Псалом 23. Псалом Давида. Господня, земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы.

Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь». Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

В нашей передаче сегодня мы постараемся ответить на вопросы скептиков, такие как «Откуда взялось столько воды для потопа?» «Достаточно ли было кислорода для Ноя над горами?» И «Как мог любящий Бог послать всемирный потоп?» Откуда взялось столько воды для потопа? Пишет доктор Тарс Уолкер. Толщина земной мантии составляет более 2800 километров от ядра до коры. Верхнюю часть мантии также называют деплетированной, геохимически истощенной мантией. Поскольку геологи считают, что некоторые составляющие этого слоя перешли в земную кору. Земная мантия до сих пор содержит достаточно воды, чтобы не менее 10 раз наполнить мировой океан. Библия говорит нам, что вода, затопившая землю во время Ноевого потопа, имела два источника. Читаю из Библии в книге Бытие, 7 глава, 11 стих. Мы читаем, что разверзлись все источники великой бездны. Похоже, что эта вода пришла из земной мантии. Согласно расчетам геологов, мантийные породы до сих пор содержат в структуре своих минералов достаточно воды, чтобы не менее 10 раз наполнить мировой океан. Ученые также считают, что внешняя часть мантии, деплетированная мантия, отдала часть вещества земной коре. Некоторые также предполагают, что в результате подъема океанического дна вода залила континенты. Также в Бытие 7 главе в 11 стихе говорится о том, что вода поступила из неба, и окна небесные отворились. Читаем мы в 11 стихе. Это не был обычный дождь, потому что он шел почти 40 дней, пока ковчег не поплыл. Уровень воды продолжал подниматься еще в течение 5 месяцев, пока, наконец, вода не покрыла все высокие горы. Бытие 7.19. Также, поскольку потоп кардинально изменил рельеф земной поверхности и крупнейшие современные горные хребты, Альпы, Гималаи и другие – сформировались уже во время и после него, можно с высокой долей уверенности предположить, что допотопные горы были намного ниже современных. Как мог дождь идти так долго? Наверняка нам это неизвестно, но ученые-креационисты предположили несколько вариантов. Первое – разрушение толстого купола водного пара в верхних слоях атмосферы, окружавшего Землю до потопа. Расчеты показывают, что он не мог содержать много воды, но этим можно объяснить некоторую ее часть. Второе. Водяные струи, выстреливавшие из-под земли высоко в атмосферу и выпадавшие на поверхность в виде дождя. Третье. Интенсивные циклоны, гиперганы, сформировавшиеся над теплыми водами океана, нагреваемые подземными вулканическими извержениями. Четвертое. Вода была сброшена на Землю огромным количеством комет. Лунные кратеры указывают на то, что Солнечная система подвергалась интенсивной бомбардировке кометами, и некоторые креационисты предполагают, что это происходило во время потопа. И, наконец, последнее – комбинация вышеперечисленного. Ноев потоп был однократным событием, которое мы не наблюдали непосредственно. Но, несмотря на это, описанные в Библии источники поступления воды согласуются с нашим пониманием структуры Земли.

Следующий вопрос такой. Если альпинистам нужны баллоны с кислородом, чтобы подняться на Эверест, то как Ной, его семья и животные могли дышать в ковчеге, когда они были над горами, и горы были покрыты, читаем мы Бытие 7:20. На этот вопрос отвечает доктор Дон Баттон. Этот вопрос предполагает, что гора Эверест была той же высоты, что и сейчас – 8848 метров, и что давление воздуха не изменилось бы на этой высоте над обычным уровнем моря, который поднялся бы в связи с добавлением воды потопа. Гора Эверест не была такой же высокой во время потопа, как сейчас. Окаменелости морских существ на вершинах самых высоких гор Земли указывают на то, что они когда-то были под водой. Возможно, что море поднялось, чтобы покрыть горы, и горы когда-то были под водой, и после этого поднялись над водой либо и первое, и второе. Многие креационисты считают, что горы, как Гималаи, вероятно, были сформированы катастрофическим движением континентальных плит во время и после потопа. Измерения показывают, что Гималаи все еще растут. Скорость роста, которая наблюдается сейчас, является лишь остатком тех процессов, которые происходили намного быстрее в прошлом. Некоторые горы могли существовать до потопа, но не такие высокие, как нынешние Гималаи, Альпы или Анды. В любом случае, во всех океанических бассейнах на Земле достаточно воды, чтобы покрыть горы на высоту около 3 километров. Итак, если вода была не 9 километров глубиной, но гораздо меньше, то вопрос все же не представляет проблему. Даже если бы уровень вод достигал 9 километров, то были бы у Ноя и его компании проблемы с дыханием? Вовсе нет. Давление воздуха обусловлено массой воздуха, находящегося выше точки, на которую совершается давление. Если бы вода была 9 километров глубиной, тогда воздух над ней был бы вытолкнут выше на 9 километров по сравнению с поверхностью Земли в прошлом. Однако, если мы предположим худший сценарий, при котором радиус Земли увеличился бы на 9 километров из-за уровня воды, то площадь поверхности Земли, которой прибавилась еще и вода, стала бы больше, так что вес воздуха был бы распределен на большую поверхность, поэтому давление было бы меньше. Насколько будет уменьшено давление воздуха? Меньше, чем на 0,3%. Это равнозначно тому, как если бы стояли на здании высотой в 30 метров над уровнем моря. Было бы также незначительное влияние на давление из-за изменений гравитационной силы, которая влияет на вес воздуха. Поэтому, несомненно, те, кто был в ковчеге, могли дышать без баллонов с кислородом. Как рыбы и растения пережили всемирный потоп? Автор этой статьи Дон Баттон и Джонатан Сарфати. Несколько моментов, которые следует учитывать. Первое. На ковчеге находились только наземные, дышащие воздухом животные и птицы. Карикатурное представление скептиков о том, что у Ноя на ковчеге были аквариумы, неверно. Второе. Мы не знаем, насколько соленое было море до

водных, так и виды, обитающих в соленой воде, это отряд жабообразных рыб, панцирникообразных, амур, осетр, сельдь, анчос, лосось, форель, щука, сом, рыба-присоска, рыба-колючка, скорпены и камбала. Действительно, большинство существующих отрядов имеют как пресноводных, так и морских представителей. Это позволяет предположить, что способность переносить значительные изменения солености могла быть присуща большинству рыб во время потопа. С тех пор специализация, возможно, привела к утрату этой способности у многих видов. Пятое. Гибриды дикой форели, пресноводной, и выращенного в неволе лосося, мигрирующего вида, были обнаружены в Шотландии, что позволяет предположить, что различия между пресноводными и морскими видами могут быть довольно незначительными. Действительно, различия в физиологии, по-видимому, в основном заключаются в степени, а не в типе. Почки пресноводных видов выделяют избыток воды, моча с низкой концентрацией соли, а почки морских видов выделяют избыток соли, моча с высокой концентрацией соли. У морских акул высокая концентрация мочевины в крови, что позволяет им удерживать воду в соленой среде, в то время как у пресноводных акул низкая концентрация мочевины, что позволяет им избегать накопления воды. У видов рыб пил, который перемещается из соленой воды в пресную, выделение мочи увеличивается в 20 раз, а концентрация мочевины в крови снижается более чем в 3 раза. Шестое. Водные млекопитающие, такие как киты и дельфины, были бы в выгодном положении для выживания во время потопа, поскольку они не зависят от чистой воды для дыхания. Седьмое. Многие морские существа погибли во время потопа из-за мутности воды, изменения температуры и так далее. Останки ископаемых свидетельствуют о массовом уничтожении морской жизни. 95% ископаемых остатков принадлежат морским существам. Это согласуется с библейским описанием потопа, который начался с открытия источников Великой бездны. Восьмое. Существует вероятность того, что в некоторых частях Земли сформировались и сохранились стабильные слои пресной соленой воды. Пресная вода может в течение длительного времени находиться над соленой водой. В высоких широтах турбулентность, возможно, была достаточно низкой, чтобы такое слоение сохранялось и позволяло выживать как пресноводным, так и видам, обитающим в соленой воде в этих районах. Технический термин, обозначающий резкое вертикальное изменение солености – галоклин. Галоклины хорошо известны во многих водоемах. И девятое. Выживание наземных растений. Многие наземные семена могут выживать в течение длительного времени, находясь в соленой воде различной концентрации. Другие могли выжить в плавающих матах. Многие могли выжить в качестве случайных и запланированных запасов пищи на ковчеге. И, наконец, десятое. По иронии судьбы, сам Чарльз Дарвин проводил эксперименты, в которых улиток и семена погружал в соленую воду, что убедило его в том, что они могли бы выжить в длительных морских путешествиях на плавучих деревьях и тому подобное.

0: Как мог любящий Бог послать всемирный потоп? Автор Шон Дойль. Автор пишет: один человек прислал нам письмо с вопросом: как мог Бог любви послать Ной в потоп? Как насчет всех невинных людей, взрослых и детей, которые утонули? Шон Дойль из Международной креационной миссии отвечает: спасибо за ваш вопрос. Встречный вопрос: как мы можем обосновать любовь без Бога любви? Это невозможно. Бог – высшее добро, и именно Он является стандартом, который определяет добро и любовь. Итак, перед тем, как начать отвечать на сам вопрос, нам следует понять, что без Бога у нас нет оснований сетовать, что Он нарушил те или иные моральные принципы, поскольку Сам Творец является основой морали. Однако следует помнить, что Бог также справедлив. В дни Ноя фактически большинство людей было испорчено. Именно поэтому состоялся суд, которым стал всемирный потоп, читаем мы в Бытие 6 главе. Бог видел всю картину, и его действия соответствовали конечной цели. Относительно невинных людей давайте выясним, были ли невиновными взрослые. В 6 главе Бытия поверхностно рассказывает о моральном состоянии большей части людей во времена Ноя. Ситуация выглядит гораздо серьезнее простого дела.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение седьмой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта. Пока Паисий повторял эти избитые фразы инквизиторов, бледное, изможденное лицо Лукьяна быстро менялось в выражении. Он был глубоко потрясен софистикой священника, совершенно новой для него. Отойдя немного назад и положив руку на горячее сердце, он воздел очи, и огонь засветился в них, будто он увидел того, кому обращался. «Мой Бог!» — вскричал он скорбным голосом. «Если не твою правду я провозглашал, если мое учение стало гибелью, а не спасением для братьев моих, то молю тебя муками, что понес за тебя, ревностью в том, что я полагал служением тебе. Порази меня здесь и сейчас твоим справедливым гневом. Лиши меня моего грешного языка. Ослепи мои глаза. Сделай так, чтобы я никогда не смог произнести имя твое своими устами. Иссуши мои руки, чтобы я никогда не смог воздеть их к тебе в пустой молитве». Он замолчал. Его раскрасневшееся лицо снова побледнело. Опустив глаза, свесив руки, со страхом и верой он ждал ответа Господа на свой призыв. В этот момент измученный старик был великолепен. Множество людей, если бы слышали и видели его сейчас, приняли бы новую ересь. Паисий не раз чувствовал силу, с которой лидеры штундистов обращаются к слушателям. Он смотрел на Лукьяна рысьими глазами, с напускным безразличием. «Хватит валять дурака!» — сказал он грубо. «Тебя никто не слышит, кроме меня! Еще раз призываю тебя подумать о себе и семье. Будешь упорствовать в фанатизме, оставлю тебя гнить в карцере. А если и это не поможет, тебя сошлют в Сибирь, на рудники. «Ты властен над моим телом», — ответил Лукьян. «Можешь жестоко терзать его, но души тебе не затронуть. Кровь мучеников восполнит страдания Христа за церковь. Он говорил, что не мир пришел принести, но меч. Меч вынут теперь против нас. Но сам Бог со временем вложит его назад в ножны. Паисий в ярости кусал свои тонкие губы. Он готов был растоптать дерзкого и упрямого еретика, не дрогнувшего перед его угрозами. Но он сдержался. Была одна лазейка, чтобы избежать поражения со стороны неграмотного штундиста. Он отпил воды из стакана и начал что-то писать на большой гербовой бумаге. Дальнозоркий Лукьян машинально следил за тем, как Паисий выводил ясным и четким почерком. «Я, ниже подписавшийся Лукьян Петров, заявляю». Он полагал, что это протокол допроса, который ему зачитают, и ему потребуется его подписать. Закончив бумагу, Паисий поднял взгляд с примирической улыбкой в голубых глазах и на тонких губах. «Послушай, Лукьян, ты ведь разумный человек», — сказал он, — «и ты не должен губить себя понапрасну. Мы ничего не имеем против тебя лично и твоей веры, если бы ты только держал ее при себе. Мы не хотим вмешиваться. Если тебе суждено отправиться в ад, так и отправляйся. Но по Божьей воле и государеву наказу мы должны поддерживать и защищать православную церковь всеми доступными нам средствами. Вы, штундисты, принесли ересь и называете ее новым учением. До вас мы не сталкивались ни с чем подобным. Наша епархия была примерной, ни одного сектанта. Когда мы заставим тебя замолчать, все вернется на круги своя. Я очень сокрушаюсь о тебе. Несчастный ты человек. Подпиши эту бумагу, по которой ты обязуешься не проповедовать и не проводить богослужения, не пытаться обратить других в свою веру. Тогда мы оставим тебя в покое, и ты вернешься домой к семье». Одной рукой он поднес Лукьяну крест, чтобы он подтвердил свой обет, а другой – бумагу для подписи. Лукьян отстранил крест и даже не взглянул на бумагу. «Искуситель», – сказал он, – «это тайный соблазн, но Господь оградит меня от него. Ни ваши посулы, ни угрозы не поколеблют меня. Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие». Лицо Паисия перекосилось. Глаза засверкали гневом. Он поднял крест и со всей силы ударил Лукьяна по голове. Старик пошатнулся, но не упал. Он утер рукавом кровь со лба. «Хорошее применение для креста!» – воскликнул он, вскинув руки, чтобы защититься от следующего удара. «Арефьев! Конвоир! Кто там есть?» – закричал Паисий. «Сюда! Отведите негодяя назад в карцер, и пусть сгниет там!» Он дерзнул поднять на меня руку. Быстро возник Арефьев, дремавший в приемной, схватил Лукьяна за ворот и потащил из комнаты, осыпая при этом жестокими ударами. Он не отпускал его, пока они не достигли двери карцера. Но прежде чем вставить ключ в скважину, он снова избил его, будто никак не мог остановиться. Он открыл камеру, и оттуда вырвалось такое зловоние, что Лукьян в ужасе отпрянул. Неужели он прожил целых 7 дней в этом воздухе? Казалось, он не выдержит здесь и часа. «Я не войду!» – воскликнул он, упершись руками в края дверного проема с отчаянной силой. «Поместите меня в людские условия! Я требую коменданта!» «Это тебе вместо коменданта!» – сказал Арефьев, намереваясь ударить Лукьяна ключом по голове. Лукьян ухватил ключ, внезапным движением вырвал его и швырнул в коридор. Арефьев бросился на него, но Лукьян боролся, словно был на краю пропасти. И такова была сила его отчаяния, что, несмотря на его физическую немощь, Арефьев никак не мог его одолеть. Он свистнул свисток, и к нему на помощь поспешили еще два надзирателя. Все втроем накинулись на старика со связками ключей и увесистыми кулаками. В мгновение он оказался на полу, и Арефьев вне себя от ярости пинал и топтал распростертого Лукьяна. Его товарищи, испугавшись, что он забьет узника насмерть, оттащили его в сторону, чтобы и самим не попасть в беду. Как разъяренный бульдог, он вырвался из их рук, чтобы вновь ринуться на Лукьяна. «Опять ты за свое!» — сказал один из надзирателей. «Ты забыл, что было с Денисовым? Хочешь в Сибирь за убийство заключенного? Побей его, если заслужил. Ты прав. Но убивать-то зачем? Себе только навредишь!» Между собой надзиратели звали Арефьева свирепым волком, а не человеком. Если бы не покровительство начальства, его бы уже давно отправили в Сибирь за истязание заключенных. Последней его жертвой был Денисов, который в результате умер. Но его смерть сумели скрыть. Они знали, что у Лукьяна есть друзья в Ковыльске, и наверняка будет дознание, если он умрет. «Пустите! Не трону я его!» — сказал Арефьев. С него не спускали глаз, но бешеный бульдог немного успокоился. Лукьян лежал без движений и тяжело дышал, как загнанная насмерть жертва. Один из надзирателей, взяв его за ворот, втащил обмякшего Лукьяна в карцер. «Быстро запри его! Надо возвращаться на свои посты!» — сказал он Арефьеву. Тот ухватил тяжелую, обитую железом дверь и со всей силы захлопнул ее. Он не заметил или сделал вид, что не заметил, как правая ступня Лукьяна все еще оставалась на пороге и неизбежно должна была раздробиться массивной дверью. Душераздирающий крик раздался изнутри камеры, и когда они снова отперли ее, Лукьян корчился от безумной боли. «Нога застряла!» — фыркнул Арефьев. «А я тут ни при чем! Ты сам не убрал ее!» «Ну-ну, ничего страшного!» — добавил он, будто в утешении. Лукьяна оставили одного в его жуткой камере. Нога была раздроблена, несмотря на плотные сапоги. Вскоре она сильно раздулась. Сапог, который он не мог снять, давил на нее, и боль становилась невыносимой. Опершись о мерзкую стену, он начал стонать. Но Арефьев привык к стонам и крикам и не обращал на них ровно никакого внимания. Было естественно, что после хорошей взбучки заключенный стонет и охает. Вскоре он принес дневной рацион хлеба и воды. Лукьян так и лежал с полузакрытыми глазами и тихо стонал. «Ну что, дошло наконец?» — спросил Арефьев. «Будешь знать, как бунтовать против меня». Лукьян не мог есть хлеб. Ночью нога стала лучше. Боль была не такой острой. Все будто занемело. Да, нога все еще горела и ныла, но на нее уже ничего не давило, и боль можно было терпеть. Лукьян даже немного поспал. Сон придал ему силы, и когда принесли полуденный паек, он смог поесть. Однако ночью его охватили жар и лихорадка. Самые разные странные мысли толпились в его мозгу, и он уже себя не контролировал. Когда на следующий день Арефьев снова, как обычно, вошел в камеру, Он нашел своего узника в лихорадке и диком бреду. Надзиратель перепугался. Возникала новая неприятность, когда начальство не забыло еще старую. Он запер камеру и послал за тюремным фельдшером, чтобы тот осмотрел больного, а то еще умрет, как Денисов. В этот момент в коридоре появился комендант. Арефьев салютовал ему по-военному. «Ты что сделал со штундистом, негодяй?» – потребовал разгневанный комендант. «Ничего, ваше благородие», – ответил тот. «Позавчера он был очень непокорен. Ударил отца Паисия, напал на меня. Нам пришлось заталкивать его в карцер. Теперь он там лежит. Тихий-тихий». «Знаю, как ты успокаиваешь своих заключенных, зверюга! Где он?» «О нем кое-кто наводит справки!» Арефьев настежь открыл дверь камеры, и свет упал на узника. Его голова была покрыта запекшейся кровью, лицо покрыто синяками. Одна нога лежала в неестественной и вывернутой позе. Лукьян был без чувств. «Ах ты, пес! Ты снова втянешь меня в неприятности!» – закричал комендант, изо всей силы заехав в ухо своему верному слуге. Голова Арефьева качнулась, но он не смел защищаться. «Он первый начал драться!» – сказал он. «Нам пришлось заталкивать его в камеру!» «Но его нога, негодяй! Зачем ты ему ногу сломал, мерзавец?» – воскликнул комендант, замахнувшись для следующей оплеухи. Арефьев сделал шаг назад, чтобы увернуться. «Это случайно, ваше благородие!» – закричал он. «В двери застряло!» «Ты послал за фельдшером?» – спросил комендант. «Да, ваше благородие!» – ответил Арефьев. Пришел фельдшер, достаточно опытный, чтобы лечить заключенных. Он объявил, что у Лукьяна лихорадка, и его следует немедленно перевести в лазарет. Это благодаря Степану комендант посетил камеру Лукьяна. Арефьева ненавидели даже надзиратели за его крутой нрав и звериную жестокость, из-за которых в тюрьме то и дело проходили судебные дознания, державшие в напряжении весь персонал. Новость о безжалостном избиении Лукьяна быстро облетела тюрьму и обросла преувеличениями. Говорили, что Арефьев связал заключенного, втащил его на порог и захлопнул дверь так, чтобы переломать ему все кости. Этому верили, ибо ожидали от такого зверя, как Арефьев. Поначалу слухи ходили только среди надзирателей, но вскоре достигли слуха обычных преступников. На третье утро, после ужасных событий с Лукьяном, Степан вышел на прогулку. Идя по коридору, он столкнулся с группой заключенных, которых отводили назад в камеры. Один из них позвал его. «Слыхал, как твоего Лукьяна порвали в куски, как старую куклу?» – спросил он. Надзиратель приказал ему замолчать, если не хочет повторить участь Лукьяна. Степан больше ничего не узнал, но эти несколько слов произвели на него страшное впечатление. Он понял, что Лукьяна безжалостно избили. Вернувшись в камеру, он дождался, пока в коридоре не будет никого, кроме его надзирателя. «Пафнючич!» – позвал он. «Что надо?» – спросил надзиратель. Отношения Степана с Пафнютичем были вполне неплохими. Это был старый солдат, родом из Москвы, где родился и сам Степан. В долгие часы несения службы он любил скоротать время, беседуя с узником о компаниях, в каких участвовал, и, в свою очередь, задавал разные вопросы. Степан был человеком изрядного ума и знал, как добиться расположения старого солдата, не прибегая к мзде, что запрещали ему догматы. «Правда ли, Пафнютич, что Лукьяна избили?» — спросил он. «Хуже, чем избили», — ответил тот. «Это все этот зверь Арефьев. Не человек, а волчище. И себя погубит, и на нас беду навлечет. Забил бедного старика чуть не до смерти. Говорят, он ему ноги в двери переломал. Если бы это был настоящий бунтарь, тогда что ж? Но так мучить этого тихого человека, Лукьяна!» У Степана кровь застыла в жилах. «Что? Ноги переломал?» — воскликнул он. «Но куда другие смотрели? Что теперь с ним?»
2: «С кем? С Арефьевым?» — спросил Пафнютич.
1: «А ничего, ему-то все нипочем». «Нет-нет, с Лукьяном!» — вскричал Степан. «Ему помогли?»
2: «А, Лукьян так и лежит в карцере», — ответил надзиратель.
1: «Но он может там умереть!»
2: «А и может», — сказал Пафнютич. «И не в первый раз. Да только этот мерзавец завсегда отвертится».
1: «Коменданту! Коменданту веди!» — закричал Степан отчаянным голосом. «Ты в своем уме?» – спросил Пафнютич. «Хочешь попасть в карцер к Орфееву? Он-то рад будет поусмирять такого крепкого молодца, как ты!» «Веди до коменданта!» – кричал Степан снова и снова. «Не поведу!» – ответил надзиратель. Запер дверь и стал уходить по коридору. Тогда Степан разбушевался. Он бил и пинал дверь, что есть сил. Кричал во весь голос. Разнес стекла маленького зарешечного окна. Пришли надзиратели и попытались усмирить его парой тумаков. Потом они зажали его по рукам и ногам, но заткнуть рот не решились, не имея приказа. Наконец послали за комендантом.
2: «Что все это значит?» – потребовал ответа комендант.
1: «Ты хотел поднять мятеж.
2: Я уж тебя проучу».
1: «Я не хотел мятежа!» – ответил Степан, почти вне себя от возмущения. «Но нет закона истязать заключенных и ломать им кости!»
2: «Кто тут тебя истязает?» – прервал его комендант.
1: «Кто ломает тебе кости? Ты несешь полный вздор!»
2: «Никто не причинил вреда мне!» – ответил Степан.
1: «Но мой товарищ Лукьян!»
2: «Ну и?
1: Какое тебе до этого дело?»
2: Снова перебил его комендант. «Ты что, инспектор тюрем?
1: Как ты можешь знать, что случилось с Лукьяном?»
2: «Я ничего о нем не ведаю».
1: «Проявите сострадание ради Христа!» взмолился Степан с новым отчаянием. «Сходите и сами посмотрите, правда это или нет! Меня накажите, как сочтете нужным. Я не мог увидеться с вами, пока не поднял шума».
2: Комендант распорядился в качестве наказания посадить Степана на хлеб и воду. Но он последовал его совету и пошел сам все узнать. Привычки Орфеева были ему хорошо известны, и надо было замять дело, пока оно не получило огласку. В тот же вечер Пафнючич с виноватым видом появился у двери Степановой камеры.
1: «Степан! Степан!» – позвал он тихо.
2: Пафнючич был благодарен своему узнику за то, что тот не выдал его коменданту, ведь именно он рассказал о случае с Лукьяном.
1: «Что надо?» – спросил Степан.
2: «Не держи зла за утрешнее», – сказал Пафнютич. «Мы тебе тумаков надавали и прочее. Сам понимаешь, работа у нас такая».
1: «Бог простит», — сказал Степан. «Я и не сержусь. Христос тоже страдал. Они бичевали и терзали его. Раб не больше господина своего.
2: Если они ненавидели его, будут ненавидеть и нас. «Ты мне сегодня здорово услужил», — продолжал надзиратель. «Что бы со мной было, скажи ты, что я шепнул тебе о Лукьяне. Когда он тебя пытал, у меня сердце от страха в пятки ушло. Подумал, пропала моя головушка. Но ты смолчал. Выходит, отплатил мне добром за зло». «Я сделал, как надо», — сказал Степан. «Не мог я тебя выдать». «Кто другой выдал бы, просто от злости», — сказал старый солдат. «После этих-то тумаков, вот ведь как, ты можешь быть добрым со многими заключенными, а они тебе такую свинью подложат, что и вовек не забудешь. Но вы, штундисты, как сами святые». «А почему?» — отозвался Степан тихим голосом. «Потому что мы во всем следуем примеру Иисуса Христа. Мы читаем, как Он терпел истязания до самой смерти. И мы стараемся нести свои страдания, как Он. Мы верим, что Он с нами, хоть и не видим Его. И у нас есть силы, чтобы выдержать все. Не нам зваться христианами, если забудем Его». Он говорил серьезно, и, похоже, Пафнючич слушал его внимательно. Но было ясно, что он не понимает Степана. Его ум работал очень медленно. Слова и мысли Степана были ему неведомы. Одно он все же понял. К нему обращались как к другу, а не как к надзирателю или глупому старику. И это тронуло его до глубины души. «Что до приказа морить тебя хлебом и водой целый месяц?» — сказал он, когда Степан ненадолго замолчал, думая, как бы проще объяснить все этому человеку. «Ты уж не беспокойся. Я буду давать тебе по секрету из своего рациона. А если хочешь послать весточку жене, матери или зазнобе, доверься мне. Я передам записку или письмо. А ты мне ничего не давай. Рассчитаешь неправильным». Степан был озадачен. Он не мог подкупить этого человека. Но мог ли он принять его предложение? И все-таки было очень важно, чтобы друзья на свободе узнали о Лукьяне. «У меня ни жены, ни зазнобы, слава Богу», — сказал он, — «и матери нет. Но я хотел бы послать весточку друзьям, если у тебя есть кому отвезти». «Конечно, есть», — прервал его Пафнютич. «Со мной племянник живет, сын моей почившей сестры. Митишкой звать. Это ее сын от первого мужа. У нее, у Матрены, было мужей-то двое. Первый...» «Что ж», — сказал Степан, — «пошли своего Митишку к моим друзьям в Острынь. Это село, откуда Лукьян. Оно в верстах в 20 отсюда, возле Книшей. Пусть спросит Павла Руденко. Он должен рассказать ему, что случилось с Лукьяном. И они пришлют братьев, чтобы помочь ему в нужде. Ты сам знаешь, как его будут лечить в лазарете». «Конечно», — сказал Пафнютич. «Утром отрежу мальца». На завтра, рано утром, Митяшка, белобрысый мальчуган, 15 лет, отправился в Острань. Добрался он только в сумерки. Малое село, похоже, погрузилось в сон. Не было видно ни души. И мальчик боялся стучать в запертые двери. Он ходил взад-вперед по пустынной улице, напрасно надеясь встретить хоть кого-то, кто подскажет ему, где найти Павла Руденко. Наконец он увидел полоску света, выбившуюся из окна. Он осторожно подкрался и, опершись об изгородь, попытался разглядеть, что происходит в доме. Изгородь скрипнула под его весом, и окно внезапно распахнулось. Митяшка со всех ног кинулся прочь и остановился, только совсем запыхавшись. Но он не выполнил задание. Еще осторожнее, чем прежде, он снова подобрался, чтобы заглянуть в освещенное окно. Оно было закрыто, и через толстое зеленоватое стекло никого не было видно. Но через мгновение спокойный и добрый голос позвал его. «Чего ты хочешь, мальчик?» – спросил он. Поначалу Митяшка чуть опять не пустился на утек, но тот же голос продолжил. «Не бойся, не обижу». Митяшка замер. Ему стало очень интересно, кто был этот добрый человек. А ласковый голос снова заговорил. «Может быть, ты нуждаешься? Ты голоден? Или почти нах? Или тебе нужны дрова для костра? Что ж, я дам тебе все, что нужно, все, что у меня есть. Но подбираться вот так, тайком, нехорошо, мальчик. Ты совсем молод и можешь очень просто ступить на дурной путь, согрешить против Бога и человека». Митяшка залился румянцем, и слезы подступили к глазам. «Я не пришел красть», — сказал он. «Я с поручением. Мне нужен Павел Руденко, штундист. У меня секретное послание. Только лично ему», — добавил он, гордый собой. «Я Павел Руденко, которого ты ищешь», — ответил Павел. «Кто послал тебя?» «Мой дядька», — ответил мальчик. «Он надзиратель в ковыльской тюрьме. Это про человека по имени Лукьян». «Входи, входи», — произнес с нетерпением Павел. «В хате расскажешь». Он помог мальцу перебраться через изгородь и разбудил мать, уже легшую спать. Вместе они выслушали все, что знал Митяшка о Лукьяне. «Я должен завтра же ехать!» – воскликнул Павел. «Да», – сказала печально Ульяна. «Будешь в Ковыльске, иди к Марковину. Он знает там всех и поможет». Павел в сомнении покачал головой. «Робок», – сказал он, – «как трусливый заяц. Очень доброе сердце. Но я не могу рассчитывать на его помощь». Рано утром Павел выехал на своей повозке, взяв с собой мальчика. За две версты до Ковыльска он его высадил. Нужна была осторожность, чтобы не выдать надзирателя. Павел пошел к нему прямо на квартиру. Но старый солдат не мог рассказать ему больше того, что Лукьяна перевели из тюремного лазарета в городскую больницу, где с ним легче будет встретиться. Это было на другом конце города, возле улицы, где жил Марковин, и Павел немедленно поехал к нему. Была уже ночь, и Марковин не ждал никаких гостей, посему стук в дверь напугал его. «Кто там?» – спросил он, перед тем, как снять засовы и замки. «Павел Руденко, впусти меня!» – ответил Павел очень тихо. Дверь отворилась, и на пороге возникла дрожащая фигура побледневшего мужчины лет 45. Он был тщедушен, птичье лицо, козлиная бородка, хлопчатый подрясник вытерт на локтях. Дома он носил свое старое церковное облачение, ибо 5 лет был служителем в соборе. Он тайно примкнул к штундистам. У него не хватало смелости заявить об этом открыто. Как бывший церковный служитель, он понес бы куда более суровое наказание. Теперь он зарабатывал на жизнь торговлей овощами. Марковин зажег тонкую сальную свечу, которая едва мерцала, провел Павла в комнату и усадил в красный угол под иконами. В страхе перед властями Марковин не убрал их, только задернул занавеской от глаз братьев-штундистов. Выяснилось, что Марковин ничего не знал о Лукьяне, кроме того, что один из епархиальных писарей поведал ему после первого дознания. «Они выдвинули против Лукьяна 17 обвинений», — — сказал Марковин, содрогнувшись. 17! И по каждому его могут сослать в Сибирь!» Павел задумчиво слушал. Но его меньше беспокоила возможность сибирской ссылки, нежели нынешнее состояние Лукьяна в больнице. —

0: Лукьяна перевели из карцера в тюремный лазарет. Когда они принялись его раздевать, выяснилось, что тяжелый кожаный сапог придется срезать со сломанной ноги. Увидев ее состояние, фельдшер покачал головой и многозначительно присвистнул. Она была темно-красной, с темными подтеками от внутреннего кровоизлияния. Вызвали городского врача и согласились с этим эскулапом о необходимости ампутации. Он посоветовал коменданту перевести пациента в городскую больницу для операции, ибо только там он сможет получить должный уход. «Ваш узник не сбежит на одной ноге», — сказал мрачно доктор. В сопроводительной бумаге, которую комендант направил руководству больницы, никак не упоминалось жестокое обращение, которому подвергли заключенного. Несчастный случай объяснялся его собственной неосторожностью и упорным нежеланием обратиться за помощью в его страданиях. Комендант каждый раз по возможности прикрывал Арефьева, чтобы сохранить дисциплину и всегда иметь под рукой этого дикого зверя, готового вцепиться в глотку непокорному узнику при первом сигнале начальника. Были камеры, в которые комендант никогда не заглядывал без сопровождения Арефьева. Можно было закрыть глаза на это случайное проявление жестокости. Он ведь не со зла. Когда после долгих часов беспамятства и лихорадки Лукьян пришел в себя, он поначалу подумал, что находится в преддверии рая. Благословенный свет разливался повсюду вокруг него. Свежий ветерок овевал лицо. Он жадно глотал его. Он ощущал, что чист и умыт. Он лежал в постели с белыми простынями и теплым одеялом. Было очень тихо, но это не было безмолвием ямы, в которую его бросили до этого. В ушах слышался гул голосов, но он был слишком слаб, чтобы поднять голову и оглядеться. Ему было видно только голубое небо за окном возле его кровати. Добрая рука поднесла питье к его губам. Он отпил и снова погрузился в сон. Когда он снова проснулся, его ум и память были совершенно ясными. Сестра Милосердия сказала ему, что он находится в городской больнице, и ему все стало понятно. В его душе не оставалось сомнений, что смерть близка, и ангел перенесет его душу из увечного и страждущего тела к Господу и Владыке, которого он всем сердцем любил и служил которому преданно. Великий покой наступил в душе Лукьяна. Ни одна волна тревог не смущала гладкое море, по которой его маленький корабль плыл в славную гавань. Исключительно сладостный свет разлился на его бледном и впавшем лице. Сестры Милосердия остановились и смотрели на него, проходя мимо узкой койки, думая о том, какие же мысли могли вызвать столь прекрасное состояние души. На следующее утро, после приезда в Ковыльск, Павел был уже в приемном покое городской больницы. Поначалу он ничего не мог узнать о Лукьяне, пока один из служащих не подсказал ему, в какой палате тот лежит. Но поскольку это заключенный, никто не может навещать его без соизволения властей. «Он очень плох», — сказал этот человек. «Они боятся отнять у него ногу, а это его единственный шанс». Павел поспешил в епархию, но Паисия не была на месте, и никто не мог дать ему нужное разрешение. Павел попытался дать денег, ибо не считается взяткой, если ты даешь человеку деньги не за то, чтобы он забыл о долге, но выполнил его. Но вскоре он убедился, что ни деньги, ни молитвы никак не помогают. Ему придется прийти на следующий день, когда, скорее всего, Паисий будет на месте. Но лишь на третий день Павел добился аудиенции у Паисия, благодаря содействию Марковина и оправданному взносу в 3 рубля. Он с волнением изложил Паисию свою просьбу.
1: «А, ты из Острани!» – сказал Паисий. «Родственник Лукьяна?»
0: «Нет, ваше преподобие», – ответил Павел. «Лукьян нам не родня».
1: «Ну-ну, ты ему родня по духу», – спросил Паисий. «Ты из его стада?»
0: «Мы близкие соседи, и его семья просила меня разыскать его», – ответил Павел, осторожно уходя от темы.
1: «Понимаю», – ответил Паисий с усмешкой. «Стадо шлет дары апостолу и ждет от него благословенного послания, чтобы укрепилась их вера».
0: «Он теперь не может писать никакие послания», – воскликнул Павел. «Он в больнице при смерти. Его жестоко избили в тюрьме».
1: Паисий притворился, что ничего не знает. «В больнице? Жестоко избили в тюрьме?» – повторил он. «Я должен провести дознание, и пока не буду знать всего, не могу разрешить тебе видеть его. Ступай!»
0: «О, ваше преподобие!» – вскричал Павел. «Что, если он уже умирает? У него же есть иждивенцы, и он хотел бы распорядиться об их судьбе. Ради Христа! Позвольте мне сегодня увидеться с ним!»
1: «Как только узнаю все обстоятельства», – холодно парировал Паисий, – «я решу, дать тебе разрешение или нет. Приходи послезавтра. У меня

делу, что и ты, но у меня получится». Несколько дней, которые Лукьян провел в больнице, кардинально изменили его. По-прежнему, находясь в состоянии великого покоя, он стал замечать многое из того, что происходило вокруг него в обычной палате, где он лежал. С обеих сторон и перед ним стояли ряды коек. Рядом с ним, по правую сторону, лежал человек в очень опасном состоянии и все время стонал. Пациенты, достаточно окрепшие, чтобы вставать с коек, ходили взад-вперед в длинных серых балахонах, весьма похожих на тюремные. Сначала Лукьян даже подумал, что он в тюремном лазарете. Эти серые фигуры с изможденными лицами и медленными шагами не напоминали людей вольных. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил один из медбратьев, подойдя к Лукьяну. «Отлично!» – ответил тот жизнерадостно. «Как нога? Болит?» – снова спросил медбрат. «Нет, не чувствую никакой боли», – ответил Лукьян. Медбрат покачал головой и прикоснулся к ране. «Так не больно?» – спросил он. «Нисколько», – ответил Лукьян. «Я вообще ничего не чувствую». Пришел врач на осмотр и тоже покачал головой. Все, находившиеся в палате, смотрели и слушали в тревоге. Как только врач ушел, все накинулись на медбрата с расспросами. «Ногу отрежут?» – спрашивали они. «Думаю, да, славные мои», – отвечал он. «Ах, как ужасно!» – воскликнул один из них. «Неделю есть не сможешь, как увидишь, как человека живьем режут». Тут не было условий для приватности, и самые серьезные операции проводились на глазах у других пациентов. «Если бы он был христианином», – сказал торговец рыбой, недавно сам перенесший операцию. «А так, это проклятый штундист, за что и должен страдать. Они не должны класть их вместе с нами, христианами». «А чем он хуже нас, друг?» – спросил другой пациент. «Почему хуже?» – воскликнул торговец. «Да он штундист, насколько я знаю. Он отступился от Христа, от святых и даже от Пресвятой Девы Марии. Штундисты говорят, она была немкой. А все знают, что она родилась русской и православной. Это одна из их ересей». «А ты его самого спроси», – обратился он к медбрату. Но у медбрата не было времени вступать в богословские диспуты, пусть даже столь интересные. Его только что вызвал к себе врач. Вернувшись, он объявил, что Лукьяну не станут ампутировать ногу. «Почему?» – спросили все с нетерпением. «Все равно скоро умрет», – было им ответом. «Нет нужды в лишних хлопотах, не жилец он». Никто и не пытался ничего скрывать или говорить так, чтобы не слышал Лукьян. Почти во всех странах крестьяне спокойно глядят смерти в лицо и открыто говорят о ней. Лукьян слышал все сказанное и осветился торжествующей и радостной улыбкой. Он был готов умереть и прибыть со Христом, но не мог не печалиться о тех, кого будет вынужден оставить в большой беде и страданиях. «И мой сын Павел», – произнес он про себя. В этот самый момент ему показалось, что все остальные фигуры исчезли из палаты, и видел он только Павла, который смотрел на него с невыразимой любовью и сочувствием. Неужели Бог послал ему Павла в видении? Но рядом с Павлом стоял Валериан, совсем не похожий на призрачный дух. И все же Лукьян глядел на них в потрясении –

И, вынеся молчание, Павел склонился над койкой. «Ты меня узнаешь?» — спросил он. «Я Павел из Острани». И я подумал, это видение, и Бог не спаслал мне его, — ответил Лукьян слабым голосом. «Кто это с тобой?» «Валериан Петрович», — ответил Павел. «Если бы не он, мне бы не разрешили видеть тебя». «Это хорошо», — сказал Лукьян. «Бог вознаградит его. Пришли бы позже, и в живых бы меня не застали». Валериан подошел к умирающему и тщательно осмотрел его, словно врач. Павел следил за ним в большом волнении. «Сильно не печалься, сын мой», — сказал Лукьян. «Знаю, мой час настал. Павел, я так хотел снова услышать твой голос, то, как ты поешь. Наверное, так будут петь ангелы, когда я попаду на небеса. Спой мне домой. Сможешь?» Павел выпрямился и призвал все свое мужество. Пациенты собрались вокруг койки. Впереди стоял торговец рыбой и пристально наблюдал. По палате разнесся чистый мелодичный голос Павла. Он пел хорошо известную духовную песню, и несколько голосов поддерживали его в припевах после каждого стиха.

0: Врачи и персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла.
1: Вы прослушали седьмую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Заботливый петух. К осени яблоневый сад порадовал нас богатым урожаем. Под сочной тяжестью плодов, крупных и розовощеких, ветви сгибались до земли. Но вот беда. В последнее время на сад участились налеты. Носили они странный характер. Налетчики почти не брали с собой яблок, но вред причиняли немалый. Посудите сами. Вместо того, чтобы яблоки осторожно снимать с дерева и укладывать их на чердаке вперемешку с пахучим луговым сеном, нам приходилось теперь собирать их с перекопанных грядок со вмятинами от ударов. Урожай яблок пропадал. Мы встревожились. Бабка Дарья и я решили дежурить в саду. Я охраняю сад ночью, бабка Дарья сторожит его днем. Мы ретиво взялись за дело, но проку от этого не было никакого. Яблоки продолжали осыпаться. Нас удивляло то, что валявшиеся на земле яблоки почти все были в маленьких крапинках-дырочках. Было похоже на то, что они были исклеваны. Над этим открытием я долго ломал голову, но сообразить ничего не мог. И вот однажды, в жаркий полдень, я заглянул в сад. По саду безмятежно слонялись куры. Я поначалу не обратил на них внимания, а прошел к шалашу, где дежурила бабка Дарья. Из шалаша доносилось легкое похрапывание. Я приоткрыл створку. Разомлевшая от жары бабка Дарья, уютно примостившись на стуле, спала. «Бабка Дарья!» — тронул я ее за плечо. «А, бабка Дарья?» Бабка Дарья виновато захлопала сонными глазами. «Жара-то какая!» — сказала она и выглянула из шалаша. «Ты, милок, чем меня тревожить, кур бы в загон отправил!» И многозначительно добавила. «За меня не беспокойся, я слежу. Муха и та без моего ведома не пролетит». Неожиданно в саду раздался петушиный крик, и вслед за ним радостное квахтанье. Мы с бабкой Дарьей разом высунулись из шалаша. «Ах, разбойник!» — растерянно прошептала бабка Дарья. «Средь бела дня!» Петух, деловито хлопая крыльями, ходил по яблоневой ветке, выискивал среди густой листвы добычу. Заметив краснобокое спелое яблоко, он сильным ударом клюва сбивал его на землю, а там на него восторженно набрасывались хохлатки. Яблоки сыпались на грядки частым душистым градом. Только один раз петух оступился и слетел на землю. Но тут же, победно заорав, он снова взлетел на дерево и усерднее прежнего принялся за работу. «Кыш!» — завопила бабка Дарья и кинулась в сад. «Кыш на халюге!» Кур сразу как ветром сдуло. Возле дерева лишь валялись в торопях оброненные ими пыльные перья да исклеванные яблоки. Мне было весело. Я смеялся. «Надо же, какой находчивый петух! Да к тому же еще и заботливый! Ведь не для себя старался, для курочек». А бабка Дарья долго сердилась, грозилась сварить из петуха суп, но к вечеру поостыла. «Ладно уж», — махнула она рукой. «Хорошо, хоть не все яблоки позбивал горлохват». И, набрав целый подол подпорченных яблок, великодушно отнесла их в куриный загон. «Пусть клюют», — сказала бабка Дарья. «Что поделаешь, раз они такие любители? Да обижать их нехорошо, ведь они тоже стараются, яички несут». Я согласился с бабкой Дарьей.

Горе-пловец. Сосед дядя Силантий перед своим переездом в город на постоянное место жительства подарил нам с бабкой Дарьей длинноухого белосеребристого зайца. «Берите», — сказал он и тяжело вздохнул, — «только заботьтесь о нем. Я бы взял его с собой, но ведь в городе он пропадет». Мы с бабкой Дарьей дружно поддержали такое мнение дяди Силантия, и я, не скрывая своей величайшей радости, бережно унес зайца в хату. Заяц обеспокоенно поводил большими, карими глазами и потряхивал шерстью. «Не бойся», — ласково сказал я ему, — «у нас тебе будет хорошо». Я достал фанерный вместительный ящик из-под яблок и устроил в нем нового жильца. Вскоре, чтобы заяц не скучал, я повел его на прогулку в нескошенные, еще цветущие луга. И с этого дня у нас начались с ним неприятности. Заяц оказался каким-то ненормальным. Сначала все шло гладко. Наш жилец, помахивая коротеньким хвостом, спокойно прыгал по выколосившейся траве, не упуская, однако, меня из виду. Да я и не опасался, что он убежит. Заяц был ручным, можно сказать, домашним. Но как только мы подошли к озеру, заяц навострил уши и неожиданно для меня бросился к воде. Еще через секунду он, захлебываясь, уже барахтался в камышах. Если бы не моя быстрая помощь, заяц, конечно же, утонул бы. Я схватил его за длинные уши, вытащил из воды. Обессиленный заяц лег на влажную зелень. Мне стало жаль его. «Эх ты, дуралей!» Я осторожно погладил мокрую, дрожащую шерсть. «Тоже мне, в пловцы захотел». Заяц долго лежал, прикрыв глаза. Потом, пошатываясь, встал на лапы. Я взял его на руки и понес домой. Об этом случае я не стал рассказывать бабке Дарье. Мало ли чего не бывает на свете. Может такое статься, что заяц никогда не видел озера, а может, не в меру разрезвился косой. А расскажи бабке Дарье, она как начнет плести небылицы. Вспомнит истории, происшедшие с ней в детстве, и обязательно заканчивающиеся плохо. В конце концов, бабка Дарья вытворит зайца из дома. Но вот через два дня пошел сильный дождь. За камышовым сараем у нас была выкопана довольно глубокая яма. Из нее мы брали глину для хозяйства. Так эту яму чуть ли не полностью залило водой. Наш заяц, увидев тихую заводь во дворе, со всех лап кинулся к ней и опять попробовал плыть. И опять с горем пополам я вытащил его из воды и обсушил под солнцем. Тогда, наконец, я решил обо всех заячьих странностях поведать бабке Дарье. Узнав такую новость, бабка Дарья сокрушенно кивнула головой. «Да, всякое бывает, милок». Она назидательно подняла палец вверх, покосилась на зайца и боязливо прошептала. «Он, видать, сумасшедший». И здесь же, по настоянию бабки Дарьи, я немедленно написал письмо в город дяде Силантию и сообщил ему, что заяц его не совсем в своем уме, и желательно, чтобы он забрал его обратно. А пока суд да дело, мы с бабкой Дарьей засадили зайца в темный ящик и сверху еще накрыли тяжелой клеенкой. Вскоре с города пришел ответ. Дядя Силантий писал, «Не волнуйтесь, такое странное поведение зайца объясняется тем, что с самого раннего детства он воспитывался вместе с утятами. У нас с бабкой Дарьей будто гора с плеч свалилась. Значит, все-таки заяц не сумасшедший». Я скорехонько побежал в хату и выпустил невольника из заточения. Он, щурясь, смотрел на солнечный свет, на нас с бабкой Дарьей и, казалось, улыбался. А нам с бабкой Дарьей было не до улыбок. Трудную задачу задал заяц. Как уберечь его от водной опасности? Рано или поздно, а наш отчаянный жилец все-таки вскочит в воду и неминуемо погибнет. Под вечер, когда солнце садилось за лес и слугов потянуло прохладой, бабка Дарья пошла к своему приятелю, деду Дмитрию, сборщику утиль сырья. Дед Дмитрий занимался тем, что ездил по селам на телеге, таскаемой худой рыжей лошаденкой, и собирал в обмен на игрушки всякую всячину. Рваные галоши, бумагу, медную проволоку и даже кости. Все это он отвозил в город на фабрику, где собранное им перерабатывалось.
«Яви милость, голубчик», — сказала бабка Дарья, — «выручай нас из беды, нежданной, негаданной». Дед Дмитрий внимательно выслушал бабку Дарью, весело крякнул и выручил. Он долго рылся в сумеречных сенях, пока не достал полведра бутылочных пробок и не дал бабке Дарье. «Шей ты ему, горе-пловцу своему, из этих самых пробок пояс, и пускай косой плавает себе в удовольствие». Бабка Дарья так и сделала. Утром у нас в избе появился синий широкий пояс, раздвижной спасательный круг. Немедленно были проведены испытания. Мы с бабкой Дарьей обвязали зайца пробочным поясом и выпустили его за калитку. А я не спеша пошел к сельскому пруду. Заяц увязался за мной. У камыша степенно плавали утки. Наш заяц, недолго думая, со всего размаху плюхнулся в воду и ай да к уткам. Ошарашенные утки выкатили глаза. «Кто это? Что еще за птица?» Голова зайца радостно крутилась над водой. Утки в ужасе кинулись в камыш. Заяц за ними. Перепуганные утки рванулись в небо и, тяжело хлопая крыльями, полетели. Лишь одна растерялась, зачем-то метнулась к берегу. И тут-то ее настиг заяц. Утка закричала дурным голосом. «Ничего!» — смеялись мы с бабкой Дарьей, стоя на берегу и наблюдая, как заяц осторожно обнюхивает дрожащую птицу. «Заяц наш смирный и покладистый. Скоро вы подружитесь!» Так оно и случилось. Заяц стал своим в утиной стае, и они до глубокой осени пропадали вместе на сельском пруду.

0: Длинноухий воспитатель. Мы измучились. Мы не знали, что нам предпринять с буренкой, ладной и сильной коровой, недавно купленной бабкой Дарьей в соседнем селе у хороших знакомых. Беда заключалась в том, что буренка ни под каким видом не желала пастись вместе со стадом. Она норовила удрать в глухие пойменные луга, куда редко наведывались односельчане, но часто заходили волки. Мало того, буренка редко шла домой по доброй воле, без упрашивания и подталкивания. Мы с бабкой Дарьей долго ломали головы, размышляя, может, буренке не нравится у нас? А может быть, она просто капризная и избалованная корова? Сельский пастух Аверкий, почтенный старый человек, окончательно сбился с ног, присматривая за буренкой, и не раз грозился бабке Дарье такую непутевую корову в стадо не принимать. «Сил моих больше нет», — говорил он с отчаянием. Но бабка Дарья ласково улыбалась пастуху Аверкию и просила. «Погодь чуток, не кипятись, молодая она». И вот однажды под вечер, когда теплый туман заливал луговые низины синеватой волной, пастух Аверкий длинным кнутовищем зло постучал к нам в калитку.
1: «Эй!» — гортанно закричал он. «Хозяева! Есть кто?» «Принимайте свою корову!»
0: И, отирая рукавом пиджака обильно выступивший пот со лба, негромко, но решительно добавил. «Принимайте в последний раз!» «Что значит «в последний раз»?» Тут как тут появилась перед ним бабка Дарья и, не ожидая ответа, схватила буренку за рога, потащила ее во двор. Буренка недовольно крутила головой, мычала и упиралась. «Потому...» Пастух Аверкий для храбрости сдвинул соломенную шляпу на самый затылок, что это не корова.
1: «А кто?» — бабка Дарья подозрительно покосилась на пастуха Аверкия.
0: «Да это не поймешь, кто в коровьей шкуре!» — в сердцах выкрикнул пастух Аверкий, гневно сверкнув глазами и, не зная, что еще сказать обидное, сплюнул. «Я с председателем сельсовета уже говорил. И тебе повторяю. Я не козел отпущения. Истеречь одну твою корову не могу. У меня их 20. Ясно?» Прислушиваясь к словам пастуха Аверкия, бабка Дарья еще крепче вцепилась в коровьи рога. «Конечно, если корова вырвется из рук и выскочит со двора, ее не то что пастух Аверкий, а все село изловить не сможет».
1: «Ладно», — примиряюще сказала бабка Дарья, «ты на корову не серчай, Аверкий, на то она и корова. Существо, хотя и живое, а можно сказать, неразумная.
0: Ну вот и учи ее уму-разуму!» Пастух Аверкий резко щелкнул кнутом, как выстрелил, и пошел со двора. Бабка Дарья опечалилась, позвала меня на семейный совет. «Корову жалко продавать, хорошая корова. Молоко у нее славное, жирное и душистое. И характер невредный. Вот только, правда, домой ее не загонишь».
1: «Эх, буренка, буренка!» — сокрушалась бабка Дарья. «Видать, не ко двору ты пришлась нам».
0: И надумала-таки бабка Дарья продать корову. Я же воспротивился ее решению. «Успеем продать», — уговаривал я. «А что пастух Аверки серчает, дело поправимое. Я сам буду гонять буренку на пастбище». Рано утром, заслышав певчие звуки пастушьего рожка, я повел корову за село, где собиралось стадо. По пути мне встретился наш сосед, дед Никанор. Он гнал впереди себя осла, похлопывая по его крутым бокам ладонью. Осел обиженно ревел, видно, не желал идти на околицу села в общество рогатых, вечно жующих коров. Заметив мое удивление, дед Никанор стал добродушно объяснять мне свое столь раннее появление на сельских улицах со ослом. Оказалось, что вот уже неделю, как на железнодорожную станцию за почтой, ездит Митя, смышленный, веселый парень. Ездит он на велосипеде. А вот законный почтарь дед Никанор по возрасту вышел на пенсию. В этом месте рассказа старый почтарь вздохнул и, поравнявшись со слом, ласково потрепал его за ушами. «А ушастика правление колхоза передало мне», — доверительно сообщил дед Никанор. «Я на нем, почитай, 10 лет почту возил». «Остарел ушастик, тоже вроде пенсия положена».
1: «Как это передала?» — спросил я. «В личное пользование, что ли?»
0: «Нет», — замахал на меня руками дед Никанор, — «видишь ли, ушастик крепко привык ко мне. Его председатель велел на конюшню поставить, к лошадям. Так ничего не получается. Худеет осел, тоскует, не хочет на конюшне. А увидел раз меня, как заревел, прямо плачет осел, и все тут». Председатель тогда и говорит мне: «Забери ты его, Никанор, к себе, а мы тебе от колхоза вспоможение дадим. Фураж, значит, завозить будут». «А я нет», — дед Никанор заулыбался. «У меня продовольствие и свое найдется для друга. Так вот он у меня и остался». Дед Никанор, полый армяка, вытер красный обветренный нос и тронул меня за плечо. «Нынче решил отправить ушастика на денек в стадо. Пусть на воле с коровами побродит. Не во вред ему окажется, я так кумекаю». «Это точно! Чистый луговой воздух вреда не принесет», — согласился я. И, взглянув на буренку, смиренно шагавшую рядом со мной, поведал деду Никанору про свою заботу-печаль. «А ты возьми веревку, да и свяжи их, буренку свою и моего ушастика, и пусть себе пасутся», — посоветовал дед Никанор. «Вот чтоб мне сквозь землю провалиться, обязательно приведет осел твою корову домой». «Сил не хватит», — засомневался я. «Гляди, какая она у нас справная и какой осел у тебя». «Ничего», — заверительно подмигнул мне дед Никанор. «Еще как приведет. Я своего ушастика хорошо знаю. Чтоб ни случилось, домой пойдет. Пойдет и корову приведет». «Только», — дед Никанор предупредительно поднял палец, «веревку бери подлиннее, 5-6 метров, чтоб они не очень мешали друг другу». Я лишь усмехнулся словам деда Никанора. «Придумает же человек осла с коровой связать». Но, боясь обидеть недоверием старика, согласно закивал головой и, заметив на лугу грозно хмурившегося пастуха Аверкия, быстро направился к нему. А дед Никанор, пристроив осла к стаду, извилистой стежкой, темной, как пастуший кнут, побрел домой. За день я так набегался за коровой, что к вечеру еле волочил ноги. А на утро и вовсе захворал. Все тело ломило и жгло, и мне казалось, будто я где-то сильно простудился. На все уговоры бабки Дарьи еще раз сходить на луг попасти корову я непреклонно отмахивался головой. Однако, когда в соседнем дворе раздался пронзительный рев осла, я вскочил, отыскал длинную пеньковую веревку и, будь что будет, вышел с нею за калитку к деду Никанору. Вместе мы надежно связали ушастика и буренку и пустили их в стадо. С нетерпением стали ждать вечера. Усталое солнце скатилось за горизонт, над зубчатой стеной леса появилась розовая лента заката. И вот от многоголосого мычания коров задрожал над селом густой воздух. Стадо возвращалось с лугов. Запахи мякины, пыли и парного молока оно прошествовало из конца села и как бы растворилось в нем. Но сколько мы не выглядывали буренку и ушастика, их все не было. Бабка Дарья совсем повесила нос. Я тоже опечалился. Один лишь дед Никанор был невозмутим и спокоен. «Все равно осел приведет корову», — твердил он. Но когда плотная темнота покрыла село, то и дед Никанор приумолк. Разыскивать скотину в такой кромешной темноте было бесполезным делом. Легче было отыскать иголку в стогу сена, чем осла и корову в ночных пойменных лугах, заросших кустами вереска и крушины. Мы отложили поиски до утра. Всю ночь бабка Дарья не спала, ворочалась сбоку на бок, тяжело охала. Лишь к рассвету она задремала. Задремала и пропустила самый радостный момент. В слабой дымке раздалось обиженное мычание, и сразу же заревел осел. Я вихрем сорвался с лежанки и через секунду уже был у калитки. Из другой калитки выглядывал дед Никанор. Увидев меня, он многозначительно и лукаво подмигнул мне, после чего горделивой походкой двинулся к шумно дышащему ослу. «Заморился! Молодец!» Я снял веревку с буренки, и она виновато прошла в загон. Только через день мы вновь выпустили буренку и ушастика в стадо. На этот раз обошлось без происшествий. осел чин-чином привел корову домой. И так продолжалось недели две. А потом и без веревки буренка стала ежедневно возвращаться в село, покорно шагая за ушастиком. «Перевоспитал-таки осел корову!» — смеялся дед Никанор и довольно потирал руки. «Зря болтают люди, что дурнее осла нет никого!»

Чьи дети лучше? С некоторых пор мы с бабкой Дарьей стали замечать, с нашим индюком что-то неладное. Но посудите сами. Индюшка снесла яйца и уселась выводить индюшат. Индюк непрекаянно слонялся по двору. Но стоило ему увидеть бабку Дарью, идущую к сеновалу, как он преображался. Нетерпеливо пританцовывал, водил полураскрытым клювом и, казалось, щурился от предстоящего удовольствия. Бабка Дарья подходила к индюшке и брала ее на руки. «Давай-ка я тебя покормлю, сердешную», — ласково говорила она наседке, — «а то ты вовсе отощала». Но наседка встревоженно косила глаз на изготовившегося к захвату ее гнезда индюка. «Ничего», — успокаивала птицу бабка Дарья, — «не волнуйся, мы этому самозванцу зададим». «Ишь!» — наседкой себя возомнил. Но только бабка Дарья с индюшкой в руках отходила от гнезда, как индюк поспешно взбирался на яйца и ликующе затихал. Он высиживал индюшат. Возвращаясь на сеновал, индюшка с отчаянным квохтаньем бросалась к гнезду и прогоняла индюка. Тот, раздосадованный, убегал в противоположный конец двора, сгребал небольшие камни и садился на них. Он так рьяно проделывал это каждый раз, так обиженно пыхтел на пыльных острых камнях, что я однажды не выдержал и попросил бабку Дарью: «Дай ты ему, пожалуйста, куриные яйца, их у нас хватает. Не пожалей яиц. Все индюку не так колко будет сидеть. Пусть потешится». Бабка Дарья ушла в хату, долго и недовольно гремела посудой в чулане, бормотала: «Ишь, наседка ему захотелось быть. Нет, надо его отнести к ветеринару-птичнику, пусть проверит. Он, наверное, рехнулся». Но просьбу мою уважила. Старая сита набросала травы, сложила пяток яиц и усадила на них индюка. «Жди цыплят!» — смеясь, она погладила индюка по темной спине. Но теперь бабке Дарье хлопот прибавилось. Ей приходилось два раза в день, утром и вечером, забирать с гнезд то индюка, то индюшку и на крыльце хаты поить и кормить птиц. Индюк был готов умереть с голоду, чем добровольно покинуть старое сито. Вскоре индюшка повела щебечущую стайку на лужок. Пора было обучать появившихся на свет индюшат уму-разуму. Индюк терпеливо высиживал своих. И вот таки настал день, когда бабка Дарья вышла на крыльцо и всплеснула руками. «Ах, смотри, чудо-то какое!» Я выглянул в оконце. Возле перевернутого сита удивленно стоял индюк, а у лап его копошились желтые цыплята. Соседская собачонка Жучка подлезла под плетень и, намереваясь познакомиться с цыплятами, двинулась было к ситу. Но индюк так угрожающе щелкнул клювом и так посмотрел на собачонку, что она трусливо поджала хвост и вновь скрылась за плетнем. «Правильно!» — одобрительно улыбнулась бабка Дарья и повернулась ко мне. «Ничего не скажешь, заботливый папаша». Так у нас во дворе почти сразу появились две семьи — индюшат и курчат. Взрослые птицы вели себя солидно, с достоинством. Индюшка хлопотала возле своих птенцов. Индюк степенно похаживал возле своих. Иногда, когда цыплята и индюшата играли вместе, взрослые птицы подходили друг к другу и о чем-то квахтали. Мне казалось, что индюк и индюшка ревниво обсуждали, чьи дети лучше, и добродушно по-соседски переругивались.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы познакомились с пророчеством о том, что в последние времена у народа Божия появится великий враг, который нападет на святую землю, но будет уничтожен, и Бог накажет врагов Израиля. В прочитанных нами главах Бог говорит, что враг придет на Иерусалим с крайнего севера. А поскольку на севере от Израиля находится Россия, то врагом вполне может оказаться именно это государство. Вы спросите меня, да как может наша страна оказаться такой плохой? В ответ я могу прочитать вам, что предсказывает Бог через своего пророка Иезекииля в стихах 6 и 7 из 39 главы. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего». И узнают народы, что я Господь, святый в Израиле. Бог говорит, что пошлет огонь на Магог и на людей, считающих, будто они находятся в полнейшей безопасности. Так что давайте не будем пребывать в сладостном забытии относительно того, что у Бога нет лицеприятия, и Он готов вступиться за себя и наказать тех, кто преступает Его законы. Я хорошо помню, как однажды во время существования Советского Союза видел по телевизору в новостях группу христиан, которая пришла в американское посольство в Москве и со слезами умоляла предоставить им политическое убежище, потому что в России их преследовали. Но Америка из политических соображений не сделала ничего для их спасения. И американские дипломатические представители выдали их советским властям. Я внимательно следил за новостями, желая узнать, что случилось с этими христианами впоследствии, но больше так ничего и не услышал. Наша страна предпочитала не связываться с советскими властями, которые преследовали христиан и евреев. И Россия была виновата в антисемитизме и в атеизме, об этом не следует забывать, когда мы читаем пророчество Иезекииля. Во второй главе послания к римлянам, стих 3, говорится, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Человек не избежит суда. Он может думать, что сам справится с грехом, но это не так. Во второй главе послания к евреям, стих 3, мы читаем, «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Другими словами, автор послания спрашивает, как человек может избежать наказания, если он отвергает того, кто дает ему спасение? Друзья мои, понимаете ли вы, что на этот вопрос не смог бы ответить даже Бог? И мы просто не сможем избежать суда, если откажемся от избавления, даруемого нам во Христе. Бог явил нам свою любовь. И мы не должны относиться к жертве Христа легкомысленно. Мы не можем жить так, как нам нравится. Мы должны считаться с Богом. Мы не должны нарушать Его законы. И если бы Бог мог оставить грех без наказания, тогда Он был бы ничем, не лучше нас с вами. Человек — всего лишь творение, и он должен склониться перед Богом-творцом и его волей. Свобода и достоинство человека состоят в способности исполнять волю Божью. Бог напоминает нам, что мы всего лишь прах, но Он милостив к нам. Друзья мои, если вы отрицаете Бога, Он накажет вас. Если вы отвергаете Его милость и благодать, то и Он отвергнет вас,
Ведь это его вселенная, его земля, и она развивается по его собственному, совершенному плану. Возможно, этот факт не доставляет вам особого удовольствия, но, друзья мои, мы в любом случае должны считаться с законами, которые установил Бог для нашей вселенной. А сейчас мы обратимся к последнему разделу книги пророка Иезекииля, главам с 40 по 48. Они посвящены описанию храма в период тысячелетнего царства. Я надеюсь, что однажды увижу этот храм и смогу в него войти, но поклоняться там я не буду, потому что речь здесь идет о тысячелетнем царстве. Храм этого периода будет находиться на земле. А я в это время буду в другом месте, которое описывается в 21 главе книги Откровения, в Новом Иерусалиме, где будут вечно жить верующие во Христа. В 21 главе Откровения, стих 22, о Новом Иерусалиме написано так. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Так что в том месте, куда попадет церковь, храма не будет. Но на земле в период тысячелетнего царства будет храм, и мне даже нравится, что у нас не будет храма, потому что я не люблю обряды. Я буду рад тому, что сам Господь Бог, Агнец, будет храмом Нового Иерусалима. Хотя сейчас даже представить себе не могу, как это будет чудесно. Послушайте далее стихи с 1 по 3 из 40 главы. «В 25 году по переселении нашем, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». И на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. Иерусалим в тот момент разрушен, храм сожжен. Но Иезекииль видит будущий храм, который построят в этом городе в период тысячелетнего царства. Когда в Писании появляется муж с тростью, предназначенной для измерения, а муж этот, конечно же, ангел, это значит, что Бог готовится вмешаться в земные дела своего народа. Мы находим аналогию происходящему и у других пророков, и в книге Откровения. Читаю 40 главу далее. Стихи 4 и 5. «И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Лично мне кажется, что Иезекииль в буквальном смысле перенесся в Иерусалим и своими глазами видел там будущий храм тысячелетнего царства, поскольку он описывает этот храм во всех деталях. А кроме того, Божий пророк утверждает, что будет восстановлен закон Моисея, богослужение левитов, жертва всесожжения, жертва за грех и жертва за преступление. Послушайте стихи с 39 по 41. «А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. А у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у одного бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны по бокам ворот.
Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. Обратите внимание также на 44-й стих. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. То есть в храме будет музыка и певцы. А вот что написано в стихе 47-м. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был четыреугольный, а перед храмом стоял жертвенник». Наше внимание привлекает тот факт, что иудеи снова будут приносить жертвы. И в главах 43 по 46 описывается поклонение в этом храме. Здесь нам следует вспомнить, что в последние дни существования храма Соломона в нем уже не было шехины или Божьей славы. Но в 43 главе мы читаем, что слава вернулась в храм. И тот, кому теперь поклоняется Израиль, присутствует там. Мы понимаем, что это Господь Иисус Христос. Послушайте 1-2 стиха 43 главы. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божья приходит с востока и наполняет храм. Здесь рассказывается о возвращении Христа на землю и о том, что с ним идет слава Божья, шехина. И вот, когда Христос сошел на землю в Вифлееме 2000 лет тому назад, с ним не было его славы. Послушайте 4-й стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Очевидно, Господь приходит с востока. Мы снова прочитаем об этом в 44 главе. А пока обратите внимание на 19-й стих 43 главы. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, — говорит Господь Бог, — дай тельца из стада волов в жертву за грех». Так проходит поклонение в храме. Жертвоприношение будет, по сути, своей воспоминанием. Через жертвоприношение люди будут вспоминать содеянное Христом на кресте, в то время как жертвоприношения Ветхого Завета предвосхищают его жертву. В 44 главе Иезекииль снова говорит, что князь войдет через восточные ворота. Послушайте стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращаясь

называют такое состояние исполнением пророчества Иезекииля и говорят, что ворота не откроются, пока не придет Мессия. Но здесь у меня есть два возражения. Первое заключается в том, что упомянутый здесь князь не Иисус Христос. Иезекииль говорит, что этот князь будет приносить жертвы и поклоняться Богу, а значит, он не может быть Господом. Господь Иисус сам есть Бог и сам есть жертва, поэтому он не станет приносить жертвы. Я считаю, что этот князь — израильский царь Давид, хотя, возможно, это будет какой-то другой потомок Давида. Мое второе возражение в том, что здесь подразумеваются вовсе не ворота города, а ворота храма. Храма сейчас нет, и для того, чтобы это произошло, он сначала должен быть построен. Но ворота в городской стене не имеют к храму никакого отношения. Может быть, князь войдет в город через восточные ворота, но не через те, которые существуют сейчас. Да и старая стена ведь может быть снесена, и на ее месте построена новая с новыми воротами. Так что давайте учитывать, что это в любом случае не та стена, которая видела Христа, и тем более Иезекииля. Те стены уже давно разрушены. А в 45 главе мы читаем, как будет праздноваться Пасха. Послушайте стихи с 18 по 22. «Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми стадо волов, тельца без порока, и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех». Пасха имеет явное отношение ко Христу. В первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, мы читаем: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Здесь возникает вопрос: зачем во время тысячелетнего царства будут восстановлены ветхозаветные жертвоприношения, если они уже нашли свое высшее исполнение во Христе? Друзья мои, лично я не вижу здесь никакого противоречия. Я считаю, что жертвоприношения в эпоху тысячелетнего царства совершаются в память о Христе и о Его смерти на кресте, подобно нынешнему совершению Вечери Господней. Некоторые спрашивают, зачем нужно приносить жертвы на самом деле, а не символически? Друзья мои, чтобы научить человека хоть чему-то, требуется приложить много стараний. Люди вообще учатся с большим трудом. Вот почему мне кажется, что не только в храме будут приносить настоящие жертвы, но и мы на небесах будем причащаться кровью Христа в буквальном смысле слова. Принятие крови Христовой позволит нам осознать, от какой ужасной участи избавил нас Агнец Божий. Наше спасение от греха и ада было непростым делом, с которым мог справиться только Бог. И кровь Христова будет всегда напоминать церкви об этом. А на земле, искупленному народу Израиля, об этом будут напоминать жертвоприношения. В заключительных главах 47 и 48 Иезекииль описывает землю Израиля в период тысячелетнего царства. Послушайте первые два стиха 47 главы. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника.
И

вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону». Мы видим, что вода вытекает из-под жертвенника. Именно отсюда исходят все благословения, от жертвы Христа, умершего на кресте. А кроме того, я хочу напомнить вам, что вода — это символ Святого Духа. Мы читаем далее 3 и 4 стихи. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу». Здесь описывается путь верующего в духе. Вода по колено — это молитва, вода по поясницу — это служение. А все наши молитвы, все наше служение, вся наша жизнь покоятся на искуплении, которое мы получаем во Христе. Послушайте далее 5 стих. «Еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вода, в которой можно плавать, обозначает полноту Духа». Это предсказание тех дней, когда Бог изольет своего Духа на всех людей. Сегодня такого не происходит, поскольку не все люди принимают Господа. А вот что написано в 7 стихе. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Деревья — это плоды, которые мы приносим в своей жизни. В 48 главе рассказывается о разделении земли между 12 коленами Израиля. В особенности интересен отрывок, касающийся колена Дана, это 1 и 2 стихи. «Вот имена колен. На северном краю, по дороге от Хетлона, ведущей в Эмав, Гацар-Еон, от северной границы Дамаска, по пути к Эмафу, все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру». Колено Дана возродится в период тысячелетнего царства, хотя в 7 главе Откровения, среди отмеченных печатью, оно не упоминается. Эти люди не будут принимать участие в великой скорби. Но милостью Божьей они вернутся в Израиль во время тысячелетнего царства. В этом интересном факте есть урок и для нас. Мы спасены Божьей благодатью. Но помимо спасения, получаем вознаграждение за наше служение Господу. А далее в этой главе мы находим описание Иерусалима, прекрасного храма и всей земли, которые очищены от проклятия в период тысячелетнего царства. Послушайте, что возвещает нам 35 стих. «Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там». На этой радостной ноте пророк Иезекииль завершает свою книгу. И на ней же завершается наша беседа. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Дух захватывает. Этот текст Священного Писания вызывает у меня головокружение. Может быть, правильнее сказать, дух от него захватывает. Каждый раз, когда его читаю и пытаюсь себе представить то, что здесь написано, я испытываю потрясение. Понимаете, о чем здесь идет речь? Прежде создания мира Бог избрал нас во Христе. То есть мира еще не было, грехопадение не произошло, а Бог уже все знал, все продумал, все решил и спланировал. Недаром символ веры говорит о Христе как о рожденном прежде всех веков, до создания мира. Бог уже тогда видел грешников, меня и вас, и Христос принял решение прийти на землю, как сказано в Писании: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». В чем, собственно, заключается избрание? Оно состоит в следующем. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Здесь сразу же возникают другие вопросы. Как этого достичь? И можно ли вообще достичь? Теперь вы, наверное, понимаете, почему этот текст Писания так сильно впечатляет меня. А вам не встречались подобные тексты, которые переворачивали бы ваше сознание? Таких в Библии немало. Итак, Библия открывает нам реальность. Каждое слово имеет чрезвычайно важное значение, потому что это слово Бога. А Он слов на ветер не бросает. Этот текст в свете прошлого, настоящего и будущего означает следующее. Во-первых, Бог избрал нас. В Нем, то есть мы избраны в Иисусе Христе, но мы не только в Нем избраны, мы еще в Нем святы и непорочны. Всякий раз, когда подобные тексты потрясают меня до глубины души, вспоминается замечательная истина Священного Писания, изложенная в 10 главе послания к евреям. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. По этой-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, посредством жертвы Иисуса Христа мы совершенны, совершенны навсегда. Что вы на это скажете? Не идет ли кругом теперь голова и у вас? Во-вторых, Он сделал совершенными освящаемых. И хотя здесь мы видим законченное действие, сделал, тем не менее, Он продолжает над нами работать. Но для вхождения в вечность мы во Христе готовы. И та самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, изменяет наш характер, направляет наши мысли к горнему, дает нам силу служить Богу и Его людям. Слава Ему за это! Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: Татьяна Мороз. Мысли наизнанку. Так хочется, чтоб больше о Христе и мыслилось, и говорилось чаще в душевной неподдельной чистоте, где наизнанку видно мысли наши. Так хочется указывать на крест, где обрели свободу и прощение, где злое жало потеряло смерть в тот первый день великий воскресенья. Так много было сказано о нас, о боли и о скорби в испытаниях. Давайте вспомним, что не видел глаз, о небе и о высоте призвания.
3: Проповедь. Вальдемар Цорн. Верить и исповедовать. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам 10:9-10. Что значит исповедовать? И что значит веровать? На эти два вопроса мы постараемся найти ответы в Священном Писании. Исповедовать Иисуса Господом. Что меняется в нашей жизни, если мы признаем и исповедуем Иисуса Христа нашим Господом? 2000 лет назад в провинциальном городке, в котором в то время проживало всего около 150 семей, жил мальчишка. Звали его Иешуа. Его маму звали Мария. Ее мужа, которого считали отцом мальчишки, звали Иосифом. Иешуа, для простоты понимания мы будем звать его Иисусом, что нам привычнее, был первенцем в семье. Были у него еще и младшие братья и сестры, имена некоторых мы знаем из Евангелия от Марка: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Смотри Марка 6:3. Как звали его сестер, нам неизвестно. История их имен не сохранила. Почему я о них вспомнил? Объясню. В 7 главе Евангелия от Иоанна читаем: «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него.“ Иоанна 7:1-5. Именно на эти слова обращаю ваше внимание: братья его не веровали в него. Листая Новый Завет, наталкиваемся на два послания, которые вызывают у нас некоторое удивление: послание Иакова и послание Иуды. Да-да, именно они, авторы этих посланий, младшие братья нашего Господа Иисуса Христа, те самые, с которыми Он по пыльным улицам Назарета, возможно, в догонялки играл, и которые, повзрослев, не веровали в Него. Когда последний пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель представил миру Иисуса Христа как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, братья ему не поверили. Они видели чудеса, совершенные их старшим братом, слышали, что он мертвых воскрешает, слепорожденным возвращает зрение, прокаженных очищает и из глухонемых изгоняет бесов, так что те и слышать, и говорить начинают. Но не верили. Не верили ему. А потом Иисуса арестовали и распяли, похоронили. Горе в семье страшное. Мать плачет, убивается, ведь верила, надеялась, а тут похоронили. А потом началось землетрясение. Затем Иисус явился женщинам, одной, другой, потом ученикам, Петру и еще двоим. После явился 11, и притом не один раз, а 40 дней подряд являлся. Дальше одновременно 500 ученикам. Явился и брату своему Иакову, смотри 1 Коринфянам 15:7. И братья поверили. Поверили пророчествам об Иисусе, поверили проповеди и свидетельству Иоанна об их брате, поверили свидетельству апостолов о его воскресении, поверили Иисусу Христу, всем сердцем поверили. Предание говорит, что Иисус сам рукоположил своего брата Иакова в епископы Иерусалимской церкви. Иаков пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Иаков признавал своего брата Господом. Обратите внимание на эти его слова: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». 2:1. Или на эти слова: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот, Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. 5:7-8. Вот что для Иакова означало поверить в Иисуса Христа. Иуда, другой младший брат Иисуса, пишет. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится, возлюбленные. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуды 1:1-4. Точно так же, как и брат его Иаков, Иуда уверовал в Иисуса Христа, уверовал, что Иисус – Господь и Бог. Иуда заканчивает свое послание такими словами. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Стихи 24-25. Почему я привожу эти тексты? Чтобы показать, что Иаков и Иуда стали теми, кем они стали, после того, как приняли и исповедали Иисуса Христа Господом. Это не имя и фамилия, это принятие его господства. Иуда так и пишет. Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова. Иаков пишет то же самое. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Сейчас мы до конца не понимаем смысла этих слов, что именно они означали для людей того времени. Быть рабом не было унизительно. Унизительно было свободному человеку стать рабом. Раб – это вещь, живая, говорящая вещь. Иаков и Иуда – рабы Бога и Господа Иисуса Христа. Они стали рабами добровольно. Вот что произошло в сердцах родных братьев Иисуса Христа – после того, как они поверили, что Иисус воскрес из мертвых, они засвидетельствовали всему миру, что Иисус – Бог, Господь, Спаситель, Судья грядущего суда и Властелин вечности. Но если в русском переводе это не так отчетливо видно, то в греческом тексте смысл этих слов однозначен. Поскольку перед словом «Господа» отсутствует определенный артикль, это означает «раб Бога и Господа Иисуса Христа». Иаков называет своего брата Богом и Господом. Иуда говорит то же самое, заканчивая свое послание словами «единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И для него Иисус – Бог и Господь. В Евангелии от Иоанна записаны такие слова, сказанные Иисусом. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10:17-18. Иаков и Иуда, братья Иисуса Христа, в эту власть поверили. Власть над жизнью и смертью. Власть, которая принадлежит только одному Богу. Апостол Павел это так сформулировал. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. «Сам Бог установил, верующий всем сердцем в его воскресение из мертвых обретает его жизнь». Вера в воскресение Иисуса Христа все изменяет. Воскресение Иисуса Христа изменило все, а наша вера в эту реальность меняет и для нас, и в нас буквально все. Представьте себе, что Иисус не воскрес. Невозможно? Если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, то есть не имеет никакого смысла. И вера наша тщетна, тщетно и упование наше. В общем, нет у нас никакой надежды. Например, мы знаем, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но как это влияет на нашу повседневную жизнь? Никак. И также для нас не имеет никакого практического применения, верим мы в теорию относительности или нет. Однако сердцем твоим веровать, как говорит Павел в послании к римлянам, значит принимать решение. Решение, основанное на этой вере. Сердце – центр нашей воли и потому наших решений. Верить сердцем означает жить так, как веришь, поступать в соответствии с этой верой. Что же конкретно меняется для нас и в нас, если мы сердцем веруем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых? Мы Ему доверяем. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос нашего прошлого. Решается вопрос всего прошлого, всех наших грехов. Под прошлым я подразумеваю и то, что будет послезавтра и через 10 лет. Я говорю о прошлом, которое будет у нас тогда, когда мы предстанем перед Богом после нашей кончины или после вознесения Церкви. Все наше прошлое. Это наше прошлое нас волновать уже не будет. Почему? Апостол Павел в послании к римлянам об Иисусе Христе пишет так. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Он убеждает нас, как мы читаем далее в послании, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8:32-34. Воскресением Иисуса Христа решаются наши повседневные проблемы. Этой верой в воскресение Иисуса Христа мы живем. Каждый день. Павел пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Что определяет наши будни? Что делает христианство привлекательным? Есть один секрет победной и привлекательной христианской жизни. Христос живет в нас. Его могущество, Его сила, проявляющаяся в нас и через нас, она дает нам радость и победу каждый день, как написано. «Итак мы всегда благодушествуем, и, как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:6-8. Сами по себе мы не способны ни любить, ни верить. Бог подарил нам веру. Своим Словом и Духом Святым Он пробудил ее в наших сердцах, и мы ее приняли. Как пишет апостол Петр, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим рано с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Он возродил нас, дал дар веры. И эта вера отличается от всего, что есть в этом мире. Любое искушение, любой соблазн, любые страдания, любая атака этого мира – разбивается о щит веры. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос вечности. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:17-20. Будем держаться этой центральной вести Евангелия. Будем исповедовать Иисуса Господом и жить в послушании Ему, исполняя Его волю и ожидая явления Его славы. Апостол Павел пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8:14-17. Какие замечательные, утешающие и ободряющие слова! Мы – наследники Божьего Царства. Наши страдания и болезни нам более не страшны. Они ведь только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает, благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто один достоин славы. Сделаем выводы. Исповедуя Иисуса Христа Господом и посвящая Ему всю свою жизнь, мы принимаем самое важное, самое прекрасное, самое лучшее решение, которое мы только можем принять в жизни. Веруя всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, мы становимся чадами Божьими, спасенными, самыми богатыми людьми в мире, получившими в наследство Царство Божье. Воскресение Иисуса Христа решает все вопросы нашего прошлого, настоящего и будущего. Он живет в нас. Это дает нам силу жить каждую секунду сейчас и потом. Эта истина дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами наследство. Христос воскрес, воистину воскрес. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
2: Эссе Надежда Орлова. Раскаты грома. Эпиграф. Стрелы молнии рвали тучи, но они опять сливались и неслись над сенью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой с ударом грома что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю. И блестели грозно тучи, и казалось взгляду ратью страшных черных привидений, в бархат золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из злата и калеными из горна были прямо в руки взяты. Максим Горький. Гроза грянула неожиданно. Только что ярко светило солнце, горячий воздух неподвижно стоял над речным пляжем, и вдруг подул ветер. Сначала он был легким, но потом порывы усилились. По воде пошла рябь, а горизонт потемнел. Отдыхающие бросились спешно собираться. За несколько минут берег опустел, лишь над откосом тревожно метались птицы. Аня напряженно вглядывалась в водную даль, туда, где в волнах мелькала голова матери. Река в этом месте была широкая, но мама, отличная пловчиха, каждый день переплывала ее. Она была уже на середине обратного пути и приближалась к берегу со всей возможной скоростью, но гроза была быстрее. Вскоре с неба упали первые капли, большие, тяжелые. Застучали быстрее, быстрее, быстрее. Раздались первые раскаты грома. На том берегу полыхнули молнии. Аня завернулась в покрывало и, переминаясь ноги на ногу в страхе, смотрела на массовое бегство. Вот она уже одна на пляже, исхлестанная жесткими струями дождя, а мама еще так далеко от берега, плывет из последних сил, преодолевая волны, поднятые штормовым ветром. Вдруг страшный грохот разорвал небо прямо над головой, оглушив до темноты в глазах, а потом яркая вспышка полыхнула прямо в лицо. Молния ударила буквально в нескольких метрах, подняв в воздух песчаный фонтанчик.
4: И Аня в ужасе закричала. Крик потонул в неистовом реве грозы. Девочка бросилась бежать, увязая в мокром песке, падая, теряя вещи. А потом сидела в темном подъезде. По деревянным ступенькам растекалась вода. Аня не убирала с лица спутанные мокрые пряди волос, не замечала холода, от которого кожа покрылась мелкими пупырышками. Она твердила лишь одну фразу, беззвучно шевеля губами: «Господи, спаси маму!» Конечно, вы в курсе, что на стене плача змея охотилась за голубем, а в Мертвом море видели живую рыбу. Еще в Израиле родился красный теленок. Эти несомненные признаки приближающегося апокалипсиса занимали умы пугливых обывателей года два назад. Всего-то две зимы и две весны миновали, как поется в песне, но где те змеи, голуби, рыбы и телята? Им на смену явился коронавирус. Вместе с ним, как следствие, накрыл страны и континенты всемирный карантин. А затем подтянулась зловещая вакцина с тайным чипом на конце иглы. Общество разделилось на тех, кто в страхе закрылся дома, то есть самоизолировался, и на тех, кого принято называть ковид-диссидентами. На улицах зашумели демонстранты, требующие отменить болезнь, и то одному, то другому мировому богачу приписывают коварные планы взять под колпак все население земного шара, как Мюллер Штирлица. Безусловно, это дальние раскаты Божьего грома, но не дано людям распознать расстояние до грозы. Сколько до нее? День или тысячи лет? Мы помним слова Христа, что будут слухи о войнах, землетрясениях, болезнях, но это еще не конец. По статистике, гроза занимает второе место по числу смертельных случаев, уступая первенство лишь наводнению. Да, наводнение с большой буквы уже было в истории людей. Теперь идет гроза. Ежесекундно над землей полыхает 100 молний, но большая часть населения их не слышит. Не слышат люди и приближения мировой грозы. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, так же, как было и во дни Лота. Луки 17:26-28. Почти 1000 лет разделяют годы жизни Ноя и Лота, но они ничего принципиально не поменяли в жизни людей. Они также ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, сажали. Намного больше веков разделяет нас и нечестивых жителей Содома. Но и они не изменили этого ряда. Едят, пьют, покупают. Сколько лет пробежит между нами и теми, кто увидит, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Неизвестно. Однако и тогда будут есть, пить, строить, сажать. Среди верующих, которые как раз-таки хорошо различают лицо неба, пандемия породила воистину цунамоподобную волну пророчеств о приближающемся конце мировой истории. Ссылки на все новые проповеди, предсказания, толкования буквально засыпали участников всевозможных чатов. На YouTube есть видео, где в течение почти 10 часов объясняется очередная версия, естественно, самое наидостовернейшее, когда и как будет. Бесконечно перетасовываются факты из книги пророка Даниила, Откровения Иоанна и из посланий апостола Павла. Аргументы приблизительно у всех одинаковые, только трактуются по-разному. Когда небо свернется в свиток, и солнце не даст света, и звезды падут на землю, это всем интересно. Жутко, страшно, но увлекательно. А вот с собственной смертью не так. Это совсем не интересно. Никто не хочет знать дату отшествия с Земли. Это знание сделало бы человека несчастным, парализовало бы его волю и уничтожило творческие порывы. В одной детской книге герой с помощью необыкновенных часов мог перемещаться во времени. Он побывал на похоронах деда, отца, а потом вернулся в свое время, когда дед еще бодр, а отец молод. Но смотреть на них, как прежде, он не может. Рыдание душит его. И на вопрос мамы: «Что случилось, сынок?» он тихо отвечает: «Случилась жизнь». Со всеми нами случилась жизнь. Жизнь безмятежная, как летний солнечный день, как ласковые воды деревенской речки, как теплый прибрежный песок. Жизнь, как страшная гроза, как бушующий ураган, как поражающая молния. Жизнь, которая имеет начало и неизбежный конец. Но есть еще одна жизнь, не имеющая конца. Однако многим она кажется призрачной, нереальной. Поэтому всеми силами держатся люди за земную, смертельную жизнь и не обращают внимания на то, что предлагает Христос. Стукнула дверь подъезда. Послышалось шлепанье мокрых ног по ступенькам лестницы. Девочка подняла заплаканное лицо и сквозь пелену слез увидела маму. «Что ж ты убежала, одну меня оставила?» – с легким упреком спросила мама. «Страшно!» – уже во весь голос, не стесняясь, зарыдала Аня.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Гордость и смирение. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Книга притчи Соломоновых, 18 глава, 12 стих. Существует история о том, как султан отличил своего визиря и сделал его равным себе. Отличил также и весь его род. Дядя же визиря, который был огородником у султана, попросил последнего исключить его из рода визиря, так как он не захотел пользоваться незаслуженными привилегиями и наградами. Однажды султан с визирем гуляли в саду, и вдруг султан увидел прекрасное яблоко и попросил визиря сорвать его. Но так как не было лестницы, то визир с позволения султана забрался на плечи султана, а когда не мог еще достать, то встал на голову султану и сорвал яблоко. Оставшись один, султан, размышляя о случившемся, сказал: «Этот человек пожелал быть равным со мной и посмел даже встать своими ногами на мою голову». При таких мыслях сердце султана наполнилось гневом, и он приговорил визиря и весь его род к изгнанию. Пожилой же огородник, дядя визиря, остался, ибо он предвидел падение гордого рода и вышел из него. Да, падение всегда предшествует гордость, а за смирением следует слава. Визир возгордился и пал, а дядя его смирился и поэтому устоял. Гордость – чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения осознания достигнутых успехов и чувство своего превосходства в чем-либо, чрезмерно высокое мнение о себе и пренебрежение к другим, заносчивость и высокомерие. Гордость является самым смертельным из всех смертных грехов. Все грехи мерзки пред Богом, но мерзостнее всех – гордость сердца. Гордость – это тот подводный камень, о который часто разбивались те, кто долго противился бурям страстей и разных искушений. Смирение же есть сознание слабости своих и недостатков, чувство сокрушения и унижения, скромность. Чем смиреннее, чем беднее ничтожный человек в своих глазах, тем выше и дороже он перед Богом. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Добрая слава! И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Книга пророка Исаии, 58 глава, 8 стих. Семья Николаевых переехала жить в другое место, и Але пришлось перейти в новую школу, которая находилась в противоположном конце города. Каково же было удивление девочки, когда в первый день ее появления в классе учительница Вера Григорьевна объявила детям: «Ребята, это и есть Алочка Николаева, о которой я вам рассказывала». «Но откуда вы меня знаете? Ведь мы раньше не были знакомы», — в недоумении и смущении спросила Алла. «Алочка, добрые дела имеют славу, которая идет впереди человека. Я рада, что в моем классе теперь будет учиться такая ученица». Оказалось, что Вера Григорьевна и прежняя соседка семьи Николаевых — подруги со школьной скамьи. У соседей была дочка-инвалид. Алла часто навещала эту девочку, играла с ней, дарила свои игрушки, одежду, делилась вкусной пищей, рассказывала об Иисусе, о надежде на вечную жизнь, где все будут здоровыми и счастливыми. Мама девочки души не чаяла в Алле и, не скрывая радости, рассказывала своей подруге Вере по телефону о доброй маленькой соседке, без которой жизнь ее дочурки была бы печальной и однообразной. А подруга, учительница средней школы, рассказывала своим ученикам эти примеры доброты и чуткости, побуждая ребят к тому же. Когда домашние Аллы узнали от девочки все, что произошло в тот день в классе, папа сказал: «Давайте поблагодарим Бога за то, что Он делится с нами не только своей любовью и щедрыми благословениями, но и своей славой. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

красота памяти. Постановили иудеи, чтобы дни эти были памятны. Книга Есфирь, 9 глава, 27 и 28 стихи.

Для того, чтобы лучше управлять своим временем, мы пользуемся многими хорошими советами. И вот один из них. Все особые события в начале каждого нового года нужно записывать в календарь. Благодаря такой привычке мы с каждым новым годом запоминаем все важные события. Более чем 2400 лет назад царица Эсфирь со своим дядей Мардохеем совершили нечто подобное, когда заповедали помнить тот день, в который Бог снова спас евреев от опасности. Это было мрачное время для Божьего народа. Царь Артаксеркс издал указ, по которому предписывалось убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, и имение их разграбить. Представьте себе страдания, страх, скорбь, ужас. Жизнь была окончена для Божьего народа. Они не могли сделать ничего, чтобы спасти себя. Но, полагаясь на Господа, Эсфирь нашла мужество попросить своего супруга, царя Артаксеркса, дать своему народу 2 дня, чтобы защитить себя от нападения. Он выполнил ее просьбу, и иудеи одолели своих врагов. Теперь представьте себе радость, ликование, приятный вкус победы, облегчение. Жизнь не была окончена для евреев. И чтобы отмечать это, израильтяне отвели день для празднования своей победы, день для празднества и радости, день, чтобы дарить друг другу подарки. Чтобы убедиться, что евреи сейчас и через несколько поколений никогда, никогда не забудут, как Бог обратил их печаль в радость и скорбь в праздник. Эсфирь и Мардохей установили ежегодное празднование праздника Пурим. К сегодняшнему дню, 2400 лет спустя, Пурим по-прежнему празднуется евреями всего мира. Каждый год правоверные иудеи вспоминают милосердное Божье спасение. А вы? Делаете ли вы все возможное, чтобы помнить благость Господа к вам и отмечать Его труды в вашей жизни? Такие праздники, как Рождество, когда Бог явился во плоти, Пасха, когда Бог искупил ваш грех, достойны ваших усилий и вашего внимания. Именины и день вашего крещения – это тоже возможности отметить Божье присутствие в своей жизни. Как напоминает нам псалмопевец: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он избавляет от могилы жизнь твою» – Псалом 102, 2, 4. Будем же помнить Его великую благость и любовь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром

Дорогие сестры, сегодня в начале Нового года хотелось с вами прочитать 27-й Псалом, 7 стих, и немножко вникнуть, какую же истину псалмопевец Давид хочет сегодня донести до нас с вами. Я читаю. «Господь крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». И возрадовало сердце мое, и я прославлю его песнью моею. Первое, что мы видим в стихе, это Господь, крепость моя. Что представляла из себя крепость? Классическая крепость состояла из башен круглого или квадратного сечения, соединенных крепостной стеной с бойницами. То есть она служила для этого города, селения или имения укрытием, покровом или защитой. То есть люди, находившиеся в этой крепости, были более защищенными. Псалмопевец употребляет еще одну иллюстрацию, подобную крепости – щит мой. Щит – это средство индивидуальной защиты, вид вооружения, предназначенный для защиты от холодного ручного и метательного оружия и в какой-то степени от огнестрельного. То есть мы можем представить себе такую картину. Человека настигает враг, и он бежит к стенам этой крепости, и только укрывшись в этих стенах, он может облегченно вздохнуть или, вытащив щит, защитить себя от летящих стрел. Крепость – это место, где мы можем укрыться, залечь, спрятаться. А щитом мы можем защищаться. То есть щит – это что-то, что препятствует стрелам нас поранить. Так вот, крепость и щит Давид сравнивает с нашим Господом. Мы можем в нем укрыться, спрятаться или им защищаться. Это могут быть какие-нибудь проблемы в жизни, когда мы можем находить в Господе этот покой, отдавать Ему нашу боль, наши переживания и успокаиваться в Нем. Или это могут быть люди, которые создают нам серьезные проблемы, и Бог может нам помогать в этом или защищать от них. Вы знаете, сестры, крепость и щит – это все хорошо и здорово. Но мы, читающие Библию, если мы вспоминаем взятие Иерихона, когда стены крепости упали, и враг мог войти в город и его преодолеть, или мы знаем о таких случаях, когда и щит не смог защитить от стрелы. Но Давид в нашем стихе на этом не останавливается. Он показывает Господа в еще лучшем свете, в лучшей силе. И теперь я хотела бы уделить внимание на середину этого стиха. Там написано: «На него уповало сердце мое, и он помог мне». То есть это упование было оправдано. На что Давид уповал, то и совершилось. Это не было пустое упование. Это было упование с результатом. Бог может помочь нам разными способами, чтобы мы могли сказать: «Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Первый способ – это практическая помощь Господа. Как может Бог помочь нам практически? Нам предстоит совершить какое-то дело. Или приедет много гостей, которых мы должны напоить, накормить и так далее. Но мы понимаем, что это не в наших силах. Или у нас нету таких ресурсов, или у нас, может быть, нету таких возможностей, или нету времени, или нету здоровья. Это нужда. Мы молимся, просим у Бога, чтобы Он нам помог и дал силы. И когда все позади, мы, оглядываясь назад, понимаем, что Бог помог.
реально помог и дал нам просимое. Расскажу один пример. Как-то у нас остановилась супружеская пара. Он был служителем, и жена его рассказывает. В этой церкви было назначено крещение. Время было трудное. Это было после распада Советского Союза. И вот на это крещение приехали гости. Как мне помнится, молодежь с другой церкви. После крещения на обед они были у пресвитера, то есть у них дома. Эта группа приехала неожиданно. Сестра не была подготовлена, да и положение в стране желало лучшего. Она говорит: «Я так решила для своей семьи отварить лапшу и подогреть сосиски. Продукты, которые она имела, хватило бы для ее семьи, но ни в коем случае для группы гостей. А другого предложить гостям она не имела возможности». И вот мы, как сестры, можем представить переживания этой сестры. Она говорит: «Я зашла на кухню, сварила то, что и собиралась. Когда все было готово, и гости сидели уже за столом, я понимала сердцем и умом, что этого всего нам совершенно не хватит. Мне, — рассказывает она, — пришел на память стих из Матфея 15:36. «И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу». Прежде чем еду вынести гостям и поставить на стол, она в кухне помолилась: «Благослови и преломи», то есть умножь. И вы знаете, они все ели, набирали и еще осталось. Это до того чудесно, до того удивительно. Мы имеем такого сильного и могущественного Бога, что для Него не существует неодолимой проблемы. Может, кто-то и скажет, что они, может быть, мало ели? Или это какая-то сказка? Я такое никогда не испытывала. Или я не имела такого чудесного ответа на молитву. И тут я не могу не заметить то, что Бог отвечает нам настолько, насколько мы Ему доверяем. Но это другая тема, и мы поговорим о ней в следующие разы. Второй способ помощи Господа. Бог может также помочь нам через людей. И это происходит тоже чудесным образом. Например, от людей, от которых мы не ожидали помощи, или через людей, которых мы вообще не знаем. Быть может, через людей из другой страны. И тут я хотела бы привести еще один пример. Сестра в Молдавии в это же трудное время совершала труд. Она варила обед и кормила бездомных детей. Пенсия была незначительна, и вот как-то у нее кончились финансы. Она молилась Богу и просила послать ей деньги. Она говорила: «Молясь, я думала, что Бог пошлет помощь через соседей, так как они знали, что она этим занимается, или через членов церкви». Но она эту проблему не озвучивала людям, а только приносила ее Богу. Но помощь пришла из другой страны. Бог побуждает сестру из Германии послать деньги этой сестре в Молдавию. Сестры, для Бога не существует границ, законов и так далее. Следующее. Бог может помочь через тех людей, кто даже не знал о нашей нужде. Расскажу следующий пример из жизни. Бог побуждает Йоахима Ланкхамер посвятить себя миссии здесь, в Германии. Это означало, что он должен был уволиться с работы и полностью быть на содержаемым на пожертвование. Он должен был сделать шаг веры для подтверждения, что Бог действительно призывает его на этот труд. Он попросил у Бога, чтобы на его банковый счет пришло первое пожертвование. Еще никто не знал, что Бог призывает его на этот труд. Он никому ничего еще не говорил. И вот он идет в банк и видит, что на его счет пришло 60 тысяч
Тогда еще были немецкие марки. Это была большая сумма, и она пришла от одного человека. Скажите, кто из людей переведет кому-то на банковый счет просто так такую сумму? Только тот, кто живет с Богом и по повелению Бога, быть может, даже недоумевая, зачем, слушает Бога и делает это. Рассказывая это, Ланкама говорил, что никогда далее не приходило пожертвование от одного человека в такой сумме. Конечно, Бог его не оставил, и пожертвования приходили стабильно, и он ни в чем не нуждался, а более того, поддерживал еще и других миссионеров в других странах. Но такой большой суммы от одного человека больше не было. Следующее. Бог помогает не только через финансы, но мы говорили и о щите, который защищает нас от каких-то людей, от каких-то законов, и может делать это также с помощью людей или каких-то обстоятельств. Здесь мне приходят на память два случая. Первый, который произошел с Кори Тен Бом. Кори Тен Бом, которая вместе с сестрой отбывали срок в Равенсбурге за то, что они прятали в своем доме евреев во время Второй мировой войны, рассказывает, что вдруг в ихней камере появились вши. «Зачем, Господи?» – недоумевала она. Но потом до них дошли слухи, что охранники в других камерах делали с женщинами неподобающие. Бог помог и уберег Кори и ее сестру, а также и других женщин в их камере от насилия, послав им вшей. И все охранники, зная это, оберегались зайти в эту камеру. Другой случай я расскажу вам из моей жизни. На моей прежней работе мы часто должны были работать вне графика по субботам. В первую смену или во вторую смену. В первую смену я соглашалась работать, но во вторую смену я не соглашалась, потому что я тогда занималась подростковой группой в церкви, и это было в 3 часа в субботу. Потом было молитвенное в 5 часов. И каждый раз я отказывалась во вторую смену работать. Конечно, в первую смену в субботу работали все охотно, но во вторую уже не так. Ко мне подошел шеф первый раз, второй раз, третий раз. Я всегда отказывалась во вторую смену. И вдруг пошло негодование среди моих коллег. Да, мне было это неприятно. Однажды мне даже одна, когда спрашивала начальник, пойду ли я работать во вторую смену в субботу, одна сказала, нет, она не пойдет, ей же надо идти молиться. С таким тяжелым сердцем, чтобы коллеги не подумали, что я просто отлыниваю от работы в субботу во вторую смену, я с тяжелым сердцем пошла домой. И вот когда я в понедельник вышла на работу, я узнала, что эта проблема решена. Одна из местных немок, она услышала этот разговор наш и пошла в Бетрипсрат. Это те, которые защищают интересы рабочего. И рассказала, что у нас есть одна коллега, она не может в субботу во вторую работать, но как-то начальники давят и спрашивают нас, и нам трудно отказываться. Они вызвали наше начальство и сказали, никого не спрашивайте, вывешивайте список, чтобы люди сами заносили себя, если они хотят работать. Больше вы не должны никого спрашивать. И я так обрадовалась, подумала, Господи, как легко ты устранил эту проблему. Бог помогает нам через финансы, через ситуации и через людей. Третий способ, как Бог помогает нам, это через молитву. Этот стих показывает нам 3 способа, которыми Бог может помочь. Интересно, что Давид, написавший эти слова, в начале этого псалма испытывает нужду и отчаяние. Он даже думает, что Бог молчит, когда Давид зовет о помощи, и Бог его не слышит. В первом и втором стихе этого же псалма написано «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим могилу».
Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». И хотя он в этих стихах все еще описывает ситуацию, но в стихе 6 он уже говорит, что ему помогли. Мы находим это во многих псалмах. В начале псалма он взывает, и уже в конце псалма он благодарит Бога за то, что он послал ему помощь. Когда мы обращаемся к Богу в молитве, Бог наполняет нас уверенностью, что все будет хорошо. Уверенностью в то, что на молитву будет ответ. Мы испытываем спокойствие, безмятежность. Бог просто забирает эту заботу, это беспокойство и наполняет сердце миром. Быть может, беспокойство о вещах, которые нас совсем, может, не касаются или которые мы даже не в силах изменить. Он забирает это беспокойство, что мы больше не переживаем и сами удивляемся, что мы испытываем вдруг такой покой. Да, мы об этом продолжаем думать, но мы уже не переживаем, как раньше. Это равносильно, как ребенок говорит своей маме о своей проблеме и может, беззаботно отойдя от нее, играться. Разве не чудесно это, что Бог может помочь нам во время молитвы? Во время, когда мы эту нужду просто к Нему приносим, просто эту проблему говорим Богу. Нужда или проблема еще не решена. Она как была, так и есть. Но, став с колен, наше сердце наполнено уверенностью и спокойствием. Только христиане, дети Божьи, имеют это право и эту привилегию. В скорби, в нужде, отдавая Богу свою проблему, оставаться спокойными и утешенными. Есть еще один нюанс. Один брат, принося Богу свою нужду, молился так: «Господи, дай нам то или иное, или помоги нам без этого обойтись». Если это идет, конечно, о каких-то вещах. Бог может помочь тем, что Он поможет тебе обойтись без этого, и ты вдруг осознаешь, что это тебе особо и не нужно было. Конец этого стиха говорит о результате. Я цитирую. «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Кто, как не Господь, может так помочь, применяя все вышеназванные способы, через которые Он помогает нам? Результат этой помощи положительный. «Сердце мое возрадовалось». Кто, как не сам Давид, был в таких различных ситуациях, где он действительно испытывал помощь Господа, и он говорит, что Бог не только помог, не только защитил, но от этой помощи и от этой защиты его сердце возрадовалось. Это самый наилучший результат помощи и поддержки. Хотя мы знаем из опыта Давида и из нашего личного опыта, что не всегда помощь выглядела так, как мы себе ее представляли. Но результат был таким хорошим, что в конце возрадовалось сердце Давида и возрадовалось наше сердце или успокоилось. Дорогие сестры, заканчивая наши размышления об этом стихе, я хочу пожелать каждой из вас и мне напомнить, что Господь есть наша непоколебимая крепость, что Он есть наша защита, что у Бога есть много способов и возможностей помочь нам, что для Него не существует проблемы, ситуаций, людей или законов, где Он бессилен помочь нам. Мне хочется, чтобы вы в течение дня или вечера дальше размышляли над этим стихом, и я уверена, что многие из вас вспомнят такие же ситуации в своей жизни, когда Бог помог, и сердце ваше возрадовалось. А если ты, дорогая сестра, еще не переживала подобное с Господом, тогда сегодня уже начни доверять Богу самое трудное, самое немыслимое, и будь уверена, что и ты начнешь видеть в своей жизни чудесную
защиту и руку Божию. Бог отвечает на наши просьбы, насколько мы Ему доверяем. Я желаю каждой из нас, чтобы мы, проходя наш жизненный путь, могли вместе с Давидом сказать: «Господь – крепость моя и щит. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». И чтобы мы не просто цитировали стих Давида, но чтобы мы говорили его с полной личной уверенностью. Дорогие сестры, я желаю вам сегодня и в последующие дни и месяцы доверяйте ваши проблемы Господу и возрадуется сердце ваше. Да благословит вас Бог в этом. Аминь.

Ты избрана. Ты знай об этом твердо. Тебя избрал не так я, как других. Порою кажется тебе, что слишком сложен мой путь для избранных и для святых. Но ты иди, уверенно шагая. Иди, не бойся, я всегда с тобой. Твой путь от самого рождения охраняю. Тебя веду я любящей рукой. Не знаешь ты, какой огромной силой я наделил тебя, родная дочь. На дом твой простираю свою милость. Тебя хочу забрать под свой покров. Вот трудность, испытание, вот проверка. Я твою внутренность испытываю вновь. Дитя мое, схватись за руку крепко, ведь из нее текла святая кровь. Невинным агнцем вознесен был сын мой. Тебя любя, его отдал на крест. Так почему с упреком вопрошаешь: «О, Господи, как тяжек мой венец!» Ты дочь царя, искупленная кровью. Ты сонаследница престола моего. А значит, с ним страдая, понимаешь, прославлена ты будешь со Христом. И снова боль, и снова стиснет сердце. Но ты на правильном стоишь пути. Ты тихо отворяешь свое сердце и молишься слезами: «Бог, войди! Войди и соверши свою работу. Я знаю точно, это неспроста. Дитя мое, я проявлю заботу. Я исцелю, ты только не сойди с креста». Больней вбивали гвозди в руки, ноги. Больней стекала кровь из ран Христа. Больнее было от того, что жертва так многим людям вовсе не нужна. Еще сильнее стиснется дорога. Намного уже дальше поведу. Но помни, дочка, ты записана у Бога. Я жажду встречи там с тобой в раю. Я вижу жизнь твою, я вижу мысли, чувства. Мне нравится, что ты идешь за мной. И если в сердце чувствуешь, что пусто, ты не сойди с креста, ведь я с тобой. Мне красота твоей души дороже, чем тысячи алмазов, сонмы звезд. Не плачь, дитя, не говори: «О, Боже, я так хочу прекрасней быть цветов». Ведь я творил тебя такою нежной. Я как художник лик твой рисовал, и ямочки как будто бы небрежно к твоей улыбке кистью подписал. Ты драгоцен для меня, ты так красиво. Мое творение, жизнь вложил в тебя. И для меня ты словно как картина. Ты дочь царя, я так люблю тебя. Я наделил тебя прекрасным сердцем. Я дал тебе чудесные глаза. Когда они горят Христовым светом, внутри тебя растет моя лоза. И с каждой огранкой, с каждой болью я из тебя творю великий храм. Доверь мне жизнь свою, и я с любовью сам поведу тебя к прекрасным небесам.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Так, дорогие друзья, благая весть. Мне нужно прочитать текст, он достаточно долгий, но я вынужден все-таки его прочитать. А потом мы с вами постараемся порассуждать. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 4. Евангелие от Иоанна, глава 4. Я буду читать с 7 стиха. Текст, он знакомый всем. Но для рассуждения нужно, чтобы я его прочитал. Итак, приходит женщина из Самари почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И Иисус сказал ей в ответ: «Если бы кто знал дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус говорит ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступит время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». И еще 28 стих. Тогда женщина оставила водоносу и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не он ли Христос?» И еще один в этом 39. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». До этого места можно уже, чтобы не утомлять вас. Дорогие друзья, благая весть. Что это значит, благая весть? Это весть хорошая. Но у нас на земле вести хорошие какие? Завтра будет зарплата. Хорошая весть? Конечно, хорошая весть. Пенсия пришла? Хорошая весть? Хорошая весть. Но она пришла и ушла. Зарплата пришла и ушла. А дальше какая весть? Плохая весть. Долго работать надо. Надо зарабатывать. Опять целый месяц работать нужно. Но есть весть, которая действительно приносит благо человеку. Не на один день, не на два, на всю жизнь. И чтобы поднять настроение у христианина, об этой вести нужно тоже напоминать. Вот сегодня братья говорят об этой вести, и посмотрите, как взаимосвязано. Благая весть, а другой брат говорит о радости. То есть что? Чем мы такие грустные ходим? Ведь благая весть нас коснулась, и мы отозвались на эту весть. А как отозвались? Верою. Эту весть надо брать верою, и тогда радость, она у нас начинает проявляться. Я помню, на заправке, день Пасхи, подъезжаю к заправщику, говорю: «Христос воскрес ему!» Он берет молча так пистолет в машину, говорит: «Я знаю», и льет мне. И смотрит, сколько там наливает. Нет радости. Почему? А он не верит. Он знает, но не верит. И поэтому многие люди, когда им свидетельствуют о Христе,
они говорят, да мы знаем, да я читала, да я читал, да я уже не одну Библию прочел, и что-то никакой радости нету. Веры не хватает, друзья, верою не берут эту радость. И вот поэтому сегодня я хотел с вами немножко порассуждать вот о вере вот этой женщины, да, и во что она перешла, эта вера. И вот Христос подошел к колодцу, и там самарянка оказалась. Случайно? Нет, не случайно. Она и должна была туда прийти. И вот как он начинает разговор, интересно, да? Как он начинает разговор? Она идет подчерпнуть воду, а его разговор начинается с чего? С воды, да? С воды. Я помню, когда сел в автобус рейсовый, и была такая большая очередь, сзади меня человек, наверное, 20 назад стояла женщина, она что-то возмущалась, какая-то негодовала. Такая какая-то очень беспокойная была. Я говорю, ну какие пассажиры поедут? А долго ехать, целый час ехать? И вот когда все уселись в автобус, я сижу, у меня место свободное, там еще где-то сзади, и она идет, и я так про себя, только бы не ко мне. Только бы не ко мне она. Она еще такая злая идет, и она села прямо ко мне. Села, и вот я уже не знаю, что мне спать, не спать, она все бурчит чего-то. И вот мы едем, час езды. И вдруг за 15 минут до приезда она вытаскивает из сумочки Библию. Вытаскивает Библию, открывает первую страницу, там написано, если тебе плохо, там послание такое-то, такое-то, если ты болеешь, послание такое-то, такое-то, если тебе радостно, послание такое-то, такое-то. И вот она едет, и я думаю, как с ней разговор завести, как с ней, ну как Христос, Христос... Самарянка о воде говорил, да? А я о чем буду с ней говорить? Об автобусе или о чем? Как мне начать разговор? Многие братья и сестры неспокойно начинают. Для меня это проблема. Я вот признаюсь, для меня проблема заговорить с человеком. И поэтому Богу нужно включать разные рычаги во мне, вот, смирять меня, и вот этот все процесс во мне происходит. И я вспоминаю, как мне с ней разговаривать. Она листает Библию, что-то там смотрит, что-то выискивает. И вдруг я вспоминаю Деяния святых апостолов. Едет евнух, что-то там говорит и понять ничего не может. И что ему там Филипп говорит, помните? Я так настроил голос и говорю, разумеешь ли, что читаешь? Она, не все. И у нас началась беседа. Но 15 минут вместо часа, друзьями. Я упустил столько времени и жалею об этом, что упустил. Так, такой хороший разговор. Но так не хватало многое сказать, друзья, упустил. Христос нет, не упустил. Он с ней начинает этот разговор, друзья, начинает разговор. И первое, он ей говорит такое. «Дай мне воды». Но первое, что самаряне с иудеями, они не сообщались. Я не буду распространяться сейчас, причины, времени не хватает на это. Вот. Она говорит, как ты со мной можешь общаться? Мы же не разговариваем вообще с друг другом. Друзья мои, это еще один пример для того, что кому мы свидетельствуем о Боге? Кому? Избирательно. Вот этому я буду свидетельствовать, а вот этому не буду. Я тоже хотел свидетельствовать человеку, который бы со мной хорошо разговаривал. Но села женщина, с которой я вообще ее не хотел видеть, да? Но я не должен молчать об этом, это же благая весть, я ее принял, а она ее не приняла, она все ищет там что-то успокоительное в Библии для себя, но верой-то надо принимать, она не может, не понимает. И поэтому, дорогие друзья, надо всем проповедовать, всем, независимо, какое ты имеешь отношение к нему, там бомж ли, там богатый человек, там враг или еще кто-то, нужно всем свидетельствовать о Боге. И он ей говорит как раз о воде. Но у них разговор как-то складывается совершенно непонятно. Христос говорит об одном, а она думает совершенно о другом. Он говорит, хочешь ли воду получить живую? Она говорит, конечно, хочу, чтобы не ходить черпать. Я хочу, чтобы у меня была все время в сосуде вода, чтобы я не ходила украдко к колодцу, чтобы меня люди не видели, да? Я не хочу. Я хочу, чтобы она все время у меня стояла дома. Это вода. Ну, мы же тоже там хотим, да? Чтобы у нас всегда в холодильнике были продукты. Не надо ни в магазин ходить, ни денег на них тратить. Кто этого не хочет? Я тоже такое хочу. И вот у них как бы недопонимание в разговорах идет. Женщина говорит, господин, тебе почерпнуть нечем, ты мне хочешь воды дать. То есть она... думает о земном, а он ей передает небесное, да? Земное с небесным не совсем вяжется.
Не совсем верно. Но как они приходят к одному? Как? Дорогие друзья, вот этим талантом нас Господь каждого наделил, потому что мудрость она, Божья, она исходит не от земли, она исходит свыше. А эта мудрость, она первое, что она мирна. Она мир несет, эта мудрость, понимаете? И вот, когда идет этот разговор, она говорит, тебе подчерпнуть нечем, нечем. Я хочу этой воды живой, дай мне. И вот он с ней разговаривает. Разговаривает, что он говорит, что у меня такая живая вода, что пьющий воду сию, он не возжаждет, да? Он не будет жаждать эту воду живую. И эта вода сделается в тебе источником, текущей в жизнь вечную. Совсем непонятно он с ней разговаривает. Она его вообще понять не может. Что это вечная жизнь? Это вода, колодец. Я каждый раз сюда хожу пить, и что-то у меня не возникает мысли о жизни вечной, о жажде. Когда я не буду жаждать. И вот женщина потом думает, ладно, все мои понимания в сторону, дай мне эту воду. Не важно, что у тебя нет ведра, не важно, что я не понимаю тебя, я хочу эту воду, дай мне ее. Чтобы не жаждать потом и не приходить сюда. Вот как у нее, да, все-таки она к себе повернула. Иисус говорит ей, удивительно. Он дал информацию о том, что у него есть то, чего у нее нет. Дальше он говорит, что он готов это дать ей, а теперь очень важно. Теперь надо заглянуть в сердце этому человеку и сказать, насколько искренне она ведет с ним эту беседу, насколько искренне. А он говорит, позови мужа своего. Удивительный подход. Когда подбежал один богатый юноша ко Христу и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, опять идет разговор. А знаешь ли Писание, знаешь ли заповеди? Тогда знаю это все, знаю. Иди продай. С ней тоже идет этот разговор. Говорит, иди позови мужа. И вот дальше, вот этот кульминационный момент, когда происходит прозрение, когда человек либо с печалью уйдет, сидит в собрании, слушает хорошее слово. Так легло на сердце. Да, но я не хочу меняться, я пойду домой. Я в следующий раз это сделаю. А кто-то скажет, так это ж я, так это ж про меня все говорит. Пойдет ниц и получит эту благодатную весть и будет рад. Вот два разных исхода. И вот эта женщина, он говорит, позови мужа. А она ему что говорит в ответ? У меня нет мужа. Иисус говорит, правду ты говоришь. Вот она, друзья, когда человек желает получить спасение, он должен Богу в молитве сказать что? Правду. Правду, друзья, он должен сказать. А какая правда? Я грешник. Не надо рассказывать, в чем и как. Бог прекрасно знает твою жизнь, да? Ему важно признание свое, признание. А какое признание? Правдивое признание, искреннее признание. Он говорит, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Друзья мои, смотрите, они уже подходят к какому-то единому пониманию. Женщина говорит ему, вижу, что ты вот особенный, ты вот не как все, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклониться, находится в Иерусалиме. Как вот это вот? Объясни мне. И он говорит, очень важно, что спасение не от Марии, не от Николая Угодника, не от какого там пророка, спасение от Христа, от иудеев спасение. Друзья мои, в нашей свидетельстве очень важно показать направление, от кого идет это спасение, от кого оно идет. Апостол Павел говорит, кто умер на кресте, того вы и рабы. То есть, кто умер на кресте? Мария, там, угодники. Христос один умер. Значит, что? Он умер-то за кого? Он же за нас умер. А для чего умер? Чтобы грехи взять наши. А потом чего? А потом, чтобы нас оправдать. Он воскрес для оправдания нашего. Все. Вот оно все Евангелие спасения. И поэтому, чтобы не было долгих наших речей в беседе, нам надо четко и конкретно показать человеку. Человеку, если он искренне с тобой говорит, показать направление, что Бог может дать ему спасение. И третье, что Бог – это кто? Это Иисус Христос.
кто взял грехи, вот к нему-то и надо обращаться. И вот эта женщина с ним беседует, и он говорит, что поклонение от иудеев, что поклоняешься, должен поклоняться дереву, стене, камню, дух. Он дух, поклоняющийся в духе. Он раскрывает эту истину, да? А она потом говорит, ты знаешь, пророк, что я слышала, что мы ждем Мессию. Многие люди говорят, а я знаю, что Христос был на земле. Я знаю, вот. Но вот это, может, история какая-то, может, это миф, может, еще что-то. Но я знаю, друзья мои, сердце начинает все мягче становиться и мягче. А Христос говорит, если бы ты знала, кто говорит с тобою. А кто? Так это я и есть. И вот тут включается вера уже. Ведь когда Христос творил чудеса, что говорили фарисеи? Негодовали. Он делает себя равным Богу. И что, они порадовались об этом? Так нет, они его стали гнать. И вот здесь кульминация в том, что женщина признает в этом пророке кого? Самого Бога. Самого Бога признает. И поэтому она что? Написано, оставив водонос, побежала. Подожди, подожди, а что ты его оставила? Ты же приходишь тайно. А ведь у этой женщины репутация очень плачевная репутация у этой женщины. Ей приходится украдко приходить к этому колодцу, чтобы ее никто не видел, ее не осуждал, потому что для нее не было благой вести, друзья. Не было. О ней только одна была весть. Падшая женщина. Вот эта весть. Она, если где-то появлялась, то родители говорили, не подходи, юнош, ну, своему сыну к этой женщине. Это падшая женщина. И все могли пальцем показывать на нее. Для нее не было благой вести от человеков, но она ее получила верою. И поэтому мы должны понимать, что для Бога нету никакого препятствия обращаться к любым людям, даже самым падшим людям. Бог протягивает руку для того, чтобы дать им эту благую весть, чтобы они услышали радостную вещь, что Он не один, что Он тоже может быть сопричислен в Царствие Божие, но через веру. Нужна вера всегда. Мы когда вот беседуем с разными людьми, у людей очень много знаний, но нету веры. Он знает, но не верит. Ну как вот, я знаю в расписании автобуса, да, ну представьте, я о нем знаю, но я не верю, что он придет вот в это время и не пойду. И чего? Ну и останусь один на остановке. И буду ждать следующего расписания, да. Но мы же бежим. Электричка в такое-то время, а я не верю. Я знаю, но я не верю. Ну, на кого я похож тогда? Ну, и буду сидеть там на перроне и ждать каждую электричку, не веря, что она придет. Ну, так до вечера буду сидеть голодный. Друзья мои, благая весть. Но как мне верить, если я не слышу? Ну, как мне верить, если я не читаю? Ведь вера написана, оно как? От слышания слова. От слышания. И вот первый момент этого прихода человека к Богу – это слышать. Слышать. Но не всегда таким путем действует Бог. Не всегда. Вот эти самаряне, она побежала, оставила свой водонос, она забыла о своей нужде, она получила эту благую весть так, что даже забыла о своих земных потребностях. Забыла. Почему? Так ведь настолько велика радость. Вы знаете, когда вот в жизни каждый из вас, ну, были случаи, когда вдруг у вас какая-то радость, и вы даже забыли, зачем пришли. Бывает же такое? Бывает. Почему? Это очень хорошая радость. И она заняла первое место в моей голове и в сердце, и я пошел ликуя. Когда ребенку дают подарок, который он ждал, он забывает про все, про общение, он убегает в свою комнату, уже играет там. Почему? Он про все забыл. Это для него большая радость. И для этой женщины тоже была большая радость. Это благая весть. Она ее верою взяла, и она ее получила. Она ее получила. А дальше что? Она бежит туда, где бы вообще не хотела появляться. Она идет к людям и говорит о Христе. Она говорит тем, которые видеть ее не хотят. Они ее знают только с одной стороны. А теперь вдруг она бежит, и она так говорит. Друзья мои, как надо сказать так, чтобы люди пошли ко Христу? Вот как надо ей сказать падшему человеку? Как надо сказать так, чтобы люди ей поверили и пошли? А дело-то в том, что в ней этот источник воды тек в жизнь вечную. В нем горело сердце. Она забыла уже, кем она была или как, потому что уже она получила эту радость. Она теперь не говорит, что я брошена.
что я теперь одна, что я никому не нужна. Она теперь понимает, что она нужна-то Богу. Она нужна Ему, Творцу, всемогущему Богу. Кто я такая? Это все равно, что я посмотрю на муравейник и скажу одному маленькому муравью, что ты мне очень нужен. Ну, какая у него будет радость? Он, наверное, работать перестанет, да? Вот так будет рад моему сообщению, да? Моему сообщению. Друзья мои, вот так радость поселяется в сердце человека. Грешника, падшего грешника, который пришел сюда, упал на колени, он всеми судится. Он судится пением, он судится стихами, он судится нашим поведением, нашими словами. И он говорит, воистину с вами Господь. Друзья мои, он всеми судится, чтобы... И этот суд в нем раскрывает то желание сказать правду. Я грешник. Дорогие друзья, эта женщина, она сказала этим людям, самарянам, она сказала очень важные слова, и они пошли к нему. Не написано, что они сказали, мы завтра пойдем, или, может быть, в другой раз тебе послушаем. Нет, друзья, написано, что они сразу пошли. Они сразу пошли. А что эта женщина, она закончила библейские курсы, она, наверное, долго готовила речь, ну, чтобы самарянам сказать. Нет, она просто пошла и рассказала, что с ней сотворил Господь, что он о ней сказал. Ой, как интересно, что он там о ней сказал. Так это интересно. Да они всю ее подноготную знают. Но их удивило то, что человек, не знающий ее, сказал все о ней, как оно есть. И сегодня слово судит сердце. Может быть, каждого судит сердце. И Бог знает, что кому сказать. И Он все говорит о нас. Хотя проповедник не знает об этом, но Дух Святой, Он раскрывает в сердце каждого слушающего то, о том, что Он сказал про меня всю правду. Так это значит, Бог всезнающий. Да, это Бог всезнающий. И вот, ну, первое, мы понимаем, что вера от слышания. А бывают другие моменты, когда слушать не хотят. Вот многие переживают и говорят, вы знаете, я вот семье говорю, меня не хотят слушать. Отворачиваются люди. На работе тоже я только хочу заговорить о Боге. Мне говорят, лучше молчи и хватит проповедовать. Как быть? Как быть? И вот тут Петр в своем послании, он помогает нам немножко, ну, понять, что второй принцип покорения сердец, он лежит... Сейчас я вам прочитаю. Это послание Петра, 1 Петра, 2 глава, 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидели добрые дела ваши и прославили Бога в день посещения». То есть, одно мы видим слова, да, свидетельства, а второе – это что? Это наша жизнь. Это как мы себя ведем дома, как мы себя ведем в институте, в училище, в школе, на работе. Это тоже свидетельство, друзья мои, которые люди должны видеть. И поэтому приходят моменты, когда, если тебя не слушают, то через обстоятельства люди смотрят, действительно ты такой верующий, как ты говоришь, или нет. То есть, когда мы свидетельствуем люди о Боге, то мы себя невольно ставим под ответственность. Какую? Что теперь за мною будут зорко смотреть, как я буду себя вести в разных ситуациях. Плохих, хороших. Буду ли я участвовать в их делах или не буду участвовать. То есть мы ставим себя под ответственность. Ну вот теперь вопрос, дорогие друзья. Вопрос. Еще раз. А вот что мне вот говорить на благовестии? Ну, не, ну на личном благовестии. Что мне говорить? Помните, когда... бесноватый получил освобождение от Иисуса Христа и захотел пойти вместе с Иисусом. А куда еще идти? Я, конечно, пойду за тем, с кем мне хорошо. Только так. Так мы устроены. Мы хотим идти туда, где хорошо. Мы хотим идти с кем хорошо. Вот это наш принцип. В человеке заложен. И Адаму тоже было очень хорошо. И ученики говорили Господу, когда Он им свидетельствовал о том, что ему надобно пойти к Отцу. Он говорит, не уходи, потому что нам с тобой что? Хорошо. Ну, так вот мы понимаем, да? И вот здесь тоже надо понять. Вот,
Человек этот говорит, я хочу с тобой пойти. Он говорит, нет, иди в свой город и расскажи, о чем я должен там рассказывать. Не помните, о чем он там должен рассказывать? А очень просто. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Нет ничего сладостнее, оказывается, слушать личное свидетельство. Почему так? Потому что у всех головы уже забиты теорией. Я помню, когда на одном из благовестий поехали в один поселок, друзья, я время уже у вас украл. В один поселок, а этот поселок оказался из поселения из бывших зэков. Мы туда въезжаем, и нас встречают лежащие у домов пьяные люди. Вот просто лежат, и мы едем, и думаем, кому мы будем свидетельствовать? Кому? Они все лежат, они просто лежат. У дома, у дверей, у дороги лежат люди просто. Мертвые? Нет, пьяные лежат. И мы туда заезжаем, и мы в недоумении, а что делать вообще? О чем говорить? Зашли в один дом, там они все еле живые вот такие ходят, еще двигаются, да, они ничего не понимают. Ну и решили как? Вот зайти в середину этого города, городка этого поселения и просто начать петь. Не говорить, просто петь. И когда мы подошли к этому центру этого поселения, небольшое поселение, вот мы заметили, что и подростки пьяные ходят. Но там нет законов, там закон один. Ты сильный, ты закон. Вот и все. Каждый грабит друг друга, и все знают, кто это делает. И вот мы встали и запели. И люди стали подходить туда. Люди стали собираться. Они соскучились о радости. Они не знают, что такое радость. У них только одна. Украл и уже рад, что ты украл. Поел ты, и он уже рад, что поел. Вот у них такая жизнь идет. И мы поем, поем. И плакали, и умилялись, и люди вообще перестали заниматься своими делами. Очень много народу скопилось. И вот когда мы закончили, ну, проповедовали немножко, закончили, и один подошел к брату одному и говорит, если бы кто-то остался здесь жить, мы бы поняли, что жить можно, как вы говорите. А так теория. Теория. Людям надо показать живую жизнь. Помните, когда Христос воскресил Лазаря, то многие пришли не потому, что на Христа посмотреть. А зачем они пришли посмотреть? На кого? На Лазаря посмотреть. Неужели так оно действительно? И поэтому для людей сейчас важно это личное свидетельство. Да, они тебя злословят, да, они тебя ругают, но ты на фоне этого должен показать, что эта радость, радость, которая во мне, ее не угасите. Ее не отнимите. Но чтобы иметь мне эту радость, я должен сам питаться от источника. Если я не читаю, и если я не слушаю, то откуда этой радости взяться во мне? Я помню, на работу шел в одно утро, идут два бомжа, идут пьяных уже такое на веселье, а я иду, темно, ночью иду, но видно, что-то тоже не в настроении я был с утра. Иду, и один прошел, а второй говорит, подошел ко мне, говорит, что ты такой злой, говорит. Я думаю, слушай, Бог со мной работает. Даже, наверное, и собака подойдет и скажет, что ты такой злой? И пошел. Я иду и думаю, а что я про такой злой? Ну, что, ну, иду на работу я в 5 часов утра, ну, спать хочется, да, иду на работу. Но я же Божий. Я и Бог же надо мной, и Он смотрит за мной. Ну, что я такой злой иду с утра, а? И вот я пришел и думаю, надо перестраиваться. Ну и перестроился, да, все, на новую волну перестроился. Я человек Божий, я же Бог, Бог со мной, такая радость сердца. И я уже совершенно другой стал. Вот так приходится Богу восстанавливать наше состояние, друзья. И собаки с нами будут говорить, и бомжи будут с нами говорить, и все будут поправлять нас, даже недопонимая, что вообще сказали. И поэтому, дорогие друзья, о чем я буду говорить? Ну расскажи о себе. Расскажи, как Бог изменил твою жизнь. Это очень важно для каждого слушателя. Очень важно. Но если я буду с неверующим человеком ему рассказывать о догматике, библейской догматике, он просто уйдет от меня. Ну ладно, если кто-то из богословов. Ну, простые люди, они даже не знают праздники, которые празднуют. О чем это праздники? Пасха, о чем это праздник? Благовесть, о чем это праздник? Не знаю, но важно, чтобы это был праздником. Можно было хорошо отдохнуть. Вот одна только причина. Второе. Может, кто-то скажет, ну, такие слова.
такие слова, что я не могу прийти ко Христу. Ну, не могу я вот. Не хочу или не могу, может быть, это два слова рядом могут находиться. Но тогда что можно посоветовать? Почитай Евангелие. Вот эти четыре Евангелия почитай и попроси, чтобы Бог посетил твое сердце, непонимающее сердце твое. Пусть Он посетит, пусть Он покорит твое сердце своей любовью и расскажет тебе, что нужно. Когда я уверовал, я уже кому-то говорил, мне очень сложно было Библию читать. Очень сложно Библию. Я читаю ее, не понимаю, через строчку не понимаю. Ну что, меня спасла детская Библия. Да, дети, ваша Библия меня просто помогла. Я начал читать, как первоклашка, начал читать и понимать, кто такой Бог и вообще, что вообще происходит со мною. И только после того, как я прочел эту детскую Библию, я начал читать взрослую Библию. И я уже начал кое-что понимать. Друзья, и радость в моем сердце стала больше и больше наполняться. Но еще вопрос. Кто-то скажет, а я не могу верить. Ну, не могу верить. Ну, сказки какие-то вообще. Вот. Ну, читай, я не знаю, чего вы тут собираетесь, о чем вы тут говорите. Кто-то воскресил кого-то, в моей жизни никого не воскрешали, ничего. Тоже такой вопрос может возникнуть. Я не могу верить. Нет, не могу. Ну, друзья мои, если не слушать и не читать, то во что верить? Человек, который не слушает и не читает, откуда ему взять веры-то его? Откуда она берется? Она берется той информации, которую я получаю. И дальше во мне решать вопрос, верить этой информации или что? Или не верить. Поэтому ты себя, дорогой друг, ставишь в такое положение, очень критическое положение. Не читаешь, не хочешь слушать, не желаешь этого слушать. То, по сути дела, истина написана, вот истина, у нее есть такое свойство, она делает... Те, кто ее слушает и верит, она делает их свободными. Это действие Слова Божия. Поэтому человек, который не верит, не хочет верить, он находится в состоянии несвободного, непокоренного. Но тогда его участь, что? Тогда он остается в грехах своих. Вот и все. Какие бы он слова тебе ни говорил, научные слова, богословские, может, какие-то слова... Пусть он какие-то догматы говорит, что Бога нет, и все, он его учит все равно в гиене огненной. Однозначно. Однозначно. Он остается в грехах своих. Почему? Не покорился истине, и он не свободен от грехов своих. Вот и все. Вот вся догма, дорогие друзья. И поэтому вот эта женщина, она не проповедник какой-то знаменитый. Нет, это падший человек, который смог рассказать людям, эту благую весть передать, что Христос все сказал про нее правильно, и она ему честно все ответила, и она получила эту радость, потому что она искренне была. А Бог говорит, с искренним я по искренности, а с лукавыми по лукавству их буду. Поэтому, дорогой друг, если ты хочешь, чтобы эта благая весть в твоем сердце проявилась и открылась, скажи Богу правду. Правду скажи ему. Тихо ты будешь говорить или громко, неважно, но скажи ему правду, кто ты перед ним. И пусть в этом прославится наш Господь. Аминь. Мы помолимся.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

наступило время. Но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елисей – слуга народу. О пророке Илье знаем очень мало. Он то неожиданно являлся, то исчезал. Иоанн Креститель, действующий в духе и силе Ильи, находился в пустынях, бедно одевался и питался. О пророке Елисея знаем больше. Он жил с сынами пророков в Иерихоне, Галгале, имел пристанище на Кармиле и в Самарии, он останавливался в Дофаиме и заходил в Дамаск, вероятно, подобно Самуилу, 1 Царств 7, 16-17, он посещал разные города Израилевы и возвращался в Самарию. Читаем о нем такие случаи. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». 4 Царств 4, 8, 10. Город Сынам или Сунам достался в удел колену Иссахару. Иисуса Навина 18:19 упоминается в перечне городов, завоеванных фараоном Тутмосом III и в Тель-Амарском письме. Его отождествляют с теперешним арабским поселком Салам, находящимся около 10 километров на восток от Мегидона. Пророк Елисей хотел чем-либо выразить свою признательность этой женщине в Сунаме за ее гостеприимство, но она отказалась. Гиези, спутник и служитель пророка, сказал Елисею, что она женщина бездетна, а для жительниц Востока это было поношением. 1 Царств 1:6. Пророк призвал гостеприимную сунамитянку и возвестил ей, что через год у нее будет сын. Она не хотела этому верить, но действительно, через год она родила сына. Мальчик подрос и во время жатвы пошел на поле к отцу. Там у мальчика разболелась голова, и его отнесли к матери, и он умер у нее на коленях. Мать отнесла мальчика и положила на постель пророка, позвала мужа, чтобы прислал ей одного слугу и ослицу, и отправилась к пророку Елисею на гору Кармил, около 25 километров от Сунама. Когда она прибыла, и Елисей узнал причину ее скорби, он послал Гиезия, чтобы тот положил Елисей в посох на лице ребенка. Гиезий поспешил, но женщина не удовлетворилась этим, а решительно сказала: «Не отстану от тебя». Пророк отправился с нею в Сунам. Гиезий встретил их и сказал, что ребенок не пробуждается. Елисей вошел в отведенную для него комнату, помолился Господу, согрел ребенка, и тот ожил. Елисей отдал его обрадованной матери. 4 Царств 3:8-37. Позже эта женщина овдовела, и пророк предупредил ее, чтобы она ушла из Сунама, потому что в Израиле будет голод. Она послушалась и ушла на 7 лет в землю филистимскую. Когда она возвратилась в Сунам, то нашла, что ее дом и полем владеет кто-то другой. Решила обратиться к царю за правосудием. Как раз перед ее приходом царь попросил Гиези рассказать ему о делах Елисея. Когда сунамитянка вошла к царю, Гиези воскликнул: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». Царь повелел, чтобы все ее имущество было ей возвращено. 4 Царств 8:1-6. Она делала добро, и добро пришло к ней. Месса или Меша, царь Моавитский, воспользовался смертью Ахава и отказался платить дань Израилю. Об этом и других своих подвигах он даже оставил памятную стелу, которая найдена в 1868 году немецким миссионером Клайном в Дивоне, на восток от Мертвого моря, и которая хранится теперь в Луврском музее во Франции. Иорам, сын Ахава, призвал Иосафата, царя Иудейского, а также царя Едомского, воевать с царем Моавитским. Войска этих трех царей шли пустынью 7 дней, дошли до границы Моава, но не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Всем угрожала смерть от жажды. К счастью, там оказался пророк Елисей. Из уважения к благочестивому царю Иосафату, пророк пришел на призыв царей и, получивший от Бога откровение, дал совет, чтобы они на долине выкопали несколько рядов рвов, уверяя, что не будет ни ветра, ни дождя, а эти рвы наполнятся водою. На рассвете с высоты дома потекла вода, и рвы наполнились водою. И люди, и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца отражались в воде, и моавитянам показалось, что долина наполнена кровью. Они решили, что союзники израильтяне, иудеи и едомитяне ночью поссорились и перебили друг друга. Без всякой осторожности моавитяне кинулись в долину обирать убитых, которые оказались живыми, освеженными и хорошо вооруженными. Они начали бить моавитян, которые обратились в беспорядочное бегство. Гордость Моава была сокрушена. 4 Царств 3, 1-27. Присутствие пророка Елисея было спасением для трех царей и их войска. Между Сирией и Израилем происходили пограничные столкновения. Сирийский царь устраивал засады, но безуспешно. У него возникли подозрения, что кто-то из его окружения является израильским шпионом и сообщает израильскому царю все его тайные планы. Но один из слуг царя сирийского уверял его, что это пророк Елисей пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Сирийский царь приказал узнать, где находится Елисей. Когда узнали, что он находится в Дофаиме, небольшом городе, находившемся около 15 километров на север от Самарии, царь сирийский послал много войска, чтобы захватить пророка. Ночью город был окружен сириянами. Елисей помолился, чтобы Господь послал на них особую слепоту. Затем вышел к сириянам и сказал, что он проводит их к человеку, которого они ищут. Сирияне с радостью пошли за ним. Он привел их в Самарию, помолился, чтобы Господь открыл им глаза. Сирияне с ужасом увидели, что они находятся в Самарии и окружены израильским войском. Царь израильский спросил пророка, «Не избить ли их, отец мой?» Елисей запретил убивать, а посоветовал, «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». Сирьянам приготовили большой обед, накормили, напоили и отпустили. О результате так написано в Библии. «И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». 4 Царств 6, 8, 23. Прошло несколько лет. Сирийский царь Винодат, как думает Винодат II, сын Азаила, осадил Самарию, которая была построена на высоком холме, и взять ее приступом было невозможно. Расчет был на то, что голод принудит людей сдаться на милость победителей. И действительно, в Самарии был такой голод, что за ослиную голову платили больше, чем 0,5 килограмма серебра. С ужасом царь узнал, что в городе дошло до людоедства. Как и многие деспоты, он решил свой гнев излить на пророка Елисея. Но когда царь с преданным ему сановником вошел в комнату, где находился пророк, чтобы убить его, пророк объявил, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, то есть около 10 грамм серебра, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Царь был изумлен. Убивать пророка побоялся. Вечером того же дня четверо прокаженных, находившихся у ворот Самарии, решили пойти в стан сирийский с готовностью или жить, если оставят в живых, или умереть, если убьют. Когда они вошли в одну палатку, она оказалась без людей. Голодные в первую очередь ухватились за находившуюся в палатке пищу. Потом нашли и покинутые ценные вещи. Тоже нашли и в следующих палатках. Поспешили донести царю, что сирияне покинули свой стан. Нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны и ослы привязаны, и шатры, как быть им. Израильский царь посчитал это военной хитростью сириян, чтобы выманить голодных из города. Послали разведчиков, те донесли, что действительно в стане сирийском нет ни одного человека, а вся дорога до Иордана услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге. Радостное известие о побеге сириян разнеслось по всему городу, и утром все кинулись грабить сирийский стан. Слово пророка исполнилось. Меру муки лучшей продавали у ворот Сирии по Самарии по сиклю. В Библии написано простое объяснение этому странному событию. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. 4 Царств, 6 глава, с 24 по 7 главу, 20 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Дух захватывает. Этот текст Священного Писания вызывает у меня головокружение. Может быть, правильнее сказать, дух от него захватывает. Каждый раз, когда его читаю и пытаюсь себе представить то, что здесь написано, я испытываю потрясение. Понимаете, о чем здесь идет речь? Прежде создания мира Бог избрал нас во Христе. То есть мира еще не было, грехопадения не произошло, а Бог уже все знал, все продумал, все решил и спланировал. Недаром символ веры говорит о Христе как о рожденном прежде всех веков, до создания мира. Бог уже тогда видел грешников, меня и вас, и Христос принял решение прийти на землю, как сказано в Писании: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». В чем, собственно, заключается избрание? Оно состоит в следующем. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Здесь сразу же возникают другие вопросы. Как этого достичь? И можно ли вообще достичь? Теперь вы, наверное, понимаете, почему этот текст Писания так сильно впечатляет меня. А вам не встречались подобные тексты, которые переворачивали бы ваше сознание? Таких в Библии немало. Итак, Библия открывает нам реальность. Каждое слово имеет чрезвычайно важное значение, потому что это слово Бога. А Он слов на ветер не бросает. Этот текст в свете прошлого, настоящего и будущего означает следующее. Во-первых, Бог избрал нас. В Нем, то есть мы избраны в Иисусе Христе, но мы не только в Нем избраны, мы еще в Нем святы и непорочны. Всякий раз, когда подобные тексты потрясают меня до глубины души, вспоминается замечательная истина Священного Писания, изложенная в 10 главе послания к евреям. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже». По этой-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, посредством жертвы Иисуса Христа мы совершенны, совершенны навсегда. Что вы на это скажете? Не идет ли кругом теперь голова и у вас? Во-вторых, Он сделал совершенными освящаемых. И хотя здесь мы видим законченные действия, сделал, тем не менее, Он продолжает над нами работать. Но для вхождения в вечность мы во Христе готовы. И та самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, изменяет наш характер, направляет наши мысли к горнему, дает нам силу служить Богу и Его людям. Слава Ему за это! Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: Татьяна Мороз. Мысли наизнанку. Так хочется, чтобы больше о Христе и мыслилось, и говорилось чаще в душевной неподдельной чистоте, где наизнанку видно мысли наши. Так хочется указывать на крест, где обрели свободу и прощение, где злое жало потеряло смерть в тот первый день великий воскресенья. Так много было сказано о нас, о боли и о скорби в испытаниях. Давайте вспомним, что не видел глаз, о небе и о высоте призвания.
3: Проповедь. Вальдемар Цорн. Верить и исповедовать. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам 10:9-10. Что значит исповедовать? И что значит веровать? На эти два вопроса мы постараемся найти ответы в Священном Писании. Исповедовать Иисуса Господом. Что меняется в нашей жизни, если мы признаем и исповедуем Иисуса Христа нашим Господом? 2000 лет назад в провинциальном городке, в котором в то время проживало всего около 150 семей, жил мальчишка. Звали его Иешуа. Его маму звали Мария. Ее мужа, которого считали отцом мальчишки, звали Иосифом. Иешуа, для простоты понимания, мы будем звать его Иисусом, что нам привычнее, был первенцем в семье. Были у него еще и младшие братья и сестры, имена некоторых мы знаем из Евангелия от Марка: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Смотри Марка 6:3. Как звали его сестер, нам неизвестно. История их имен не сохранила. Почему я о них вспомнил? Объясню. В 7 главе Евангелия от Иоанна читаем: «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». Иоанна 7:1-5. Именно на эти слова обращаю ваше внимание: братья его не веровали в него. Листая Новый Завет, наталкиваемся на два послания, которые вызывают у нас некоторое удивление: послание Иакова и послание Иуды. Да-да, именно они, авторы этих посланий, младшие братья нашего Господа Иисуса Христа. Те самые, с которыми Он по пыльным улицам Назарета, возможно, в догонялки играл, и которые, повзрослев, не веровали в Него. Когда последний пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель представил миру Иисуса Христа как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, братья ему не поверили. Они видели чудеса, совершенные их старшим братом, слышали, что он мертвых воскрешает, слепорожденным возвращает зрение, прокаженных очищает и из глухонемых изгоняет бесов, так что те и слышать, и говорить начинают. Но не верили. Не верили ему. А потом Иисуса арестовали и распяли, похоронили. Горе в семье страшное. Мать плачет, убивается, ведь верила, надеялась, а тут похоронили. А потом началось землетрясение. Затем Иисус явился женщинам, одной, другой, потом ученикам, Петру и еще двоим, после явился 11, и притом не один раз, а 40 дней подряд являлся. Дальше одновременно 500 ученикам, явился и брату своему Иакову, смотри 1 Коринфянам 15:7. И братья поверили. Поверили пророчествам об Иисусе, поверили проповеди и свидетельству Иоанна об их брате, поверили свидетельству апостолов о его воскресении, поверили Иисусу Христу, всем сердцем поверили. Предание говорит, что Иисус сам рукоположил своего брата Иакова в епископы Иерусалимской церкви. Иаков пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Иаков признавал своего брата Господом. Обратите внимание на эти его слова: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». 2:1. Или на эти слова: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот, Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. 5:7-8. Вот что для Иакова означало поверить в Иисуса Христа. Иуда, другой младший брат Иисуса, пишет. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится, возлюбленные. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуды 1:1-4. Точно так же, как и брат его Иаков, Иуда уверовал в Иисуса Христа, уверовал, что Иисус – Господь и Бог. Иуда заканчивает свое послание такими словами. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Стихи 24 и 25. Почему я привожу эти тексты? Чтобы показать, что Иаков и Иуда стали теми, кем они стали, после того, как приняли и исповедали Иисуса Христа Господом. Это не имя и фамилия, это принятие его господства. Иуда так и пишет. Иуда – раб Иисуса Христа, брат Иакова. Иаков пишет то же самое. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Сейчас мы до конца не понимаем смысла этих слов, что именно они означали для людей того времени. Быть рабом не было унизительно. Унизительно было свободному человеку стать рабом. Раб – это вещь, живая, говорящая вещь. Иаков и Иуда – рабы Бога и Господа Иисуса Христа. Они стали рабами добровольно. Вот что произошло в сердцах родных братьев Иисуса Христа – после того, как они поверили, что Иисус воскрес из мертвых, они засвидетельствовали всему миру, что Иисус – Бог, Господь, Спаситель, Судья грядущего суда и Властелин вечности. Но если в русском переводе это не так отчетливо видно, то в греческом тексте смысл этих слов однозначен. Поскольку перед словом «Господа» отсутствует определенный артикль, это означает «раб Бога и Господа Иисуса Христа». Иаков называет своего брата Богом и Господом. Иуда говорит то же самое, заканчивая свое послание словами «единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И для него Иисус – Бог и Господь. В Евангелии от Иоанна записаны такие слова, сказанные Иисусом. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10:17-18. Иаков и Иуда, братья Иисуса Христа, в эту власть поверили. Власть над жизнью и смертью, власть, которая принадлежит только одному Богу. Апостол Павел это так сформулировал. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. «Сам Бог установил, верующий всем сердцем в его воскресение из мертвых обретает его жизнь». Вера в воскресение Иисуса Христа все изменяет. Воскресение Иисуса Христа изменило все, а наша вера в эту реальность меняет и для нас, и в нас буквально все. Представьте себе, что Иисус не воскрес. Невозможно? Если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, то есть не имеет никакого смысла. И вера наша тщетна, тщетно и упование наше. В общем, нет у нас никакой надежды. Например, мы знаем, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но как это влияет на нашу повседневную жизнь? Никак. И также для нас не имеет никакого практического применения, верим мы в теорию относительности или нет. Однако сердцем твоим веровать, как говорит Павел в послании к римлянам, значит принимать решение. Решение, основанное на этой вере. Сердце – центр нашей воли и потому наших решений. Верить сердцем означает жить так, как веришь, поступать в соответствии с этой верой. Что же конкретно меняется для нас и в нас, если мы сердцем веруем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых? Мы Ему доверяем. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос нашего прошлого. Решается вопрос всего прошлого, всех наших грехов. Под прошлым я подразумеваю и то, что будет послезавтра и через 10 лет. Я говорю о прошлом, которое будет у нас тогда, когда мы предстанем перед Богом после нашей кончины или после вознесения Церкви. Все наше прошлое. Это наше прошлое нас волновать уже не будет. Почему? Апостол Павел в послании к римлянам об Иисусе Христе пишет так: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Он убеждает нас, как мы читаем далее в послании, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» Римлянам 8:32-34. Воскресением Иисуса Христа решаются наши повседневные проблемы. Этой верой в воскресение Иисуса Христа мы живем. Каждый день. Павел пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Что определяет наши будни? Что делает христианство привлекательным? Есть один секрет победной и привлекательной христианской жизни. Христос живет в нас. Его могущество, Его сила, проявляющаяся в нас и через нас, она дает нам радость и победу каждый день, как написано. «Итак мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:6-8. Сами по себе мы не способны ни любить, ни верить. Бог подарил нам веру. Своим Словом и Духом Святым Он пробудил ее в наших сердцах, и мы ее приняли. Как пишет апостол Петр: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим рано с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Он возродил нас, дал дар веры. И эта вера отличается от всего, что есть в этом мире. Любое искушение, любой соблазн, любые страдания, любая атака этого мира разбивается о щит веры. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос вечности. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:17-20. Будем держаться этой центральной вести Евангелия. Будем исповедовать Иисуса Господом и жить в послушании Ему, исполняя Его волю и ожидая явления Его славы. Апостол Павел пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8:14-17. Какие замечательные, утешающие и ободряющие слова! Мы – наследники Божьего Царства. Наши страдания и болезни нам более не страшны. Они ведь только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает, благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто один достоин славы. Сделаем выводы. Исповедуя Иисуса Христа Господом и посвящая Ему всю свою жизнь, мы принимаем самое важное, самое прекрасное, самое лучшее решение, которое мы только можем принять в жизни. Веруя всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, мы становимся чадами Божьими, спасенными, самыми богатыми людьми в мире, получившими в наследство Царство Божье. Воскресение Иисуса Христа решает все вопросы нашего прошлого, настоящего и будущего. Он живет в нас. Это дает нам силу жить каждую секунду сейчас и потом. Эта истина дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами наследство. Христос воскрес, воистину воскрес. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
2: Эссе Надежда Орлова. Раскаты грома. Эпиграф. Стрелы молнии рвали тучи, но они опять сливались и неслись над сенью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой с ударом грома что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю. И блестели грозно тучи, и казалось взгляду ратью страшных черных привидений, в бархат золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из злата и калеными из горна были прямо в руки взяты. Максим Горький. Гроза грянула неожиданно. Только что ярко светило солнце, горячий воздух неподвижно стоял над речным пляжем, и вдруг подул ветер. Сначала он был легким, но потом порывы усилились. По воде пошла рябь, а горизонт потемнел. Отдыхающие бросились спешно собираться. За несколько минут берег опустел, лишь над откосом тревожно метались птицы. Аня напряженно вглядывалась в водную даль, туда, где в волнах мелькала голова матери. Река в этом месте была широкая, но мама, отличная пловчиха, каждый день переплывала ее. Она была уже на середине обратного пути и приближалась к берегу со всей возможной скоростью, но гроза была быстрее. Вскоре с неба упали первые капли, большие, тяжелые. Застучали быстрее, быстрее, быстрее. Раздались первые раскаты грома. На том берегу полыхнули молнии. Аня завернулась в покрывало и, переминаясь ноги на ногу в страхе, смотрела на массовое бегство. Вот она уже одна на пляже, исхлестанная жесткими струями дождя, а мама еще так далеко от берега, плывет из последних сил, преодолевая волны, поднятые штормовым ветром. Вдруг страшный грохот разорвал небо прямо над головой, оглушив до темноты в глазах, а потом яркая вспышка полыхнула прямо в лицо. Молния ударила буквально в нескольких метрах, подняв в воздух песчаный фонтанчик.
4: И Аня в ужасе закричала. Крик потонул в неистовом реве грозы. Девочка бросилась бежать, увязая в мокром песке, падая, теряя вещи. А потом сидела в темном подъезде. По деревянным ступенькам растекалась вода. Аня не убирала с лица спутанные мокрые пряди волос, не замечала холода, от которого кожа покрылась мелкими пупырышками. Она твердила лишь одну фразу, беззвучно шевеля губами: «Господи, спаси маму!» Конечно, вы в курсе, что на стене плача змея охотилась за голубем, а в Мертвом море видели живую рыбу. Еще в Израиле родился красный теленок. Эти несомненные признаки приближающегося апокалипсиса занимали умы пугливых обывателей года два назад. Всего-то две зимы и две весны миновали, как поется в песне, но где те змеи, голуби, рыбы и телята? Им на смену явился коронавирус. Вместе с ним, как следствие, накрыл страны и континенты всемирный карантин. А затем подтянулась зловещая вакцина с тайным чипом на конце иглы. Общество разделилось на тех, кто в страхе закрылся дома, то есть самоизолировался, и на тех, кого принято называть ковид-диссидентами. На улицах зашумели демонстранты, требующие отменить болезнь, и то одному, то другому мировому богачу приписывают коварные планы взять под колпак все население земного шара, как Мюллер Штирлица. Безусловно, это дальние раскаты Божьего грома, но не дано людям распознать расстояние до грозы. Сколько до нее? День или тысячи лет? Мы помним слова Христа, что будут слухи о войнах, землетрясениях, болезнях, но это еще не конец. По статистике, гроза занимает второе место по числу смертельных случаев, уступая первенство лишь наводнению. Да, наводнение с большой буквы уже было в истории людей. Теперь идет гроза. Ежесекундно над землей полыхает 100 молний, но большая часть населения их не слышит. Не слышат люди и приближения мировой грозы. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, так же, как было и во дни Лота. Луки 17:26-28. Почти 1000 лет разделяют годы жизни Ноя и Лота, но они ничего принципиально не поменяли в жизни людей. Они также ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, сажали. Намного больше веков разделяет нас и нечестивых жителей Содома. Но и они не изменили этого ряда. Едят, пьют, покупают. Сколько лет пробежит между нами и теми, кто увидит, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Неизвестно. Однако и тогда будут есть, пить, строить, сажать. Среди верующих, которые как раз-таки хорошо различают лицо неба, пандемия породила воистину цунамоподобную волну пророчеств о приближающемся конце мировой истории. Ссылки на все новые проповеди, предсказания, толкования буквально засыпали участников всевозможных чатов. На YouTube есть видео, где в течение почти 10 часов объясняется очередная версия, естественно, самая наидостовернейшая, когда и как будет. Бесконечно перетасовываются факты из книги пророка Даниила, Откровения Иоанна и из посланий апостола Павла. Аргументы приблизительно у всех одинаковые, только трактуются по-разному. Когда небо свернется в свиток, и солнце не даст света, и звезды падут на землю, это всем интересно. Жутко, страшно, но увлекательно. А вот с собственной смертью не так. Это совсем не интересно. Никто не хочет знать дату отшествия с Земли. Это знание сделало бы человека несчастным, парализовало бы его волю и уничтожило творческие порывы. В одной детской книге герой с помощью необыкновенных часов мог перемещаться во времени. Он побывал на похоронах деда, отца, а потом вернулся в свое время, когда дед еще бодр, а отец молод. Но смотреть на них, как прежде, он не может. Рыдание душит его. И на вопрос мамы: «Что случилось, сынок?» он тихо отвечает: «Случилась жизнь». Со всеми нами случилась жизнь. Жизнь безмятежная, как летний солнечный день, как ласковые воды деревенской речки, как теплый прибрежный песок. Жизнь, как страшная гроза, как бушующий ураган, как поражающая молния. Жизнь, которая имеет начало и неизбежный конец. Но есть еще одна жизнь, не имеющая конца. Однако многим она кажется призрачной, нереальной. Поэтому всеми силами держатся люди за земную, смертельную жизнь и не обращают внимания на то, что предлагает Христос. Стукнула дверь подъезда. Послышалось шлепанье мокрых ног по ступенькам лестницы. Девочка подняла заплаканное лицо и сквозь пелену слез увидела маму. «Что ж ты убежала, одну меня оставила?» – с легким упреком спросила мама. «Страшно!» – уже во весь голос, не стесняясь, зарыдала Аня.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «Кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

Евангелие от Иоанна, глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою
и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною».
и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: кто такой Бог? На вопрос отвечает
1: Вильфрид Плок. И став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющим в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Деяния апостолов, 17 глава, 22-27 стихи. Один человек беседовал с маленькой девочкой о вере в Бога. Ребенок верил, а взрослый был настроен скептически. Девочка сказала: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце. Но Он так велик, что не вмещается в вашу голову». Итак, мы вплотную подошли к нашей теме. Какое у нас представление о Боге? Для большей части людей Бог — нечто весьма далекое и почти нереальное. Они знают Бога только понаслышке. Для них вера представляет собой остаток религиозного воспитания, которое они в той или иной мере получили в детстве. Для многих Бог — всего лишь идеал, заменяющий такие понятия, как доброта, красота и правда. В этих представлениях отсутствует опыт личной встречи с Богом. Каково же наше понятие о Боге? Кто такой Бог? Какой Он? Эти извечные вопросы занимали умы и сердца людей на протяжении тысячелетий. Их задавали себе древние египтяне, вавилоняне, китайцы, греки, римляне. Я не имею возможности подробно излагать все представления о Боге, сложившиеся у древних народов. Давайте только коротко остановимся на том, какое понятие о Боге было у греков до рождения Христа, потому что их философия больше любой другой повлияла на развитие западной цивилизации. Древнегреческое философское представление о Боге кардинально отличалось от библейского. Бог древнегреческих философов был только высшей материей и в современном им мире полностью бездействовал. Бог же Библии — это духовное существо, действующее и сегодня. Древние греки учили, что Бог вечен, живет в идеальном мире и имеет покой и гармонию в себе самом. Он — недвижимый двигатель. Он нечувствителен, непонятен, бесконечен, неизменен, невидим и невыразим. Бог неизвестен. Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел там жертвенник с надписью «Неведомому Богу». Каково представление о Боге у нас? Сегодня Бог для большинства наших современников, так же, как и для древних греков, неизвестен. Они еще никогда не пытались найти Бога или познать Его. Бог не играет в их жизни существенной роли, о Нем вспоминают только по особым праздникам, например, на Пасху или Рождество. Когда же что-нибудь случается, кого-то настигает болезнь или смерть, тогда люди сразу обвиняют Бога. Как Он мог такое допустить? На самом же деле такие люди разочаровываются не в Боге, а в своих представлениях о Нем. Бог верен, и обманывает людей не Он, а те представления, которые люди сами составили о Нем. Эти человеческие представления могут разрушиться, они даже должны разрушиться, когда пожелают найти настоящего живого Бога. Когда кто-то говорит, что его вера в Бога разрушилась после Сталинграда и Хиросимы, с тех пор, как ушла жена, с тех пор, как умер от рака сын, я всегда говорю: у тебя разрушилась вера в твое представление о Боге, а настоящего Бога ты еще совершенно не знаешь. Бог Библии. Древнегреческие философы учили: если бы Бог чувствовал радость или боль, если бы Он гневался или переживал, то люди могли бы оказать на Него влияние. Но тогда это бы означало, что они выше Бога, а такого быть не может. Библия же открывает нам совершенно другого Бога. Бог Библии может гневаться и ревновать, Он может о чем-то сожалеть. Бог Библии думает и говорит, Он действует. Бог — это Личность. Да, Бог Библии — это Личность, с которой можно иметь личные взаимоотношения. Какое у нас представление о Боге? Наше общество, каждый из нас лично имеет какое-то представление о Нем. О каком Боге мы вообще говорим? Какого Бога верим? Верховного Бога древних греков или в живого Бога Библии? Давайте рассмотрим основные черты Божества, представленного нам в Библии. Бог Библии — живой Бог. С этим Богом можно разговаривать, этого Бога можно почувствовать, Он реален. Многие люди узнали Его как Бога, который изменил их жизнь. Бог Библии удивителен. Многие христиане, в их числе и я, были подобны проповеднику древности Иову. Этот человек думал, что он знает Бога. Но пришел день, когда он вынужден был сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, 5-6 стихи. Бог Библии открылся людям. Бог — это не недвижимый двигатель, который восседает на престоле где-то среди звезд. Он открылся людям, Он явил Себя своему творению. Библия говорит о пяти источниках, с помощью которых человек может познать Бога. Это природа, совесть, израильский народ евреи, Священное Писание и Иисус Христос. Нагляднее всего Бог Библии представлен людям в образе Иисуса Христа. Люди нередко отрицают Бога по незнанию или по неволе, однако рассказывают, что даже атеисты начинают молиться, когда их жизни угрожает опасность. Атеистом никто не рождается, им можно стать чаще всего через воспитание фальшивой идеологии. Атеист говорит, что Бога нет, и на этом точка, а Библия называет безумцами тех, кто утверждает подобное. Псалом 13, стих 1. Отрицать Бога совершенно неразумно. Реальность остается реальностью даже тогда, когда мы ее отрицаем. Бог Библии любит. Библия говорит нам о Божьих действиях и о Божьих чувствах. Бог может утешать, как утешает человека отец или мать. Бог усердно, нежно заботится о людях. Библия называет его добрым пастырем, всемогущим врачом, крепкой скалой, надежной защитой. Такова сущность Бога. И я очень рад, что Он такой. Будучи позванным к больному или скорбящему, что я сказал бы ему, веря в Бога древнегреческих философов? Сидящим предо мной супругам, которые давно уже стали чужими друг другу, я не помогу этикой эллинов. Какая польза от неподвижного, ничего не чувствующего древнегреческого Бога тем, кто желает быть честным и на работе, и в семье, кто в искушениях нуждается в Божьей помощи? Я так рад, что Священное Писание открывает нам настоящего Бога. Библия говорит о том, как Бог унизил Себя и стал человеком. Он спустился на землю, Его неудержимо тянуло к людскому горю. Бог унизился ради нас, Бог снизошел к нам. Это сущность Бога, у Него есть чувства, Он любит. И именно потому, что Он может любить, Он может и гневаться. Гнев — это обратная сторона любви. Любовь хочет безраздельно обладать своим любимым, иначе это не любовь. Богу не безразлично, кому или к чему привязаны те, кого Он любит. Поэтому Он не терпит никаких башков и идолов. Бог никого не принуждает любить Его. Он приглашает разделить с Ним общение. Он ищет тех, кто хотел бы жить свободно, без греховного гнета. Он просит примириться с Ним, но не заставляет. С насилием действует только сатана, враг человеческой души. Бог есть любовь, а любви не присуще насилие. Любовь всегда дает возможность сказать «нет». Поэтому Бог допустил восстание этого мира и долготерпит, не желая смерти грешников. Бог сознательно пошел этим путем, рискуя быть презренным и отверженным. Вы тоже можете игнорировать и отвергать Бога на протяжении всей вашей жизни, но вы должны знать, что несете полную ответственность за свое пренебрежение им. Вы не марионетка, которой можно управлять. Бог серьезно считается с вашим решением. Если вы на земле хотите жить без Него, то и в вечности должны будете находиться вдали от Него. Этого требует Божья святость, и кто не понимает ее, тот никогда не поймет Его спасающей благодати. Но если вы здесь, в этой жизни, познаете неописуемую любовь Божью к вам и поверите в нее, если вы предоставите Богу возможность стать вашим Господом, вы узнаете, каков Он, и будете проводить с Ним всю вечность. Бог Библии страдает. Бог есть любовь, а любовь уязвима и ранима. Божью любовь можно игнорировать или даже отвергнуть. Поэтому Библия много говорит о том, что Бог страдает. Мы тоже чувствуем боль, когда наша любовь остается безответной. Так родителям мучительно больно, когда дети пренебрегают их любовью только потому, что им в чем-то отказали. Бог любит, а это значит, что Он чувствует боль. Бог страдает. Библия сравнивает Бога с хозяином виноградника, которого обманули работники. Евангелие от Матфея, 21 глава. А также с отцом, от которого ушел сын. Евангелие от Луки, 15 глава. Бог Библии стал человеком, чтобы страдать как человек. Это, конечно же, противоречит бытовавшему у древних греков философскому представлению о Боге, согласно которому Он представляет собой некое высшее безликое существо, либо только мысль или идею, в обоих случаях что-то абстрактное, неопределенное и безучастное. Согласно учению древнегреческих философов, наиболее характерный признак Бога — это отсутствие чувствительности, апатия. Знаете ли вы, что истинный Бог — это страдающий Бог? Знаете ли вы, что Он уже страдал из-за вас и, быть может, даже сейчас страдает из-за вашего легкомысленного отношения к Нему? Бог Библии не апатичен, как Зевс. Он Бог сочувствующий. Бог не сторонится страданий. Он Бог сострадающий. Бог понимает нас, когда мы страдаем. Большинству людей нашего времени, как и образованным грекам, жившим в первом столетии, эта весть кажется глупостью. Апостол Павел писал Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Страдающий Бог, Сын Божий в яслях и на кресте. Эти факты остаются непостижимыми для человеческого разума. И так будет всегда. Но сердце человека может в это поверить и через Евангелие обрести мир. Вы еще помните девочку, о которой я говорил вначале?
2: Где живет Бог? В вашей голове или в вашем сердце?
1: Французский математик, физик, философ, изобретатель Блез Паскаль был убежденным христианином. Когда он умер, в кармане его пальто нашли защитную пергаментную ленту, на которой было записано его личное убеждение. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не философов и ученых, Бог Иисуса Христа. Его можно найти и сохранить только на путях, которые показаны в Евангелии. Бог Библии спасает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Вот путь, на который нам указывает Евангелие. Все настолько просто, что даже малые дети в состоянии понять. Бог становится таким маленьким, что может жить в моем сердце.
2: значит, я должен принять Его, чтобы Он стал Господом моей жизни. Я хочу оставить свой путь самолюбия. Я хочу признать пред Ним всю свою вину. Я хочу поверить в то, что Он проливал на кресте свою кровь из-за меня. Я хочу довериться Его словам и начать с Ним новую жизнь. Если кто-то помолится с таким желанием, Бог обязательно услышит его молитву и простит все его грехи. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Бог Библии — это спасающий Бог. Спасены ли вы? Чтобы получить спасение, нужно признать себя погибшим грешником и поверить в Иисуса Христа. Все верующие в Него будут спасены. Поверьте же Его Слову. Бог Библии судит. В Афинах, рассказывая эпикурейским и стоическим философам об истинном Боге, апостол Павел сказал им следующую истину. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Деяния апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. Этот муж — Иисус Христос. Человек не имеет права играть с Божьей благодатью. Если вы отвергнете Сына Божьего как Спасителя, то в назначенный Богом день Он будет вашим судьей, хотите вы того или нет. Нашли ли вы истинного Бога? Пожалуйста, не верьте ложным представлениям о Боге. Не довольствуйтесь поверхностной религией и сентиментальными настроениями во время празднования Рождества и Пасхи. Не забывайте, пожалуйста, слова девочки: «Бог такой маленький, что может жить в моем сердце, но Он такой большой, что не вмещается в вашу голову».

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-531-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Глава 20. Неожиданность. В ту субботу все старшие уехали в город, и мы с тетей Лу наслаждались спокойным днем дома. Наконец-то я мог вдоволь наиграться с Пикси. Несмотря на свой юный возраст, она уже научилась лаять по команде. Впрочем, мне никак не удавалось научить ее стоять смирно. Я все это утро провел с Пикси, пытаясь добиться от нее послушания разным командам, но без особого успеха. У нее совсем не получалось кувыркаться из-за коротеньких ножек и пухлого животика, но я не отступал. В тот момент, когда Пикси в очередной раз безуспешно попыталась перевернуться, на кухню зашла тетя Лу. Глядя на неуклюжие потуги щенка, было невозможно не смеяться, и мы здорово повеселились. Я мог бы заниматься с собакой целый день, но уже было почти 3 часа, а я еще не накормил свиней и не наколол дров. Мне не хотелось, чтобы Пикси случайно попала под топор или падающее полено, и потому положил ее в коробку. В любом случае, ей нужно поспать. Когда я колол дрова, гордясь своей силой, из сарая донеслись какие-то странные звуки. Я никогда еще не слышал ничего подобного, поэтому, воткнув топор в колун, отправился на разведку. Оказалось, что старая свинья нашла где-то ведро и, засунув в него голову, не могла высвободиться. Она с хрюканьем и визжанием натыкалась на лохани и ограды, яростно тряся своей законсервированной головой. Глядя на эту картину, было невозможно не рассмеяться. Свинья выглядела до ужаса комично. Наконец, вдоволь навеселившись от этого зрелища, я решил, что пленнице нужно как-то помочь, и перелез в загон. Мне удалось загнать свинью в угол и ухватиться за ведро, но как я ни дергал, стянуть его не удавалось. Предприняв еще несколько попыток, я понял, что все это бесполезно, и отправился к тете Лу. Может, она что-нибудь придумает. Увидев свинью с ведром на голове, тетя Лу тоже рассмеялась, но решила взяться за дело гораздо быстрее, чем я. Нужно как-то снять его. Но как? Пока не знаю. Идем. Когда мы вернулись в дом, тетя Лу попросила меня. «Джош, принеси мне одну из своих рубашек и брюки для Чарли». Я не представлял, каким образом все это может нам помочь снять ведро с головы бедной свиньи, но исполнил просьбу. Взяв у меня одежду, тетя Лу быстро поднялась в свою комнату. Когда она спустилась вниз, вид у нее был довольно странный. Первое, что мне бросилось в глаза, тетя Лу заплела свои пышные волосы в 2 длинные косички, свисающие у нее за спиной. В остальном ее было просто не узнать. Она надела принесенную мной одежду. Рубашка для тети Лу была явно мала, а брюки явно велики. Можете себе представить, что это было за зрелище? Достав из комода на кухне кусок шпагата, тетя Лу подвязала брюки, из-за чего они собрались складками на ее тонкой талии. В этих балахонных штанах она выглядела сущим клоуном. Закатив штанины, тетя Лу сунула ноги в рабочие ботинки и присела в шутливом реверансе. «Прямо из Нью-Йорка!» Мы дружно рассмеялись. Я и до этого еле сдерживался, но не знал, будет ли мой смех уместен. «И зачем все это?» — спросил я, успокоившись. «Подозреваю, что для того, чтобы снять ведро, нам придется повалить свинью на землю», — серьезно ответила тетя Лу. «А я не имею ни малейшего желания бороться с ней в платье». Я изо всех сил старался быть серьезным, но, глядя на тетю Лу, это было просто невозможно. Никогда еще не видел ее одетой настолько нелепо. Нам пришлось немало повозиться со старой, упрямой свиньей. Я не мог понять, почему эта глупая тварь не хочет нам хоть немножечко помочь. Мы гонялись за ней по загону, а поймав, боролись и опять упускали. И это повторялось снова и снова. Теперь я понимал, почему тетя Лу заплела волосы в косички. Даже в моей коротко стриженной голове было полно грязи. «Нужно спутать ей ноги», — сказала наконец тетя Лу, и я пошел за веревками. «Значит, план такой.
Один из нас набрасывает на нее веревку и валит на землю, а другой не дает встать, пока первый занимается ведром. И мы опять пустились в погоню. Мне удалось набросить петлю на переднюю ногу свиньи, и я начал бегать за ней по загону, пытаясь спутать еще и заднюю ногу. Наконец, совместными усилиями у нас получилось загнать ее в угол сарая, и я набросил веревку ей на вторую ногу. Пока тетя Лу как могла удерживала свинью в углу, я, ухватив веревку за оба конца, потуже затянул петли и изо всех сил дернул. Свинья, оказавшись на двух ногах, рухнула на землю, и мы с тетей Лу бросились на нее, не давая подняться. «Стягивай ведро!» — сказал я сквозь стиснутые зубы. Поднявшись со свиньи, тетя Лу ухватилась за ведро и начала исследовать, в какую сторону лучше потянуть. «Быстрее!» — сказал я, чувствуя, что свинья собирается силами, чтобы предпринять попытку освободиться. Тетя Лу, откинувшись назад, что было сил, потянула за ведро. Свинья заверещала так, как будто ее режут. И, должен сказать, в тот момент я был совсем не против, чтобы так и сделать. Вдруг ведро со странным хлюпающим звуком отпустило свиную голову, и тетя Лу по инерции отлетела назад. Свинья, вскочив на ноги, отбросила меня в сторону и с визгом принялась носиться по загону, волоча за собой веревки. Услышав какие-то странные звуки, я оглянулся и увидел, что тетя Лу сидит в свином корыте, погрузившись руками в месиво с очистками и яблочными огрызками. Помоями было забрызгано даже ее лицо. Тетя Лу сидела, хлопая своими большими глазами и корча ужасные гримасы. Одна из ее косичек расплелась, а волосы беспорядочно облепили лицо. Брюки дяди Чарли были перепачканы грязью. Хотя я и понимал, что не должен смеяться, но сдержаться не мог. Поднявшись с земли, я быстро отряхнулся и подошел к тете Лу, чтобы помочь ей выбраться из корыта. В тот момент, когда я вытаскивал ее из помоев, за спиной раздался голос дедушки. «У вас проблемы?» Мы, не утруждая себя тем, чтобы оглянуться, продолжали отряхиваться от грязи. «Свинья угодила головой в ведро и не могла выбраться». «Я видел». «Ты видел?» — спросил я и хотел добавить. «Если ты видел, то почему не помог нам?» Но прикусил язык. Тетя Лу стояла, очищая со своих рук свиное месиво, и от ее обвисших мешком брюк отваливались прилипшие комки помоев. Дедушка прокашлялся. «По-моему, мы приехали не в самый подходящий момент. Я привез к нам на ужин нашего нового пастора». Мы с тетей Лу подпрыгнули, как ужаленные. Так и есть, он там был. Пастор Кроуфорд ростом превосходил дедушку, но не комплекцией. Он оказался худощавым, широкоплечим мужчиной. Он был темноволосым. Если бы он несколько недель не стригся, то, пожалуй, оказался бы курчавым. Его карие глаза были обрамлены пышными ресницами и густыми бровями. Что меня больше всего поразило, так это возраст пастора Кроуфорда. На вид ему не было и 25. Почему-то я считал, что все проповедники — это пожилые люди. Лу тоже внимательно изучала пастора Кроуфорда, и я заметил, что ее взгляд был каким-то необычным. Какое-то мгновение никто не произносил ни слова. Первой тишину нарушила Лу. «Приносим прощения, пастор. Мы не ожидали гостей», — тихо сказала она. Все рассмеялись, и напряжение сразу же улетучилось. «Это пастор Кроуфорд», — сказал дедушка, посчитав, что теперь все в порядке, и можно приступать к знакомству. «С точки зрения мужчины, возможно, действительно в этом не было ничего особенного. Но тетя Лу, судя по ее щекам, пылающим над помойными пятнами, вряд ли она считала такую ситуацию приемлемой». «Очень приятно, преподобный Кроуфорд». «Мне тоже, мисс Джонс». «Он приехал на ужин», — напомнил Лу дедушка. Тетя Лу, собрав в кулак все свое достоинство, расправила плечи.
Я еще никогда не видел, чтобы она ступала так решительно и твердо. Думаю, дедушка тоже не видел. При этом она говорила очень спокойно и уверенно, и даже нашла в себе силы на очаровательную улыбку. Но каждый сразу же понял, что она имела в виду. Ужин будет готов через 2 часа. А пока предлагаю вам устроить для пастора экскурсию по ферме или побеседовать на веранде. На самом деле это означало, чтобы никто из вас даже и не думал появляться на кухне или приближаться ко мне до назначенного времени. Дедушка, уловив мысль дочери, прокашлялся. «Идем, Джош», — сказала тетя Лу. По пути к дому она дрожащим голосом попросила меня. «Джош, принеси, пожалуйста, в мою комнату ванну и набери в нее теплой воды». Я кивнул, не представляя, каким образом тете Лу удастся выбраться из этих брюк, с которых капает грязь, не запачкав пол на кухне. Но я недооценивал ее, потому что последовал следующий приказ. «Джош, сходи на кухню. Там на диване лежит одеяло. Подашь его мне через окно». И тетя Лу направилась за угол дома. Взяв одеяло, я подал его через окно. Тетя Лу, накинув его себе на плечи, избавилась под этим покровом от ужасных брюк дяди Чарли. Все так же, завернутая в одеяло, она забралась через окно в кухню и оттуда направилась в свою комнату. Брюки дяди Чарли остались лежать там, где были брошены, привлекая мух. Приготовив все для тети Лу, я не стал терять времени. Мне самому нужно было привести себя в порядок и переодеться. Разобравшись с этим, я вернулся к поленнице, чтобы доколоть дрова. Не знаю, чем старше занимали гостя на протяжении 2 часов, но точно в назначенный час все 4 решительно вошли на кухню. Никто из них не был одет соответственно прохладному осеннему вечеру, и, наверное, каждому хотелось поскорее оказаться в тепле. Судя по запаху, нас ожидал отличный ужин. Кроме того, он получился довольно поздним, и все успели как следует проголодаться. Лу не стала утруждать себя деликатесами. Все блюда были простыми, но очень вкусными. Поскольку на столе стояла обычная еда, я понял, что тетя Лу не старается произвести впечатление на нового проповедника. На ней было простое домашнее сине-белое платье, поверх которого был завязан чистый передник. Ее волосы, которые еще не успели до конца высохнуть после недавнего мытья, свободно спадали на плечи. Лицо тети Лу немного раскраснилось, но вряд ли ее беспокоили воспоминания о недавнем инциденте. Наверное, причина в том, что она стояла над горячей плитой. Тетя Лу вела себя, как подобает идеальной хозяйке. Она была тихой, учтивой и обходительной, сидящей за столом, но не более. Пастору ужин явно понравился, особенно горячее печенье. Он съел его столько, что больше уже некуда было, но потом все равно взял еще одно. Как и тетя Лу, во время ужина я в основном молчал, наблюдая за этим новым проповедником и пытаясь понять, что он из себя представляет. Мне было совершенно непонятно, что могло побудить такого молодого, крепкого парня стать пастором. В мире столько занятий, которые бы ему больше подошли. Например, ковбой, шериф или борец. Мне рассказывал о борцах Авари Гаррет, дядя которого однажды наблюдал за их поединком. Но он стал проповедником. Нет, я не мог этого понять. Совершенно очевидно, что причина не деньги. Даже я заметил, что костюм пастора Кроуфорда был довольно поношенным, а в некоторых местах даже аккуратно заштопан, хотя его и нельзя было назвать неопрятным. Все это было для меня совершенной загадкой. Наконец, я решил, что этот проповедник или немного чокнутый, или просто глупец. Но, слушая разговор за столом, оба эти предположения я тоже отбросил. Преподобный Кроуфорд был довольно умным и приятным в общении. Совершенно сбитый с толку, я недоумевал. Что же он за человек? Его никак нельзя было назвать странным. До конца вечера он уже подружился с Пикси,
А каждый, кто был достаточно умен, чтобы рассмотреть, насколько сообразительна моя собачка, одной ногой уже стоял за порогом моей крепости. Собираясь уезжать, пастор Кроуфорд спокойно обратился к тете Лу. «Вы не могли бы проводить меня вместе с Джошем?» Тетя Лу была удивлена, но у нее не было ни одной причины, чтобы вежливо отказать, и к тому же в этой просьбе упоминался еще я. Остальные, поняв, что их в список приглашенных не включили, занялись тарелками. Мы неторопливо вышли на улицу. При этом никто не произнес ни слова, и я недоумевал, что бы все это значило. «Я только хотел еще раз поблагодарить вас за вкусный ужин, мисс Джонс», — первым нарушил тишину пастор Кроуфорд. «И еще...» Он немного покраснел и с добродушной улыбкой продолжил. «Я понимаю, что поставил вас в неловкое положение, и прошу прощения. В следующий раз я приеду на ужин только по приглашению хозяйки». Тетя Лу ничего не ответила, но ее голубые глаза удивленно округлились. Кивнув, она потупилась в землю. «И еще раз спасибо», — сказал пастор Кроуфорд, коснувшись края своей шляпы. Тетя Лу подняла голову. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, а потом пастор повернулся ко мне, протянув руку как взрослому. «Хорошенько присматривай за Пикси, Джошуа. Такую умную собачку не часто встретишь. Жду вас обоих завтра на богослужении». Я кивнул. «Конечно же, я буду там. Другие варианты дедушка не принимал». На следующее утро в последний раз проповедовал пастор Уайт, и общине должны были представить преподобного Кроуфорда. Потом ожидался прощальный обед, и на следующее воскресенье за кафедру станет новый пастор. Возможно, я даже послушаю его, только один раз, чтобы оценить, какой из него проповедник. Прыгнув в седло, преподобный Кроуфорд направил лошадь на аллею. Когда я вернулся, то увидел, что тетя Лу уже направилась к дому. Глава 21. Пастор Натаниэль Кроуфорд. Прошла еще одна неделя. Она была странной. Я имею в виду не неделю, конечно же, а тетю Лу. Поскольку весь мой мир вращался вокруг нее, я не мог не заметить в ней перемен. Прадедушка немного простудился, и тетя Лу постоянно суетилась и переживала об этом, перепробовав все известные ей средства лечения. Прадедушка сносил все это добродушно, но мне кажется, он гораздо больше предпочел бы, чтобы его насморк просто оставили в покое. По сути, его простуда была совсем легкой. Я был уверен, что дело совсем не с прадедушкиной болезнью. Для тети Лу это был просто повод снять свое напряжение. Наконец настало воскресенье. За завтраком было только и разговоров, что о новом проповеднике. Все гадали, каким будет его послание, и сможет ли он помочь молодежи, не забывая и о стариках. А прадедушка, посмеиваясь, выразил надежду, что у нового пастора не возникнет проблем со служением молодым женщинам. Наконец Лу, которая в тот момент, потупившись в свою тарелку, теребила вилкой кусок бекона, быстро взглянула на него, но сразу же опять опустила глаза. У нее явно не было аппетита, и я начал беспокоиться, не заразилась ли она от прадедушки. Но, похоже, никто, кроме меня, не замечал ничего подобного. Лу предложила прадедушке остаться дома, поскольку он еще не до конца выздоровел, но он и слышать ничего не хотел. По его словам, он за свою жизнь не пропустил ни одного воскресного богослужения. Ему хотелось за многое поблагодарить Господа, и он не намеревался откладывать это на неделю. Тетя Лу попробовала возразить, что прадедушка может побеседовать с Господом и в своей спальне. Однако он мягко, но уверенно отверг такое предложение. «Не будем оставлять собрание своего», — процитировал он. «Бог хочет, чтобы мы прославляли его не в одиночку, а единым хором». Прадедушка с любовью провел рукой по блестящим волосам Лу. Его глаза стали влажными. «Ах, дорогая,
Ты совсем как твоя бабушка. Переживаешь обо всех этих пустяках. А я в порядке, дорогая. Правда, я в порядке. Но спасибо за заботу». Наклонившись, он поцеловал тетю Лу в щеку. Лу знала, что когда речь идет о поездке в церковь, прадедушка непоколебим. Хотя она и выглядела обеспокоенной, думаю, ей было приятно, что он благодарен за ее внимание. На этом, встав из-за стола, тетя Лу начала бегать туда-сюда с тарелками. Ей нужно было поторопиться, чтобы успеть подготовиться к служению. Дядя Чарли, взяв кухонное полотенце, вызвался помочь, и они вместе сразу же принялись за дело. Как всегда, по окончанию уборки тетя Лу, став на цыпочки, в знак благодарности звонко поцеловала дядю Чарли в щеку. Он только ради этого так часто помогал ей. Тетя Лу бросилась наверх в свою комнату так, как будто действительно опаздывала, хотя у нее было еще много времени. По сути, она даже справилась на кухне раньше, чем обычно в воскресенье. Но готовилась она необычайно долго. К тому моменту, когда тетя Лу спустилась вниз, все мужчины уже собрались на кухне, готовые в дорогу. Дедушка явно нервничал, недоумевая, почему так долго нет его дочери. Он то и дело доставал свои часы и сверялся со временем. Я видел, что еще мгновение, и он крикнет, чтобы Лу поторопилась. Но в этот момент она сама появилась на лестнице. При виде ее у нас всех перехватило дыхание. Она надела свое новое кремовое платье, подаренное дедушкой на день рождения. Розовая отделка красиво оттеняла лицо тети Лу, а ее волосы были тщательно расчесаны и уложены таким образом, что на висках оставалось несколько легких локонов. Через ее руку была переброшена шаль, подаренная дядей Чарли, а на шее красовался медальон прадедушки. Я был уверен, что тот кружевной платочек, который тетя Лу сжимала в руке, был от меня. «Нравится?» — спросила она, останавливаясь и кружась перед нами, чтобы мы могли рассмотреть ее во всей красе. Голубые глаза тети Лу весело искрились. «Подарок для моих мужчин», — сказала она. «Нелли постоянно упрашивала меня надеть это платье, и я подумала, а почему бы и нет?» Прадедушка ответил за всех потерявших дар речи мужчин. «Дорогая Лу, ты выглядишь как ангел. Почту за честь сопровождать тебя до церкви». И, взяв его под руку, тетя Лу вышла из дому. Мы последовали за ними. «Ну и ну», — размышлял я. «Видел бы ее сейчас Калим. Наверное, даже он подумал бы, что посещать церковь — не такая уж плохая идея». Я больше не беспокоился о Джеди Ролей или Хайраме Оксли, и даже о Берти Томасе или о ком бы то ни было. Не скажу, что я горел желанием выдать тетю Лу за Калима, но я не сомневался, что, увидев ее в таком наряде, он пришел бы в восторг. В Индиану заглянуло летнее тепло. Было приятно, отправляясь в церковь, не укутываться так, что ты становишься неповоротливым, как медведь. Дедушка постоянно подгонял лошадей. Мы выехали немного позже обычного, и он не имел привычки опаздывать на богослужение. И мы не опоздали. Когда мы подходили к зданию, вокруг нас все пришло в движение. Большинство молодых парней слонялись на улице, стараясь как следует надышаться, прежде чем отбыть свою повинность на церковной скамье. При появлении тети Лу они все как один начали озираться, шаркать ногами и толкать друг друга локтями. Проходя мимо парней, тетя Лу с застенчивой улыбкой бодро желала им доброго утра, как она делала всегда, не больше и не меньше. Мы заняли наши привычные места. На этот раз, вместо того, чтобы сесть с парнями, я решил остаться со своей семьей и устроился между прадедушкой и тетей Лу. Я чувствовал, как на нас все смотрят, и хотя я понимал, что глаза всех нацелены на тетю Лу, а не на меня, все равно чувствовала себя ужасно неловко. Со стороны девушек доносился тихий шепот, и я догадывался, что они обсуждают платье Лу. «И почему девчонок всегда так волнует, кто во что одет?»
Новый пастор занял свое место на сцене, и внимание всех присутствующих, и особенно девушек, переключилось на него. «Ну и ну!» — подумал я. «За кафедрой он выглядит еще выше и моложе. Но разве может так выглядеть проповедник? Он должен быть умудренным и седовласым». Мне никогда не приходило в голову, что до того времени, когда проповедник постареет, он тоже должен исполнять свое призвание. Пастор Кроуфорд улыбнулся общине. Казалось, он встретился взглядом сразу со всеми, кроме тети Лу, которая в этот момент, потупившись, нервно теребила кончик своего носового платка. Поначалу служение шло как обычно. Звучали знакомые песни. Миссис Кромби, как всегда, давила на педали органа, а мистер Шоу басил свою партию, притом не всегда в правильной тональности. Ашоры собрали десятины и пожертвования, а диакон Браун провел молитву. Наконец настало время проповеди, и даже мои ровесники из парней затихли в ожидании. Мне тоже не терпелось узнать, что у нас за новый проповедник. Конечно, я не собирался его слушать, просто было интересно, на что он способен. Голос пастора Кроуфорда оказался довольно приятным, и вскоре все забыли, что перед ними молодой человек. Его манера говорить и сама проповедь увлекли даже меня. Создавалось впечатление, что то, что он говорит, наполнено властью, которая выше его собственной. Позже, размышляя об этом, я был немного озадачен. Конечно же, пастор Кроуфорд говорил то же, что я слышал всю свою жизнь. Просто изложил это немного по-другому. «Славное Божье провидение» — так он назвал свою проповедь, в которой говорил о нужде грешного человека в спасении и о том, что Бог сделал для восполнения этой нужды. Как он раз и навсегда решил эту проблему, предоставив для человека путь к спасению через искупительную смерть нашего Господа. Разумеется, я слышала все это и раньше, но было кое-что, что сбивало меня с толку. Этот проповедник не просто рассказывал нам о спасении. Из него ручьями било счастье от того, что он сам спасен. Он по-настоящему радовался тому, что Бог убрал с его пути все преграды на пути к вечной жизни. «Милость», — так это назвал пастор, — «милость и благодать». Милость в том, что ты не получил того, чего действительно заслужил. Например, порки за плохое поведение. А благодать — это когда ты получил то, чего на самом деле не заслуживал. Наподобие дополнительной порции мороженого, когда за столом 5 человек, а подали на 6. В конце проповеди мы спели «Удивительная благодать». И, глядя на лицо проповедника, было очевидно, что он действительно считает благодать удивительной. Вперед вышел Уилли Корбин. Он со слезами склонился на колени перед алтарем, и пастор повел его в молитве. Я хорошо знал Уилли Корбина. Если и был парень, которому следовало задуматься о своем поведении, так это Уилли. Впрочем, я надеялся, что он теперь не лишится всякого чувства юмора. Когда пастор наконец объявил о конце собрания, я последовал с семьей к выходу. В церкви было довольно-таки душно, и мне не терпелось побыстрее оказаться на свежем воздухе. Уилли Корбин все так же сидел перед алтарем, улыбаясь во весь рот, в то время как родители обнимали его, вытирая ему слезы пасторским носовым платком. У дверей царила суматоха. Каждому хотелось пожать пастору руку и сказать пару добрых слов о его проповеди. Девушки тихо хихикали и краснели. Некоторые старались побыстрее проскочить мимо пастора, в то время как другие открыто флиртовали. Ну, не то чтобы очень сильно, так, чуть-чуть. Что было самое худшее, так это мамаши. Каждая, у кого была незамужняя дочь, старалась задержаться подольше, расточая похвалы. Глядя на все это, мне стало ужасно противно. Я с радостью пробрался бы сквозь толпу, чтобы вырваться на улицу, но должен был покорно стоять в очереди. За подобное поведение мне пришлось бы потом выслушать немало неприятного от дедушки по пути домой. Наконец, мы подошли к двери.
Первым руку пастору пожал дедушка, как обычно, сказав пару одобряющих слов. Дядя Чарли сделал то же самое. Потом наступил черед прадедушки. Он тоже твердо пожал преподобному руку, сказав только: «Да благословит вас Господь, юноша!» Мне показалось, что пастору это понравилось больше, чем все те хвалебные речи, которые ему уже довелось выслушать. Следующей шла тетя Лу. Подойдя к пастору, она пожала ему руку, и то, что последовало дальше, повергло меня в шок. «Преподобный Кроуфорд», — сказала она тихим, ровным голосом, «вы сказали, что в следующий раз окажете честь нашему дому только в том случае, если вас пригласит хозяйка. Что вы скажете об обеде у нас в следующее воскресенье?» Лицо пастора помрачнело. «На следующее воскресенье меня пригласила миссис Петерсон, и я...» «А через воскресенье?» «Миссис Корбин». «А на следующее?» «Холидейс». Они оба выглядели немного расстроенными. «Понятно». Тетя Лу, похоже, совершенно забыла о том, что должна поблагодарить пастора, но потом, спохватившись, улыбнулась. «Меня очень впечатлила ваша проповедь». «Спасибо». Преподобный Кроуфорд смотрел прямо в голубые глаза тети Лу. В этот момент я осознал, что он все еще держит ее за руку. Наверное, они тоже это поняли, потому что Лу, густо покраснев, быстро отдернула руку, а преподобный Кроуфорд смущенно прокашлялся. Лу уже собиралась уйти, как пастор остановил ее. «Постойте», — сказал он. Тетя Лу обернулась. «А почему это должно быть именно воскресенье? Люди ведь едят каждый день. Как насчет понедельника, вторника или пятницы?» Лу улыбнулась. «Конечно», — сказала она таким тоном, как будто извинялась за то, что сама не догадалась об этом. Пастор тоже улыбнулся. Он выглядел так, как будто с его плеч свалился тяжкий груз. «Тогда в пятницу в 6», — предложила Лу. «Пятницу, договорились». Пастор лучезарно улыбнулся, еще раз быстро пожав руку Лу. Улыбнувшись ему в ответ, она двинулась дальше. «Наступила моя очередь. Я был уверен, что после всего случившегося пастор даже не заметит меня. Но он заметил. «Джош, рад тебя видеть! Как там твоя Пикси?» Я пробормотал что-то, что, как мне казалось, звучит благоразумно, пусть даже и глупо, и поспешил присоединиться к своей семье. Что-то назревало. Я чувствовал это своим нутром, но пока не мог точно сформулировать. И что бы это ни было, мне это заранее не нравилось. Глава 22. Слухи. В понедельник дедушке нужно было съездить в город, и он спросил, не хочу ли я поехать с ним. Я охотно согласился, попросив разрешения взять с собой и Пикси. Дедушка не возражал. Мы договорились, что он, захватив с собой Пикси, заберет меня прямо из школы, чтобы мы не теряли времени. Как только учительница объявила об окончании занятий, я пулей вылетел на улицу. Конечно же, дедушка был уже там. Мы еще не успели отъехать, как к нам подошла группа ребят, чтобы посмотреть на Пикси, и я с гордостью продемонстрировал им свою собаку. Затем все, кому было с нам по пути, забрались в повозку, и мы двинулись в дорогу, останавливаясь то возле одной, то возле другой фермы для высадки пассажиров. В общем, поездка выдалась веселой, и, думаю, дедушке она понравилась не меньше, чем мне. По сути, в городе мне ничего не было нужно, поэтому я спросил разрешения заскочить в гости к семье Сэнки, чтобы Пикси повидалась со своей мамой. Дедушка одобрил эту идею, но сказал, чтобы я долго не задерживался. Но до семейства Сэнки я так и не добрался. Мой путь пролегал мимо дома пастора, и в тот момент, когда я поравнялся с ним, преподобный Кроуфорд как раз спускался со своего коня. Он, очевидно, решил, что я направляюсь к нему в гости. «О, привет, Джош!» — сказал пастор, широко улыбаясь. «И тебе тоже, Пикси!»
— добавил он, погладив собачку. «Как хорошо, что мы с тобой не разминулись. Да, я только отведу своего Джима в стойло, и мы побалуем тебя молоком с печеньем». Я чуть не сказал, что иду к Сэнке, но прикусил язык. Было как-то неловко отказывать пастору из-за такого пустячного дела, и я молча последовал за ним к сараю. Решив, что нужно как-то начать разговор, я поднял глаза на преподобного Кроуфорда. На нем был пасторский костюм. «Вы навещали кого-то?» «Да, Корбина. Именно там я и разжился печеньем». «Пастор Уайт навещал людей только по вторникам и четвергам. Конечно, если не возникало какой-то острой необходимости», — быстро добавил я. «Можно сказать, что в этом случае возникла острая необходимость. Миссис Корбин приболела и даже не смогла попасть на вчерашнее богослужение. Но в любом случае я собирался, не откладывая, навестить всех своих прихожан. В ближайшие 2 недели я постараюсь объехать как можно больше семей». Тщательно обтерев своего Джима, пастор подбросил в кормушку сена. «Через часик нужно будет напоить его и дать овса», — сказал он, направляясь к дому. «Ты не будешь возражать, Джош, если я по пути сниму с веревки свое белье?» «Конечно нет. Я бы помог вам, но не могу бросить Пикси». Снимая белье, пастор спросил, как продвигаются дела с дрессировкой моей собаки. И я рассказал, что она уже умеет и чему я собираюсь научить ее дальше. На это преподобный сказал, что ему было очень интересно посмотреть на трюки Пикси, и я с радостью пообещал, что при случае обязательно покажу их. Открыв дверь своего дома, пастор пропустил меня первым. Обстановка внутри была очень скромной, но все сияло чистотой. Аккуратно сложив белье на столе, пастор начал готовить угощение. Приняв от него стакан с молоком, я взял из блюда пару печений. Отпив из своего стакана, пастор поставил его на стол и начал перебирать белье. Находя пары носков, он сворачивал их вместе, и я заметил, что в большинстве случаев они были штопанными, и некоторые многократно. Вытащив носок с маленькой дыркой на большом пальце, пастор отложил его в сторону. «Пожалуй, с этим придется поработать, прежде чем его надеть», — рассмеялся он. «Дырки в носках похожи на грех. Если с ними не разобраться, пока они маленькие, и с ними еще можно справиться, то они разрастутся с невероятной скоростью». «Вы сами штопаете носки?» «Конечно. Носки, рубашки, брюки, все что угодно». «Но как вам это не надоедает?» Пастор опять рассмеялся. «Конечно, не могу сказать, что это мне нравится, но я давно уяснил, что, оставив вопросы неразрешенными, ничуть не сделаю свою жизнь легче или приятнее». «Давно уяснили? Как это?» «Мне пришлось. Когда умер мой отец, мне было всего 12. Папа долго болел, и к тому моменту, когда его не стало, мы уже израсходовали все свои сбережения. Мама старалась лишний раз не волновать отца и потому потихоньку продавала вещи, так, чтобы он ничего не заметил. Когда папа умер, маме для того, чтобы как-то сводить концы с концами, пришлось работать прачкой. Я тоже помогал ей, забирая белье у людей, а потом разнося его обратно. Я даже немного стирал. В общем, помогал, чем мог». Мама была очень гордой и независимой женщиной. Недалеко от нас жил двоюродный брат отца. Он был здоровяком, и у него была большая семья, но он не отличался трудолюбием. Глядя на его неухоженный, захудалый дом, мама дала себе слово, что наше жилище никогда не будет выглядеть подобным образом, насколько бы бедными мы не были. И потому мы оба трудились, не покладая рук. Я всегда мечтал стать проповедником. Вокруг было столько страдающих людей, и Бог вложил в мое сердце свое призвание, когда я была еще ребенком. Семья знала об этом, и папа перед тем, как умереть, позвал нас с мамой и сказал: «Сынок, я знаю, что сейчас это кажется невозможным, но если Бог действительно хочет, чтобы ты занимался Его делом, не падай духом.
тебе откроется какой-то путь». Я пообещал, что так и сделаю, и выскочил из комнаты, чтобы мама могла побыть наедине с отцом в его последние минуты. И кроме того, мне хотелось забиться куда-нибудь и выплакаться. Каждый раз, когда маме удавалось выкроить несколько лишних долларов, она покупала для меня книгу, как она выражалась, чтобы освежить ведение. Она была великой женщиной, и я ею очень гордился. Мама всегда переживала, что мне пришлось хлебнуть мужских забот в таком юном возрасте. Но, оглядываясь назад, я уверен, что это был Божий план. Мне пришлось стать взрослым, научиться быстро принимать сложные решения и брать на себя ответственность. Когда мне было 16, мама умерла, и я продал наш маленький дом в городе и поступил в библейский колледж. Мне удавалось находить работу, чтобы оплачивать обучение, и, наконец, я получил диплом. Конечно, на это понадобилось немного больше времени, чем другим студентам, но, как предвидел мой отец, Бог поддерживал меня. На мгновение пастор замолчал, а потом с какой-то необычайной улыбкой посмотрел на меня. «Хочешь знать, что я сделала сразу после выпуска, Джош?» «Я взял свой диплом, дающий мне право проповедовать, и на последние несколько долларов вставил его в водонепроницаемую рамку. Потом я вернулся в свой город и прикрепил его на столбе между надгробиями своих родителей». Я заметил, что в глазах пастора заблестели слезы, и мне тоже почему-то захотелось заплакать. «Это звучит странно, Джош». Я судорожно сглотнул и покачал головой. «Я даже никогда не задумывался о том, что могу сделать что-нибудь в память о моих родителях». «Они любили Господа?» Я кивнул. «В таком случае, наибольшее, что ты мог бы сделать для них, тоже любить Господа и служить Ему». «Может быть», — нерешительно ответил я, опять ощутив внутри себя неприятное, ноющее чувство. Мне захотелось поскорее выбраться из дома пастора, но в этот момент он закончил перебирать белье и резко сменил тему разговора. Я облегченно вздохнул. «А теперь покажи мне, чему ты научил Пикси». Следующие несколько минут пролетели очень быстро. Каждый раз, когда Пикси демонстрировала очередной трюк, пастор вознаграждал ее кусочком печенья. Потом он дал мне несколько советов, как научить ее танцевать на задних лапах. Это был следующий трюк, которым я собирался заняться. В этот момент мой взгляд упал на часы. Объяснив, что дедушка уже, наверное, ждет меня, я схватил Пикси и на ходу, поблагодарив пастора, бросился на улицу.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.

Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

В нашей передаче сегодня мы постараемся ответить на вопросы скептиков, такие как «Откуда взялось столько воды для потопа?» «Достаточно ли было кислорода для Ноя над горами?» И «Как мог любящий Бог послать всемирный потоп?» Откуда взялось столько воды для потопа? Пишет доктор Тарс Уолкер. Толщина земной мантии составляет более 2800 километров от ядра до коры. Верхнюю часть мантии также называют деплетированной, геохимически истощенной мантией. Поскольку геологи считают, что некоторые составляющие этого слоя перешли в земную кору. Земная мантия до сих пор содержит достаточно воды, чтобы не менее 10 раз наполнить мировой океан. Библия говорит нам, что вода, затопившая землю во время Ноевого потопа, имела два источника. Читаю из Библии в книге Бытие, 7 глава, 11 стих. Мы читаем, что разверзлись все источники великой бездны. Похоже, что эта вода пришла из земной мантии. Согласно расчетам геологов, мантийные породы до сих пор содержат в структуре своих минералов достаточно воды, чтобы не менее 10 раз наполнить мировой океан. Ученые также считают, что внешняя часть мантии, деплетированная мантия, отдала часть вещества земной коре. Некоторые также предполагают, что в результате подъема океанического дна вода залила континенты. Также в Бытие 7 главе в 11 стихе говорится о том, что вода поступила из неба, и окна небесные отворились. Читаем мы в 11 стихе. Это не был обычный дождь, потому что он шел почти 40 дней, пока ковчег не поплыл. Уровень воды продолжал подниматься еще в течение 5 месяцев, пока, наконец, вода не покрыла все высокие горы, Бытие 7.19. Также, поскольку потоп кардинально изменил рельеф земной поверхности и крупнейшие современные горные хребты, Альпы, Гималаи и другие – сформировались уже во время и после него, можно с высокой долей уверенности предположить, что допотопные горы были намного ниже современных. Как мог дождь идти так долго? Наверняка нам это неизвестно, но ученые, креационисты, предположили несколько вариантов. Первое – разрушение толстого купола водного пара в верхних слоях атмосферы, окружавшего Землю до потопа. Расчеты показывают, что он не мог содержать много воды, но этим можно объяснить некоторую ее часть. Второе. Водяные струи, выстреливавшие из-под земли высоко в атмосферу и выпадавшие на поверхность в виде дождя. Третье. Интенсивные циклоны, гиперганы, сформировавшиеся над теплыми водами океана, нагреваемые подземными вулканическими извержениями. Четвертое. Вода была сброшена на Землю огромным количеством комет. Лунные кратеры указывают на то, что Солнечная система подвергалась интенсивной бомбардировке кометами, и некоторые креационисты предполагают, что это происходило во время потопа. И, наконец, последнее – комбинация вышеперечисленного. Ноев потоп был однократным событием, которое мы не наблюдали непосредственно. Но, несмотря на это, описанные в Библии источники поступления воды согласуются с нашим пониманием структуры Земли.

Следующий вопрос такой. Если альпинистам нужны баллоны с кислородом, чтобы подняться на Эверест, то как Ной, его семья и животные могли дышать в ковчеге, когда они были над горами, и горы были покрыты, читаем мы Бытие 7:20. На этот вопрос отвечает доктор Дон Баттон. Этот вопрос предполагает, что гора Эверест была той же высоты, что и сейчас – 8848 метров, и что давление воздуха не изменилось бы на этой высоте над обычным уровнем моря, который поднялся бы в связи с добавлением воды потопа. Гора Эверест не была такой же высокой во время потопа, как сейчас. Окаменелости морских существ на вершинах самых высоких гор Земли указывают на то, что они когда-то были под водой. Возможно, что море поднялось, чтобы покрыть горы, и горы когда-то были под водой, и после этого поднялись над водой либо и первое, и второе. Многие креационисты считают, что горы, как Гималаи, вероятно, были сформированы катастрофическим движением континентальных плит во время и после потопа. Измерения показывают, что Гималаи все еще растут. Скорость роста, которая наблюдается сейчас, является лишь остатком тех процессов, которые происходили намного быстрее в прошлом. Некоторые горы могли существовать до потопа, но не такие высокие, как нынешние Гималаи, Альпы или Анды. В любом случае, во всех океанических бассейнах на Земле достаточно воды, чтобы покрыть горы на высоту около 3 километров. Итак, если вода была не 9 километров глубиной, но гораздо меньше, то вопрос все же не представляет проблему. Даже если бы уровень вод достигал 9 километров, то были бы у Ноя и его компании проблемы с дыханием? Вовсе нет. Давление воздуха обусловлено массой воздуха, находящегося выше точки, на которую совершается давление. Если бы вода была 9 километров глубиной, тогда воздух над ней был бы вытолкнут выше на 9 километров по сравнению с поверхностью Земли в прошлом. Однако, если мы предположим худший сценарий, при котором радиус Земли увеличился бы на 9 километров из-за уровня воды, то площадь поверхности Земли, которой прибавилась еще и вода, стала бы больше, так что вес воздуха был бы распределен на большую поверхность, поэтому давление было бы меньше. Насколько будет уменьшено давление воздуха? Меньше, чем на 0,3%. Это равнозначно тому, как если бы стояли на здании высотой в 30 метров над уровнем моря. Было бы также незначительное влияние на давление из-за изменений гравитационной силы, которая влияет на вес воздуха. Поэтому, несомненно, те, кто был в ковчеге, могли дышать без баллонов с кислородом. Как рыбы и растения пережили всемирный потоп? Автор этой статьи – Дон Баттон и Джонатан Сарфати. Несколько моментов, которые следует учитывать. Первое. На ковчеге находились только наземные, дышащие воздухом животные и птицы. Карикатурное представление скептиков о том, что у Ноя на ковчеге были аквариумы, неверно. Второе. Мы не знаем, насколько соленое было море до потопа. Возможно, оно было менее соленым, чем сейчас, а может быть и более соленым. Потоп начался с открытия источников Великой Бездны, читаем мы, Бытие 7:11. Что именно это было, точно неизвестно, но есть две вероятные возможности – вулканы или подземные воды. Вулканы выделяют огромное количество пара и горячей воды. Третье. Многие виды, обитающие в устьях рек и приливных бассейнах, способны переносить значительные изменения солености. Морские звезды могут бесконечно долго выдерживать соленость в 16-18 раз превышающую нормальную концентрацию морской соли.
Усоногие, балянусы или морские желуди, нормально переносят к уменьшению солености в 10 раз ниже обычной концентрации в морской воде. Четвертое. Существуют мигрирующие виды рыб, которые перемещаются между соленой и пресной водой. Например, лосось, полосатый окунь и атлантический осетр нерестятся в пресной воде и созревают соленой. Угри размножаются в соленой воде и достигают половой зрелости в пресноводных ручьях и озерах. Атлантический осетр является мигрирующим видом, обитающим в соленой и пресной воде, но сибирский осетр живет только в пресной воде. Некоторые отряды рыб, включающие как пресноводных, так и виды, обитающих в соленой воде, это отряд жабообразных рыб, панцирникообразных, амур, осетр, сельдь, анчос, лосось, форель, щука, сом, рыба-присоска, рыба-колючка, скорпены и камбала. Действительно, большинство существующих отрядов имеют как пресноводных, так и морских представителей. Это позволяет предположить, что способность переносить значительные изменения солености могла быть присуща большинству рыб во время потопа. С тех пор специализация, возможно, привела к утрату этой способности у многих видов. Пятое. Гибриды дикой форели, пресноводной, и выращенного в неволе лосося, мигрирующего вида, были обнаружены в Шотландии, что позволяет предположить, что различия между пресноводными и морскими видами могут быть довольно незначительными. Действительно, различия в физиологии, по-видимому, в основном заключаются в степени, а не в типе. Почки пресноводных видов выделяют избыток воды, моча с низкой концентрацией соли, а почки морских видов выделяют избыток соли, моча с высокой концентрацией соли. У морских акул высокая концентрация мочевины в крови, что позволяет им удерживать воду в соленой среде, в то время как у пресноводных акул низкая концентрация мочевины, что позволяет им избегать накопления воды. У видов рыб пил, который перемещается из соленой воды в пресную, выделение мочи увеличивается в 20 раз, а концентрация мочевины в крови снижается более чем в 3 раза. Шестое. Водные млекопитающие, такие как киты и дельфины, были бы в выгодном положении для выживания во время потопа, поскольку они не зависят от чистой воды для дыхания. Седьмое. Многие морские существа погибли во время потопа из-за мутности воды, изменения температуры и так далее. Останки ископаемых свидетельствуют о массовом уничтожении морской жизни. 95% ископаемых остатков принадлежат морским существам. Это согласуется с библейским описанием потопа, который начался с открытия источников Великой бездны. Восьмое. Существует вероятность того, что в некоторых частях Земли сформировались и сохранились стабильные слои пресной соленой воды. Пресная вода может в течение длительного времени находиться над соленой водой. В высоких широтах турбулентность, возможно, была достаточно низкой, чтобы такое слоение сохранялось и позволяло выживать как пресноводным, так и видам, обитающим в соленой воде в этих районах. Технический термин, обозначающий резкое вертикальное изменение солености – галоклин. Галоклины хорошо известны во многих водоемах. И девятое. Выживание наземных растений. Многие наземные семена могут выживать в течение длительного времени, находясь в соленой воде различной концентрации. Другие могли выжить в плавающих матах. Многие могли выжить в качестве случайных и запланированных запасов пищи на ковчеге. И, наконец, десятое. По иронии судьбы, сам Чарльз Дарвин проводил эксперименты, в которых улиток и семена погружал в соленую воду, что убедило его в том, что они могли бы выжить в длительных морских путешествиях на плавучих деревьях и тому подобное.

Как мог любящий Бог послать всемирный потоп? Автор Шон Дойль. Автор пишет: один человек прислал нам письмо с вопросом: как мог Бог любви послать Ной в потоп? Как насчет всех невинных людей, взрослых и детей, которые утонули? Шон Дойль из Международной креационной миссии отвечает: спасибо за ваш вопрос. Встречный вопрос: как мы можем обосновать любовь без Бога любви? Это невозможно. Бог – высшее добро, и именно Он является стандартом, который определяет добро и любовь. Итак, перед тем, как начать отвечать на сам вопрос, нам следует понять, что без Бога у нас нет оснований сетовать, что Он нарушил те или иные моральные принципы, поскольку сам Творец является основой морали. Однако следует помнить, что Бог также справедлив. В дни Ноя фактически большинство людей было испорчено. Именно поэтому состоялся суд, которым стал всемирный потоп, читаем мы в Бытие 6 главе. Бог видел всю картину, и его действия соответствовали конечной цели. Относительно невинных людей давайте выясним, были ли невиновными взрослые. В 6 главе Бытия поверхностно рассказывает о моральном состоянии большей части людей во времена Ноя. Ситуация выглядит гораздо серьезнее простого теологического утверждения, что все мы грешны, Римлянам 3:23. Писание говорит, что мир во дни Ноя был очень испорчен и полон насилия, Бытие 6:11. Но как насчет детей? Давайте предположим, что дети были невинные, либо не достигли того возраста, чтобы самостоятельно нести ответственность за вещи, через которые Бог послал потоп, по аналогии с тем, когда евреи, которые были моложе 20 лет, не несли ответственность за непослушание в пустыне. Числа 14:29. Но как могли дети выжить без своих семей? Бог не отменил закономерности отношений между людьми в контексте потопа. Люди – социальные существа и всегда живут в тесно связанных сообществах. Дети всегда зависят от своих семей во всем, что касается базовых жизненных потребностей. Более того, Бог не взял и просто не убил отдельных людей, которые были источником проблем. Проблема была систематической и касалась всей человеческой культуры. Бог видел, что эту культуру невозможно было изменить или переделать. То, что люди того времени говорили на одном языке, вероятно, означает,

что все люди имели одинаковую культуру. Поэтому не было иного выбора, кроме искоренения всей культуры. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Это похоже на ситуацию с Иерихоном во время завоевания Иисуса Навина, 6 глава. Когда весь город был уничтожен, или амаликитян в дни Саула. Кооперативное совместное наказание, как в примерах выше, часто имело место в Библии в Ветхом Завете, как объясняет доктор Джонатан Сарфати в своей работе «Почему любящий Бог допускает смерть и страдания?». Стиль мышления западной культуры базируется на индивидуализме, но Библия имеет более коллективный характер, как и большинство других культур на Земле сегодня. Это объясняет частоту совместных наказаний в Библии.

0: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения», город Детмольд, Германия.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение седьмой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Только в Книшах ты сбил с пути истинного несколько бесценных сынов и дочерей нашей святой матери церкви. Они последовали за тобой к собственной погибели в этом мире и в мире грядущем. Лучше, говорю я, отдать в жертву тебя, главу и предводителя духовного бунта. Пока Паисий повторял эти избитые фразы инквизиторов, бледное, изможденное лицо Лукьяна быстро менялось в выражении. Он был глубоко потрясен софистикой священника, совершенно новой для него. Отойдя немного назад и положив руку на горячее сердце, он воздел очи, и огонь засветился в них, будто он увидел того, кому обращался. «Мой Бог!» — вскричал он скорбным голосом. «Если не твою правду я провозглашал, если мое учение стало гибелью, а не спасением для братьев моих, то молю тебя муками, что понес за тебя, ревностью в том, что я полагал служением тебе. Порази меня здесь и сейчас твоим справедливым гневом. Лиши меня моего грешного языка, ослепи мои глаза, сделай так, чтобы я никогда не смог произнести имя Твое своими устами. Иссуши мои руки, чтобы я никогда не смог воздеть их к Тебе в пустой молитве». Он замолчал. Его раскрасневшееся лицо снова побледнело. Опустив глаза, свесив руки, со страхом и верой он ждал ответа Господа на свой призыв. В этот момент измученный старик был великолепен. Множество людей, если бы слышали и видели его сейчас, приняли бы новую ересь. Паисий не раз чувствовал силу, с которой лидеры штундистов обращаются к слушателям. Он смотрел на Лукьяна рысьими глазами, с напускным безразличием. «Хватит валять дурака!» — сказал он грубо. «Тебя никто не слышит, кроме меня! Еще раз призываю тебя подумать о себе и семье. Будешь упорствовать в фанатизме, оставлю тебя гнить в карцере. А если и это не поможет, тебя сошлют в Сибирь, на рудники». «Ты властен над моим телом», — ответил Лукьян. «Можешь жестоко терзать его, но души тебе не затронуть. Кровь мучеников восполнит страдания Христа за церковь. Он говорил, что не мир пришел принести, но меч. Меч вынут теперь против нас. Но сам Бог со временем вложит его назад в ножны. Паисий в ярости кусал свои тонкие губы. Он готов был растоптать дерзкого и упрямого еретика, не дрогнувшего перед его угрозами. Но он сдержался. Была одна лазейка, чтобы избежать поражения со стороны неграмотного штундиста. Он отпил воды из стакана и начал что-то писать на большой гербовой бумаге. Дальнозоркий Лукьян машинально следил за тем, как Паисий выводил ясным и четким почерком. «Я, ниже подписавшийся Лукьян Петров, заявляю». Он полагал, что это протокол допроса, который ему зачитают, и ему потребуется его подписать. Закончив бумагу, Паисий поднял взгляд с примирической улыбкой в голубых глазах и на тонких губах. «Послушай, Лукьян, ты ведь разумный человек», — сказал он, — «и ты не должен губить себя понапрасну. Мы ничего не имеем против тебя лично и твоей веры, если бы ты только держал ее при себе. Мы не хотим вмешиваться. Если тебе суждено отправиться в ад, так и отправляйся. Но по Божьей воле и Государеву наказу мы должны поддерживать и защищать православную церковь всеми доступными нам средствами. Вы, штундисты, принесли ересь и называете ее новым учением. До вас мы не сталкивались ни с чем подобным. Наша епархия была примерной, ни одного сектанта. Когда мы заставим тебя замолчать, все вернется на круги своя. Я очень сокрушаюсь о тебе. Несчастный ты человек. Подпиши эту бумагу, по которой ты обязуешься не проповедовать и не проводить богослужения, не пытаться обратить других в свою веру. Тогда мы оставим тебя в покое, и ты вернешься домой к семье». Одной рукой он поднес Лукьяну крест, чтобы он подтвердил свой обет, а другой – бумагу для подписи. Лукьян отстранил крест и даже не взглянул на бумагу. «Искуситель», – сказал он, – «это тайный соблазн, но Господь оградит меня от него. Ни ваши посулы, ни угрозы не поколеблют меня. Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие». Лицо Паисия перекосилось. Глаза засверкали гневом. Он поднял крест и со всей силой ударил Лукьяна по голове. Старик пошатнулся, но не упал. Он утер рукавом кровь со лба. «Хорошее применение для креста!» – воскликнул он, вскинув руки, чтобы защититься от следующего удара. «Арефьев! Конвоир! Кто там есть?» – закричал Паисий. «Сюда! Отведите негодяя назад в карцер и пусть сгниет там! Он дерзнул поднять на меня руку!» Быстро возник Арефьев, дремавший в приемной, схватил Лукьяна за ворот и потащил из комнаты, осыпая при этом жестокими ударами. Он не отпускал его, пока они не достигли двери карцера. Но прежде чем вставить ключ в скважину, он снова избил его, будто никак не мог остановиться. Он открыл камеру, и оттуда вырвалось такое зловоние, что Лукьян в ужасе отпрянул. Неужели он прожил целых 7 дней в этом воздухе? Казалось, он не выдержит здесь и часа. «Я не войду!» – воскликнул он, упершись руками в края дверного проема с отчаянной силой. «Поместите меня в людские условия! Я требую коменданта!» «Это тебе вместо коменданта!» – сказал Арефьев, намереваясь ударить Лукьяна ключом по голове. Лукьян ухватил ключ, внезапным движением вырвал его и швырнул в коридор. Арефьев бросился на него, но Лукьян боролся, словно был на краю пропасти. И такова была сила его отчаяния, что, несмотря на его физическую немощь, Арефьев никак не мог его одолеть. Он свистнул свисток, и к нему на помощь поспешили еще два надзирателя. Все втроем накинулись на старика со связками ключей и увесистыми кулаками. В мгновение он оказался на полу, и Арефьев вне себя от ярости пинал и топтал распростертого Лукьяна. Его товарищи, испугавшись, что он забьет узника насмерть, оттащили его в сторону, чтобы и самим не попасть в беду. Как разъяренный бульдог, он вырвался из их рук, чтобы вновь ринуться на Лукьяна. «Опять ты за свое!» — сказал один из надзирателей. «Ты забыл, что было с Денисовым? Хочешь в Сибирь за убийство заключенного? Побей его, если заслужил. Ты прав. Но убивать-то зачем? Себе только навредишь». Между собой надзиратели звали Арефьева свирепым волком, а не человеком. Если бы не покровительство начальства, его бы уже давно отправили в Сибирь за истязание заключенных. Последней его жертвой был Денисов, который в результате умер. Но его смерть сумели скрыть. Они знали, что у Лукьяна есть друзья в Ковыльске, и наверняка будет дознание, если он умрет. «Пустите! Не трону я его!» — сказал Арефьев. С него не спускали глаз, но бешеный бульдог немного успокоился. Лукьян лежал без движений и тяжело дышал, как загнанная насмерть жертва. Один из надзирателей, взяв его за ворот, втащил обмякшего Лукьяна в карцер. «Быстро запри его! Надо возвращаться на свои посты!» — сказал он Арефьеву. Тот ухватил тяжелую, обитую железом дверь и со всей силы захлопнул ее. Он не заметил или сделал вид, что не заметил, как правая ступня Лукьяна все еще оставалась на пороге и неизбежно должна была раздробиться массивной дверью. Душераздирающий крик раздался изнутри камеры, и когда они снова отперли ее, Лукьян корчился от безумной боли. «Нога застряла!» — фыркнул Арефьев. «А я тут ни при чем! Ты сам не убрал ее!» «Ну-ну, ничего страшного!» — добавил он, будто в утешении. Лукьяна оставили одного в его жуткой камере. Нога была раздроблена, несмотря на плотные сапоги. Вскоре она сильно раздулась. Сапог, который он не мог снять, давил на нее, и боль становилась невыносимой. Опершись о мерзкую стену, он начал стонать. Но Арефьев привык к стонам и крикам и не обращал на них ровно никакого внимания. Было естественно, что после хорошей взбучки заключенный стонет и охает. Вскоре он принес дневной рацион хлеба и воды. Лукьян так и лежал с полузакрытыми глазами и тихо стонал. «Ну что, дошло наконец?» – спросил Арефьев. «Будешь знать, как бунтовать против меня». Лукьян не мог есть хлеб. Ночью нога стала лучше. Боль была не такой острой. Все будто занемело. Да, нога все еще горела и ныла, но на нее уже ничего не давило, и боль можно было терпеть. Лукьян даже немного поспал. Сон придал ему силы, и когда принесли полуденный паек, он смог поесть. Однако ночью его охватили жар и лихорадка. Самые разные странные мысли толпились в его мозгу, и он уже себя не контролировал. Когда на следующий день Арефьев снова, как обычно, вошел в камеру, Он нашел своего узника в лихорадке и диком бреду. Надзиратель перепугался. Возникала новая неприятность, когда начальство не забыло еще старую. Он запер камеру и послал за тюремным фельдшером, чтобы тот осмотрел больного, а то еще умрет, как Денисов. В этот момент в коридоре появился комендант. Арефьев салютовал ему по-военному. «Ты что сделал со штундистом, негодяй?» – потребовал разгневанный комендант. «Ничего, ваше благородие», – ответил тот. «Позавчера он был очень непокорен. Ударил отца Паисия, напал на меня. Нам пришлось заталкивать его в карцер. Теперь он там лежит. Тихий-тихий». «Знаю, как ты успокаиваешь своих заключенных, зверюга! Где он?» «О нем кое-кто наводит справки». Арефьев настежь открыл дверь камеры, и свет упал на узника. Его голова была покрыта запекшейся кровью, лицо покрыто синяками. Одна нога лежала в неестественной и вывернутой позе. Лукьян был без чувств. «Ах ты, пес! Ты снова втянешь меня в неприятности!» – закричал комендант, изо всей силы заехав в ухо своему верному слуге. Голова Арефьева качнулась, но он не смел защищаться. «Он первый начал драться!» – сказал он. «Нам пришлось заталкивать его в камеру!» «Но его нога, негодяй! Зачем ты ему ногу сломал, мерзавец?» – воскликнул комендант, замахнувшись для следующей оплеухи. Арефьев сделал шаг назад, чтобы увернуться. «Это случайно, ваше благородие!» – закричал он. «В двери застряло!» «Ты послал за фельдшером?» – спросил комендант. «Да, ваше благородие!» – ответил Арефьев. Пришел фельдшер, достаточно опытный, чтобы лечить заключенных. Он объявил, что у Лукьяна лихорадка, и его следует немедленно перевести в лазарет. Это благодаря Степану комендант посетил камеру Лукьяна. Арефьева ненавидели даже надзиратели за его крутой нрав и звериную жестокость, из-за которых в тюрьме то и дело проходили судебные дознания, державший в напряжении весь персонал. Новость о безжалостном избиении Лукьяна быстро облетела тюрьму и обросла преувеличениями. Говорили, что Арефьев связал заключенного, втащил его на порог и захлопнул дверь так, чтобы переломать ему все кости. Этому верили, ибо ожидали от такого зверя, как Арефьев. Поначалу слухи ходили только среди надзирателей, но вскоре достигли слуха обычных преступников. На третье утро, после ужасных событий с Лукьяном, Степан вышел на прогулку. Идя по коридору, он столкнулся с группой заключенных, которых отводили назад в камеры. Один из них позвал его. «Слыхал, как твоего Лукьяна порвали в куски, как старую куклу?» – спросил он. Надзиратель приказал ему замолчать, если не хочет повторить участь Лукьяна. Степан больше ничего не узнал, но эти несколько слов произвели на него страшное впечатление. Он понял, что Лукьяна безжалостно избили. Вернувшись в камеру, он дождался, пока в коридоре не будет никого, кроме его надзирателя. «Пафнючич!» – позвал он. «Что надо?» – спросил надзиратель. Отношения Степана с Пафнютичем были вполне неплохими. Это был старый солдат, родом из Москвы, где родился и сам Степан. В долгие часы несения службы он любил скоротать время, беседуя с узником о компаниях, в каких участвовал, и, в свою очередь, задавал разные вопросы. Степан был человеком изрядного ума и знал, как добиться расположения старого солдата, не прибегая к мзде, что запрещали ему догматы. «Правда ли, Пафнютич, что Лукьяна избили?» – спросил он. «Хуже, чем избили», – ответил тот. «Это все этот зверь Арефьев. Не человек, а волчище. И себя погубит, и на нас беду навлечет. Забил бедного старика чуть не до смерти. Говорят, он ему ноги в двери переломал. Если бы это был настоящий бунтарь, тогда что ж? Но так мучить этого тихого человека, Лукьяна!» У Степана кровь застыла в жилах. «Что? Ноги переломал?» – воскликнул он. «Но куда другие смотрели? Что теперь с ним?»
2: «С кем? С Арефьевым?» – спросил Пафнютич.
1: «А ничего, ему-то все нипочем». «Нет-нет, с Лукьяном!» – вскричал Степан. «Ему помогли?»
2: «А, Лукьян так и лежит в карцере», – ответил надзиратель.
1: «Но он может там умереть!»
2: «А и может», – сказал Пафнютич. «И не в первый раз. Да только этот мерзавец завсегда отвертится».
1: «Коменданту! Коменданту веди!» – закричал Степан отчаянным голосом. «Ты в своем уме?» – спросил Пафнютич. «Хочешь попасть в карцер к Орфееву? Он-то рад будет поусмирять такого крепкого молодца, как ты!» «Веди до коменданта!» – кричал Степан снова и снова. «Не поведу!» – ответил надзиратель, запер дверь и стал уходить по коридору. Тогда Степан разбушевался. Он бил и пинал дверь, что есть сил, кричал во весь голос – разнес стекла маленького зарешечного окна. Пришли надзиратели и попытались усмирить его парой тумаков. Потом они зажали его по рукам и ногам, но заткнуть рот не решились, не имея приказа. Наконец послали за комендантом.
2: «Что все это значит?» – потребовал ответа комендант.
1: «Ты хотел поднять мятеж.
2: Я уж тебя проучу».
1: «Я не хотел мятежа!» – ответил Степан, почти вне себя от возмущения. «Но нет закона истязать заключенных и ломать им кости!»
2: «Кто тут тебя истязает?» – прервал его комендант. «Кто ломает тебе кости? Ты несешь полный вздор!»
1: «Никто не причинил вреда мне!» – ответил Степан. «Но мой товарищ Лукьян!»
2: «Ну и? Какое тебе до этого дело?» Снова перебил его комендант. «Ты что, инспектор тюрем? Как ты можешь знать, что случилось с Лукьяном?»
1: «Я ничего о нем не ведаю».
2: «Проявите сострадание ради Христа!» Взмолился Степан с новым отчаянием. «Сходите и сами посмотрите, правда это или нет! Меня накажите, как сочтете нужным. Я не мог увидеться с вами, пока не поднял шума».
1: Комендант распорядился в качестве наказания посадить Степана на хлеб и воду. Но он последовал его совету и пошел сам все узнать. Привычки Орфеева были ему хорошо известны, и надо было замять дело, пока оно не получило огласку. В тот же вечер Пафнючич с виноватым видом появился у двери Степановой камеры.
3: «Степан! Степан!» – позвал он тихо.
1: Пафнючич был благодарен своему узнику за то, что тот не выдал его коменданту, ведь именно он рассказал о случае с Лукьяном.
3: «Что надо?» – спросил Степан.
1: «Не держи зла за утрешнее», – сказал Пафнютич. «Мы тебе тумаков надавали и прочее. Сам понимаешь, работа у нас такая».
3: «Бог простит», — сказал Степан. «Я и не сержусь. Христос тоже страдал. Они бичевали и терзали его. Раб не больше господина своего.
2: Если они ненавидели его, будут ненавидеть и нас.
3: Ты мне сегодня здорово услужил, продолжал надзиратель. Что бы со мной было, скажи ты, что я шепнул тебе о Лукьяне. Когда он тебя пытал, у меня сердце от страха в пятки ушло. Подумал, пропала моя головушка. Но ты смолчал. Выходит, отплатил мне добром за зло.
2: Я сделал, как надо, сказал Степан. Не мог я тебя выдать.
3: Кто другой выдал бы, просто от злости, сказал старый солдат. После этих-то тумаков, вот ведь как, ты можешь быть добрым со многими заключенными, а они тебе такую свинью подложат, что и вовек не забудешь. Но вы, штундисты, как сами святые.
2: А почему? Отозвался Степан тихим голосом. Потому что мы во всем следуем примеру Иисуса Христа. Мы читаем, как Он терпел истязания до самой смерти. И мы стараемся нести свои страдания, как Он. Мы верим, что Он с нами, хоть и не видим Его. И у нас есть силы, чтобы выдержать все. Не нам зваться христианами, если забудем его. Он говорил серьезно и, похоже, Пафнючич слушал его внимательно. Но было ясно, что он не понимает Степана. Его ум работал очень медленно. Слова и мысли Степана были ему неведомы. Одно он все же понял. К нему обращались как к другу, а не как к надзирателю или глупому старику. И это тронуло его до глубины души. «Что до приказа морить тебя хлебом и водой целый месяц?» – сказал он, когда Степан ненадолго замолчал, думая, как бы проще объяснить все этому человеку. «Ты уж не беспокойся. Я буду давать тебе по секрету из своего рациона. А если хочешь послать весточку жене, матери или зазнобе, доверься мне». Я передам записку или письмо. А ты мне ничего не давай. Рассчитаешь неправильным. Степан был озадачен. Он не мог подкупить этого человека. Но мог ли он принять его предложение? И все-таки было очень важно, чтобы друзья на свободе узнали о Лукьяне. «У меня ни жены, ни зазнобы, слава Богу», — сказал он. «И матери нет». Но я хотел бы послать весточку друзьям, если у тебя есть кому отвезти.
3: «Конечно, есть», — прервал его Пафнютич. «Со мной племянник живет, сын моей почившей сестры. Митишкой звать. Это ее сын от первого мужа. У нее, у Матрены, было мужей-то двое. Первый...» «Что ж», — сказал Степан, — «пошли своего Митишку к моим друзьям в Острынь. Это село, откуда Лукьян. Оно в верстах в 20 отсюда, возле Книшей. Пусть спросит Павла Руденко. Он должен рассказать ему, что случилось с Лукьяном. И они пришлют братьев, чтобы помочь ему в нужде. Ты сам знаешь, как его будут лечить в лазарете».
2: «Конечно», — сказал Пафнютич. «Утром отрежу мальца». На завтра, рано утром, Митяшка, белобрысый мальчуган, 15 лет, отправился в Острань. Добрался он только в сумерки. Малое село, похоже, погрузилось в сон. Не было видно ни души. И мальчик боялся стучать в запертые двери. Он ходил взад-вперед по пустынной улице, напрасно надеясь встретить хоть кого-то, кто подскажет ему, где найти Павла Руденко. Наконец он увидел полоску света, выбившуюся из окна. Он осторожно подкрался и, опершись об изгородь, попытался разглядеть, что происходит в доме. Изгородь скрипнула под его весом, и окно внезапно распахнулось. Митяшка со всех ног кинулся прочь и остановился, только совсем запыхавшись. Но он не выполнил задание. Еще осторожнее, чем прежде, он снова подобрался, чтобы заглянуть в освещенное окно. Оно было закрыто, и через толстое зеленоватое стекло никого не было видно. Но через мгновение спокойный и добрый голос позвал его. «Чего ты хочешь, мальчик?» – спросил он. Поначалу Митяшка чуть опять не пустился на утек, но тот же голос продолжил. «Не бойся, не обижу». Митяшка замер. Ему стало очень интересно, кто был этот добрый человек. А ласковый голос снова заговорил. «Может быть, ты нуждаешься? Ты голоден? Или почти нах? Или тебе нужны дрова для костра? Что ж, я дам тебе все, что нужно, все, что у меня есть. Но подбираться вот так, тайком, нехорошо, мальчик. Ты совсем молод и можешь очень просто ступить на дурной путь, согрешить против Бога и человека». Митяшка залился румянцем, и слезы подступили к глазам. «Я не пришел красть», — сказал он. «Я с поручением. Мне нужен Павел Руденко, штундист. У меня секретное послание. Только лично ему», — добавил он, гордый собой. «Я Павел Руденко, которого ты ищешь», — ответил Павел. «Кто послал тебя?» «Мой дядька», — ответил мальчик. «Он надзиратель в ковыльской тюрьме. Это про человека по имени Лукьян». «Входи, входи», — произнес с нетерпением Павел. «В хате расскажешь». Он помог мальцу перебраться через изгородь и разбудил мать, уже легшую спать. Вместе они выслушали все, что знал Митяшка о Лукьяне. «Я должен завтра же ехать!» – воскликнул Павел. «Да», – сказала печально Ульяна. «Будешь в Ковыльске, иди к Марковину. Он знает там всех и поможет». Павел в сомнении покачал головой. «Робок», – сказал он, – «как трусливый заяц. Очень доброе сердце. Но я не могу рассчитывать на его помощь». Рано утром Павел выехал на своей повозке, взяв с собой мальчика. За две версты до Ковыльска он его высадил. Нужна была осторожность, чтобы не выдать надзирателя. Павел пошел к нему прямо на квартиру. Но старый солдат не мог рассказать ему больше того, что Лукьяна перевели из тюремного лазарета в городскую больницу, где с ним легче будет встретиться. Это было на другом конце города, возле улицы, где жил Марковин, и Павел немедленно поехал к нему. Была уже ночь, и Марковин не ждал никаких гостей, посему стук в дверь напугал его. «Кто там?» – спросил он, перед тем, как снять засовы и замки. «Павел Руденко, впусти меня!» – ответил Павел очень тихо. Дверь отворилась, и на пороге возникла дрожащая фигура побледневшего мужчины лет 45. Он был тщедушен, птичье лицо, козлиная бородка, хлопчатый подрясник вытерт на локтях. Дома он носил свое старое церковное облачение, ибо 5 лет был служителем в соборе. Он тайно примкнул к штундистам. У него не хватало смелости заявить об этом открыто. Как бывший церковный служитель, он понес бы куда более суровое наказание. Теперь он зарабатывал на жизнь торговлей овощами. Марковин зажег тонкую сальную свечу, которая едва мерцала, провел Павла в комнату и усадил в красный угол под иконами. В страхе перед властями Марковин не убрал их, только задернул занавеской от глаз братьев-штундистов. Выяснилось, что Марковин ничего не знал о Лукьяне, кроме того, что один из епархиальных писарей поведал ему после первого дознания. «Они выдвинули против Лукьяна 17 обвинений», — сказал Марковин, содрогнувшись. 17! И по каждому его могут сослать в Сибирь. Павел задумчиво слушал. Но его меньше беспокоила возможность сибирской ссылки, нежели нынешнее состояние Лукьяна в больнице.

0: Лукьяна перевели из карцера в тюремный лазарет. Когда они принялись его раздевать, выяснилось, что тяжелый кожаный сапог придется срезать со сломанной ноги. Увидев ее состояние, фельдшер покачал головой и многозначительно присвистнул. Она была темно-красной, с темными подтеками от внутреннего кровоизлияния. Вызвали городского врача и согласились с этим эскулапом о необходимости ампутации. Он посоветовал коменданту перевести пациента в городскую больницу для операции, ибо только там он сможет получить должный уход. «Ваш узник не сбежит на одной ноге», – сказал мрачно доктор. В сопроводительной бумаге, которую комендант направил руководству больницы, никак не упоминалось жестокое обращение, которому подвергли заключенного. Несчастный случай объяснялся его собственной неосторожностью и упорным нежеланием обратиться за помощью в его страданиях. Комендант каждый раз по возможности прикрывал Арефьева, чтобы сохранить дисциплину и всегда иметь под рукой этого дикого зверя, готового вцепиться в глотку непокорному узнику при первом сигнале начальника. Были камеры, в которые комендант никогда не заглядывал без сопровождения Арефьева. Можно было закрыть глаза на это случайное проявление жестокости. Он ведь не со зла. Когда после долгих часов беспамятства и лихорадки Лукьян пришел в себя, он поначалу подумал, что находится в преддверии рая. Благословенный свет разливался повсюду вокруг него. Свежий ветерок овевал лицо. Он жадно глотал его. Он ощущал, что чист и умыт. Он лежал в постели с белыми простынями и теплым одеялом. Было очень тихо, но это не было безмолвием ямы, в которую его бросили до этого. В ушах слышался гул голосов, но он был слишком слаб, чтобы поднять голову и оглядеться. Ему было видно только голубое небо за окном возле его кровати. Добрая рука поднесла питье к его губам. Он отпил и снова погрузился в сон. Когда он снова проснулся, его ум и память были совершенно ясными. Сестра милосердия сказала ему, что он находится в городской больнице, и ему все стало понятно. В его душе не оставалось сомнений, что смерть близка, и ангел перенесет его душу из увечного и страждущего тела к Господу и Владыке, которого он всем сердцем любил и служил которому преданно. Великий покой наступил в душе Лукьяна. Ни одна волна тревог не смущала гладкое море, по которой его маленький корабль плыл в славную гавань. Исключительно сладостный свет разлился на его бледном и впавшем лице. Сестры милосердия остановились и смотрели на него, проходя мимо узкой койки, думая о том, какие же мысли могли вызвать столь прекрасное состояние души. На следующее утро, после приезда в Ковыльск, Павел был уже в приемном покое городской больницы. Поначалу он ничего не мог узнать о Лукьяне, пока один из служащих не подсказал ему, в какой палате тот лежит. Но поскольку это заключенный, никто не может навещать его без соизволения властей. «Он очень плох», — сказал этот человек. «Они боятся отнять у него ногу, а это его единственный шанс». Павел поспешил в епархию, но Паисия не была на месте, и никто не мог дать ему нужное разрешение. Павел попытался дать денег, ибо не считается взяткой, если ты даешь человеку деньги не за то, чтобы он забыл о долге, но выполнил его. Но вскоре он убедился, что ни деньги, ни молитвы никак не помогают. Ему придется прийти на следующий день, когда, скорее всего, Паисий будет на месте. Но лишь на третий день Павел добился аудиенции у Паисия, благодаря содействию Марковина и оправданному взносу в 3 рубля. Он с волнением изложил Паисию свою просьбу.
1: «А, ты из Острани!» – сказал Паисий. «Родственник Лукьяна?»
0: «Нет, ваше преподобие», – ответил Павел. «Лукьян нам не родня».
1: «Ну-ну, ты ему родня по духу», – спросил Паисий. «Ты из его стада?»
0: «Мы близкие соседи, и его семья просила меня разыскать его», – ответил Павел, осторожно уходя от темы.
1: «Понимаю», – ответил Паисий с усмешкой. «Стадо шлет дары апостолу и ждет от него благословенного послания, чтобы укрепилась их вера».
0: «Он теперь не может писать никакие послания», – воскликнул Павел. «Он в больнице при смерти. Его жестоко избили в тюрьме».
1: Паисий притворился, что ничего не знает. «В больнице? Жестоко избили в тюрьме?» – повторил он. «Я должен провести дознание, и пока не буду знать всего, не могу разрешить тебе видеть его. Ступай!»
0: «О, ваше преподобие!» – вскричал Павел. «Что, если он уже умирает? У него же есть иждивенцы, и он хотел бы распорядиться об их судьбе. Ради Христа! Позвольте мне сегодня увидеться с ним!»
1: «Как только узнаю все обстоятельства», – холодно парировал Паисий, – «я решу, дать тебе разрешение или нет. Приходи послезавтра. У меня нет на тебя времени». В этот момент вошел служащий и что-то прошептал Паисию на ухо. «Пусть войдет», – воскликнул он быстро. «Нельзя заставлять его ждать». «Ступай», – добавил он Павлу, который так и стоял, будто хотел снова воззвать к его милости. Павел поклонился и ушел с опущенной головой, с тяжелой скорбью на сердце. Он понял, с каким человеком ему придется иметь дело, и опасался, что не дождется от него никакой поблажки. В дверях он столкнулся с Валерианом, который взглянул на него добрыми, но печальными глазами.
2: «Крепись!» – прошептал он. «Я здесь по тому же делу, что и ты, но у меня получится».
0: Несколько дней, которые Лукьян провел в больнице, кардинально изменили его. По-прежнему, находясь в состоянии великого покоя, он стал замечать многое из того, что происходило вокруг него в обычной палате, где он лежал. С обеих сторон и перед ним стояли ряды коек. Рядом с ним, по правую сторону, лежал человек в очень опасном состоянии и все время стонал. Пациенты, достаточно окрепшие, чтобы вставать с коек, ходили взад-вперед в длинных серых балахонах, весьма похожих на тюремные. Сначала Лукьян даже подумал, что он в тюремном лазарете. Эти серые фигуры с изможденными лицами и медленными шагами не напоминали людей вольных.
1: «Как ты себя чувствуешь?» – спросил один из медбратьев, подойдя к Лукьяну.
0: «Отлично!» – ответил тот жизнерадостно.
1: «Как нога? Болит?» – снова спросил медбрат.
3: «Нет, не чувствую никакой боли», – ответил Лукьян.
1: Медбрат покачал головой и прикоснулся к ране.
0: «Так не больно?» – спросил он.
3: «Нисколько», – ответил Лукьян. «Я вообще ничего не чувствую».
0: Пришел врач на осмотр и тоже покачал головой. Все, находившиеся в палате, смотрели и слушали в тревоге. Как только врач ушел, все накинулись на медбрата с расспросами.
2: «Ногу отрежут?» – спрашивали они.
3: «Думаю, да, славные мои», – отвечал он.
0: «Ах, как ужасно!» – воскликнул один из них.
1: Неделю есть не сможешь, как увидишь, как человека живьем режут.
0: Тут не было условий для приватности, и самые серьезные операции проводились на глазах у других пациентов.
1: «Если бы он был христианином», – сказал торговец рыбой, недавно сам перенесший операцию. «А так, это проклятый штундист, за что и должен страдать. Они не должны класть их вместе с нами, христианами».
3: «А чем он хуже нас, друг?» – спросил другой пациент.
1: «Почему хуже?» – воскликнул торговец. «Да он штундист, насколько я знаю. Он отступился от Христа, от святых и даже от Пресвятой Девы Марии. Штундисты говорят, она была немкой, а все знают, что она родилась русской и православной. Это одна из их ересей».
3: «А ты его самого спроси», – обратился он к медбрату.
0: Но у медбрата не было времени вступать в богословские диспуты, пусть даже столь интересные. Его только что вызвал к себе врач. Вернувшись, он объявил, что Лукьяну не станут ампутировать ногу.
2: «Почему?» – спросили все с нетерпением.
1: «Все равно скоро умрет», – было им ответом. «Нет нужды в лишних хлопотах. Не жилец он».
0: Никто и не пытался ничего скрывать или говорить так, чтобы не слышал Лукьян. Почти во всех странах крестьяне спокойно глядят смерти в лицо и открыто говорят о ней. Лукьян слышал все сказанное и осветился торжествующей и радостной улыбкой. Он был готов умереть и прибыть со Христом, но не мог не печалиться о тех, кого будет вынужден оставить в большой беде и страданиях. «И мой сын Павел», – произнес он про себя. В этот самый момент ему показалось, что все остальные фигуры исчезли из палаты, и видел он только Павла, который смотрел на него с невыразимой любовью и сочувствием. Неужели Бог послал ему Павла в видении? Но рядом с Павлом стоял Валериан, совсем не похожий на призрачный дух. И все же Лукьян глядел на них в потрясении. Не вынеся молчания, Павел склонился над койкой.
2: «Ты меня узнаешь?» – спросил он.
0: «Я Павел из Острани».
2: «Я подумал, это видение, и Бог не спаслал мне его», — ответил Лукьян слабым голосом. «Кто это с тобой?»
0: «Валериан Петрович», — ответил Павел. «Если бы не он, мне бы не разрешили видеть тебя».
2: «Это хорошо», — сказал Лукьян. «Бог вознаградит его. Пришли бы позже, и в живых бы меня не застали».
0: Валериан подошел к умирающему и тщательно осмотрел его, словно врач. Павел следил за ним в большом волнении.
2: «Сильно не печалься, сын мой», — сказал Лукьян. «Знаю, мой час настал. Павел, я так хотел снова услышать твой голос, то, как ты поешь. Наверное, так будут петь ангелы, когда я попаду на небеса. Спой мне «Домой». Сможешь?»
0: Павел выпрямился и призвал все свое мужество. Пациенты собрались вокруг койки. Впереди стоял торговец рыбой и пристально наблюдал. По палате разнесся чистый мелодичный голос Павла. Он пел хорошо известную духовную песню, и несколько голосов поддерживали его в припевах после каждого стиха.

0: Врачи и персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла.
1: Вы прослушали седьмую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Заботливый петух. К осени яблоневый сад порадовал нас богатым урожаем. Под сочной тяжестью плодов, крупных и розовощеких, ветви сгибались до земли. Но вот беда. В последнее время на сад участились налеты. Носили они странный характер. Налетчики почти не брали с собой яблок, но вред причиняли немалый. Посудите сами. Вместо того, чтобы яблоки осторожно снимать с дерева и укладывать их на чердаке вперемешку с пахучим луговым сеном, нам приходилось теперь собирать их с перекопанных грядок со вмятинами от ударов. Урожай яблок пропадал. Мы встревожились. Бабка Дарья и я решили дежурить в саду. Я охраняю сад ночью, бабка Дарья сторожит его днем. Мы ретиво взялись за дело, но проку от этого не было никакого. Яблоки продолжали осыпаться. Нас удивляло то, что валявшиеся на земле яблоки почти все были в маленьких крапинках-дырочках. Было похоже на то, что они были исклеваны. Над этим открытием я долго ломал голову, но сообразить ничего не мог. И вот однажды, в жаркий полдень, я заглянул в сад. По саду безмятежно слонялись куры. Я поначалу не обратил на них внимания, а прошел к шалашу, где дежурила бабка Дарья. Из шалаша доносилось легкое похрапывание. Я приоткрыл створку. Разомлевшая от жары бабка Дарья, уютно примостившись на стуле, спала. «Бабка Дарья!» — тронул я ее за плечо. «А, бабка Дарья?» Бабка Дарья виновато захлопала сонными глазами. «Жара-то какая!» — сказала она и выглянула из шалаша. «Ты, милок, чем меня тревожить, кур бы в загон отправил!» И многозначительно добавила. «За меня не беспокойся, я слежу. Муха и та без моего ведома не пролетит». Неожиданно в саду раздался петушиный крик, и вслед за ним радостное квахтанье. Мы с бабкой Дарьей разом высунулись из шалаша. «Ах, разбойник!» — растерянно прошептала бабка Дарья. «Средь бела дня!» Петух, деловито хлопая крыльями, ходил по яблоневой ветке, выискивал среди густой листвы добычу. Заметив краснобокое спелое яблоко, он сильным ударом клюва сбивал его на землю, а там на него восторженно набрасывались хохлатки. Яблоки сыпались на грядки частым душистым градом. Только один раз петух оступился и слетел на землю. Но тут же, победно заорав, он снова взлетел на дерево и усерднее прежнего принялся за работу. «Кыш!» — завопила бабка Дарья и кинулась в сад. «Кыш на халюге!» Кур сразу как ветром сдуло. Возле дерева лишь валялись в торопях оброненные ими пыльные перья да исклеванные яблоки. Мне было весело. Я смеялся. «Надо же, какой находчивый петух! Да к тому же еще и заботливый! Ведь не для себя старался, для курочек». А бабка Дарья долго сердилась, грозилась сварить из петуха суп, но к вечеру поостыла. «Ладно уж», — махнула она рукой, — «хорошо, хоть не все яблоки позбивал горлохват». И, набрав целый подол подпорченных яблок, великодушно отнесла их в куриный загон. «Пусть клюют», — сказала бабка Дарья. «Что поделаешь, раз они такие любители? Да обижать их нехорошо, ведь они тоже стараются, яички несут». Я согласился с бабкой Дарьей.

Горе-пловец. Сосед дядя Силанти перед своим переездом в город на постоянное место жительства подарил нам с бабкой Дарьей длинноухого белосеребристого зайца. «Берите», — сказал он и тяжело вздохнул, — «только заботьтесь о нем. Я бы взял его с собой, но ведь в городе он пропадет». Мы с бабкой Дарьей дружно поддержали такое мнение дяди Силантия, и я, не скрывая своей величайшей радости, бережно унес зайца в хату. Заяц обеспокоенно поводил большими, карими глазами и потряхивал шерстью. «Не бойся», — ласково сказал я ему, — «у нас тебе будет хорошо». Я достал фанерный вместительный ящик из-под яблок и устроил в нем нового жильца. Вскоре, чтобы заяц не скучал, я повел его на прогулку в нескошенные, еще цветущие луга. И с этого дня у нас начались с ним неприятности. Заяц оказался каким-то ненормальным. Сначала все шло гладко. Наш жилец, помахивая коротеньким хвостом, спокойно прыгал по выколосившейся траве, не упуская, однако, меня из виду. Да я и не опасался, что он убежит. Заяц был ручным, можно сказать, домашним. Но как только мы подошли к озеру, заяц навострил уши и неожиданно для меня бросился к воде. Еще через секунду он, захлебываясь, уже барахтался в камышах. Если бы не моя быстрая помощь, заяц, конечно же, утонул бы. Я схватил его за длинные уши и вытащил из воды. Обессиленный заяц лег на влажную зелень. Мне стало жаль его. «Эх ты, дуралей!» Я осторожно погладил мокрую, дрожащую шерсть. «Тоже мне в пловцы захотел». Заяц долго лежал, прикрыв глаза. Потом, пошатываясь, встал на лапы. Я взял его на руки и понес домой. Об этом случае я не стал рассказывать бабке Дарье. Мало ли чего не бывает на свете. Может такое статься, что заяц никогда не видел озера, а может, не в меру разрезвился косой. А расскажи бабке Дарье, она как начнет плести небылицы. Вспомнит истории, происшедшие с ней в детстве, и обязательно заканчивающиеся плохо. В конце концов, бабка Дарья вытворит зайца из дома. Но вот через 2 дня пошел сильный дождь. За камышовым сараем у нас была выкопана довольно глубокая яма. Из нее мы брали глину для хозяйства. Так эту яму чуть ли не полностью залило водой. Наш заяц, увидев тихую заводь во дворе, со всех лап кинулся к ней и опять попробовал плыть. И опять с горем пополам я вытащил его из воды и обсушил под солнцем. Тогда, наконец, я решил обо всех заячьих странностях поведать бабке Дарье. Узнав такую новость, бабка Дарья сокрушенно кивнула головой. «Да, всякое бывает, милок». Она назидательно подняла палец вверх, покосилась на зайца и боязливо прошептала. «Он, видать, сумасшедший». И здесь же, по настоянию бабки Дарьи, я немедленно написал письмо в город дяде Силантию и сообщил ему, что заяц его не совсем в своем уме, и желательно, чтобы он забрал его обратно. А пока суд да дело, мы с бабкой Дарьей засадили зайца в темный ящик и сверху еще накрыли тяжелой клеенкой. Вскоре с города пришел ответ. Дядя Силантий писал, «Не волнуйтесь, такое странное поведение зайца объясняется тем, что с самого раннего детства он воспитывался вместе с утятами. У нас с бабкой Дарьей будто гора с плеч свалилась. Значит, все-таки заяц не сумасшедший». Я скорехонько побежал в хату и выпустил невольника из заточения. Он, щурясь, смотрел на солнечный свет, на нас с бабкой Дарьей и, казалось, улыбался. А нам с бабкой Дарьей было не до улыбок. Трудную задачу задал заяц. Как уберечь его от водной опасности? Рано или поздно, а наш отчаянный жилец все-таки вскочит в воду и неминуемо погибнет. Под вечер, когда солнце садилось за лес и слугов потянуло прохладой, бабка Дарья пошла к своему приятелю, деду Дмитрию, сборщику утиль сырья. Дед Дмитрий занимался тем, что ездил по селам на телеге, таскаемой худой рыжей лошаденкой, и собирал в обмен на игрушки всякую всячину. Рваные галоши, бумагу, медную проволоку и даже кости. Все это он отвозил в город на фабрику, где собранное им перерабатывалось.
«Яви милость, голубчик», — сказала бабка Дарья, — «выручай нас из беды, нежданной-негаданной». Дед Дмитрий внимательно выслушал бабку Дарью, весело крякнул и выручил. Он долго рылся в сумеречных сенях, пока не достал полведра бутылочных пробок и не дал бабке Дарье. «Шей ты ему, горе-пловцу своему, из этих самых пробок пояс, и пускай косой плавает себе в удовольствие». Бабка Дарья так и сделала. Утром у нас в избе появился синий широкий пояс, раздвижной спасательный круг. Немедленно были проведены испытания. Мы с бабкой Дарьей обвязали зайца пробочным поясом и выпустили его за калитку. А я не спеша пошел к сельскому пруду. Заяц увязался за мной. У камыша степенно плавали утки. Наш заяц, недолго думая, со всего размаху плюхнулся в воду и ай да к уткам. Ошарашенные утки выкатили глаза. «Кто это? Что еще за птица?» Голова зайца радостно крутилась над водой. Утки в ужасе кинулись в камыш. Заяц за ними. Перепуганные утки рванулись в небо и, тяжело хлопая крыльями, полетели. Лишь одна растерялась, зачем-то метнулась к берегу. И тут-то ее настиг заяц. Утка закричала дурным голосом. «Ничего!» — смеялись мы с бабкой Дарьей, стоя на берегу и наблюдая, как заяц осторожно обнюхивает дрожащую птицу. «Заяц наш смирный и покладистый. Скоро вы подружитесь!» Так оно и случилось. Заяц стал своим в утиной стае, и они до глубокой осени пропадали вместе на сельском пруду.

0: Длинноухий воспитатель. Мы измучились. Мы не знали, что нам предпринять с буренкой, ладной и сильной коровой, недавно купленной бабкой Дарьей в соседнем селе у хороших знакомых. Беда заключалась в том, что буренка ни под каким видом не желала пастись вместе со стадом. Она норовила удрать в глухие пойменные луга, куда редко наведывались односельчане, но часто заходили волки. Мало того, буренка редко шла домой по доброй воле, без упрашивания и подталкивания. Мы с бабкой Дарьей долго ломали головы, размышляя. Может, буренке не нравится у нас? А может быть, она просто капризная и избалованная корова? Сельский пастух Аверкий, почтенный старый человек, окончательно сбился с ног, присматривая за буренкой, и не раз грозился бабке Дарье такую непутевую корову в стадо не принимать. «Сил моих больше нет», — говорил он с отчаянием. Но бабка Дарья ласково улыбалась пастуху Аверкию и просила. «Погодь чуток, не кипятись, молодая она». И вот однажды под вечер, когда теплый туман заливал луговые низины синеватой волной, пастух Аверкий длинным кнутовищем зло постучал к нам в калитку.
1: «Эй!» — гортанно закричал он. «Хозяева! Есть кто?» «Принимайте свою корову!»
0: И, отирая рукавом пиджака обильно выступивший пот со лба, негромко, но решительно добавил. «Принимайте в последний раз!» «Что значит «в последний раз»?» Тут как тут появилась перед ним бабка Дарья и, не ожидая ответа, схватила буренку за рога, потащила ее во двор. Буренка недовольно крутила головой, мычала и упиралась. «Потому...» Пастух Аверкий для храбрости сдвинул соломенную шляпу на самый затылок, что это не корова.
1: «А кто?» — бабка Дарья подозрительно покосилась на пастуха Аверкия.
0: «Да это не поймешь, кто в коровьей шкуре!» — в сердцах выкрикнул пастух Аверкий, гневно сверкнув глазами и, не зная, что еще сказать обидное, сплюнул. «Я с председателем сельсовета уже говорил. И тебе повторяю. Я не козел отпущения. Истеречь одну твою корову не могу. У меня их 20. Ясно?» Прислушиваясь к словам пастуха Аверкия, бабка Дарья еще крепче вцепилась в коровьи рога. «Конечно, если корова вырвется из рук и выскочит со двора, ее не то что пастух Аверкий, а все село изловить не сможет».
1: «Ладно», — примиряюще сказала бабка Дарья, «ты на корову не серчай, Аверкий, на то она и корова. Существо, хотя и живое, а можно сказать, неразумная.
0: Ну вот и учи ее уму-разуму!» Пастух Аверкий резко щелкнул кнутом, как выстрелил, и пошел со двора. Бабка Дарья опечалилась, позвала меня на семейный совет. «Корову жалко продавать, хорошая корова. Молоко у нее славное, жирное и душистое. И характер невредный. Вот только, правда, домой ее не загонишь».
1: «Эх, буренка, буренка!» — сокрушалась бабка Дарья. «Видать, не ко двору ты пришлась нам».
0: И надумала-таки бабка Дарья продать корову. Я же воспротивился ее решению.
1: «Успеем продать», — уговаривал я. «А что пастух Аверки серчает, дело поправимое. Я сам буду гонять буренку на пастбище».
0: Рано утром, заслышав певчие звуки пастушьего рожка, я повел корову за село, где собиралось стадо. По пути мне встретился наш сосед, дед Никанор. Он гнал впереди себя осла, похлопывая по его крутым бокам ладонью. Осел обиженно ревел, видно, не желал идти на околицу села в общество рогатых, вечно жующих коров. Заметив мое удивление, дед Никанор стал добродушно объяснять мне свое столь раннее появление на сельских улицах со слом. Оказалось, что вот уже неделю, как на железнодорожную станцию за почтой, ездит Митя, смышленный, веселый парень. Ездит он на велосипеде. А вот законный почтарь дед Никанор по возрасту вышел на пенсию. В этом месте рассказа старый почтарь вздохнул и, поравнявшись со слом, ласково потрепал его за ушами. «А ушастика правление колхоза передало мне», — доверительно сообщил дед Никанор. «Я на нем, почитай, 10 лет почту возил».
1: «Остарел ушастик, тоже вроде пенсия положена».
0: «Как это передала?» — спросил я. «В личное пользование, что ли?»
1: «Нет», — замахал на меня руками дед Никанор, — «видишь ли, ушастик крепко привык ко мне. Его председатель велел на конюшню поставить, к лошадям. Так ничего не получается. Худеет осел, тоскует, не хочет на конюшне. А увидел раз меня, как заревел, прямо плачет осел, и все тут». Председатель тогда и говорит мне: «Забери ты его, Никанор, к себе, а мы тебе от колхоза вспоможение дадим. Фураж, значит, завозить будут». «А я нет», — дед Никанор заулыбался. «У меня продовольствие и свое найдется для друга». Так вот он у меня и остался. Дед Никанор, полый армяка, вытер красный обветренный нос и тронул меня за плечо. «Нынче решил отправить ушастика на денек в стадо. Пусть на воле с коровами побродит. Не во вред ему окажется, я так кумекаю». «Это точно! Чистый луговой воздух вреда не принесет», — согласился я. И, взглянув на буренку, смиренно шагавшую рядом со мной, поведал деду Никанору про свою заботу-печаль. «А ты возьми веревку, да и свяжи их, буренку свою и моего ушастика, и пусть себе пасутся», — посоветовал дед Никанор. «Вот чтоб мне сквозь землю провалиться, обязательно приведет осел твою корову домой». «Сил не хватит», — засомневался я. «Гляди, какая она у нас справная и какой осел у тебя». «Ничего», — заверительно подмигнул мне дед Никанор. «Еще как приведет. Я своего ушастика хорошо знаю. Чтоб ни случилось, домой пойдет. Пойдет и корову приведет». «Только», — дед Никанор предупредительно поднял палец, — «веревку бери подлиннее, метров 5-6, чтоб они не очень мешали друг другу». Я лишь усмехнулся словам деда Никанора. «Придумает же человек осла с коровой связать». Но, боясь обидеть недоверием старика, согласно закивал головой и, заметив на лугу грозно хмурившегося пастуха Аверкия, быстро направился к нему. А дед Никанор, пристроив осла к стаду, извилистой стежкой, темной, как пастуший кнут, побрел домой. За день я так набегался за коровой, что к вечеру еле волочил ноги. А на утро и вовсе захворал. Все тело ломило и жгло. И мне казалось, будто я где-то сильно простудился. На все уговоры бабки Дарьи еще раз сходить на луг попасти корову я непреклонно отмахивался головой. Однако, когда в соседнем дворе раздался пронзительный рев осла, я вскочил, отыскал длинную пеньковую веревку и, будь что будет, вышел с нею за калитку к деду Никанору. Вместе мы надежно связали ушастика и буренку и пустили их в стадо. С нетерпением стали ждать вечера. Усталое солнце скатилось за горизонт, над зубчатой стеной леса появилась розовая лента заката. И вот от многоголосого мычания коров задрожал над селом густой воздух. Стадо возвращалось с лугов. Запахи мякины, пыли и парного молока — оно прошествовало из конца села и как бы растворилось в нем. Но сколько мы не выглядывали буренку и ушастика, их все не было. Бабка Дарья совсем повесила нос. Я тоже опечалился. Один лишь дед Никанор был невозмутим и спокоен. «Все равно осел приведет корову», — твердил он. Но когда плотная темнота покрыла село, то и дед Никанор приумолк. Разыскивать скотину в такой кромешной темноте было бесполезным делом. Легче было отыскать иголку в стогу сена, чем осла и корову в ночных пойменных лугах, заросших кустами вереска и крушины. Мы отложили поиски до утра. Всю ночь бабка Дарья не спала, ворочалась сбоку на бок, тяжело охала. Лишь к рассвету она задремала. Задремала и пропустила самый радостный момент. В слабой дымке раздалось обиженное мычание, и сразу же заревел осел. Я вихрем сорвался с лежанки и через секунду уже был у калитки. Из другой калитки выглядывал дед Никанор. Увидев меня, он многозначительно и лукаво подмигнул мне, после чего горделивой походкой двинулся к шумно дышащему ослу. Заморился! Молодец! Я снял веревку с буренки, и она виновато прошла в загон. Только через день мы вновь выпустили буренку и ушастика в стадо. На этот раз обошлось без происшествий. осел чин-чином привел корову домой. И так продолжалось недели две. А потом и без веревки Буренка стала ежедневно возвращаться в село, покорно шагая за ушастиком. «Перевоспитал-таки осел корову!» — смеялся дед Никанор и довольно потирал руки. «Зря болтают люди, что дурнее осла нет никого!»

Чьи дети лучше? С некоторых пор мы с бабкой Дарьей стали замечать, с нашим индюком что-то неладное. Но посудите сами. Индюшка снесла яйца и уселась выводить индюшат. Индюк непрекаянно слонялся по двору. Но стоило ему увидеть бабку Дарью, идущую к сеновалу, как он преображался. Нетерпеливо пританцовывал, водил полураскрытым клювом и, казалось, щурился от предстоящего удовольствия. Бабка Дарья подходила к индюшке и брала ее на руки. «Давай-ка я тебя покормлю, сердешную», — ласково говорила она наседке, — «а то ты вовсе отощала». Но наседка встревоженно косила глаз на изготовившегося к захвату ее гнезда индюка. «Ничего», — успокаивала птицу бабка Дарья, — «не волнуйся, мы этому самозванцу зададим». «Ишь!» — наседкой себя возомнил. Но только бабка Дарья с индюшкой в руках отходила от гнезда, как индюк поспешно взбирался на яйца и ликующе затихал. Он высиживал индюшат. Возвращаясь на сеновал, индюшка с отчаянным квохтаньем бросалась к гнезду и прогоняла индюка. Тот, раздосадованный, убегал в противоположный конец двора, сгребал небольшие камни и садился на них. Он так рьяно проделывал это каждый раз, так обиженно пыхтел на пыльных острых камнях, что я однажды не выдержал и попросил бабку Дарью: «Дай ты ему, пожалуйста, куриные яйца, их у нас хватает. Не пожалей яиц. Все индюку не так колко будет сидеть. Пусть потешится». Бабка Дарья ушла в хату, долго и недовольно гремела посудой в чулане, бормотала: «Ишь, наседкой ему захотелось быть. Нет, надо его отнести к ветеринару-птичнику, пусть проверит. Он, наверное, рехнулся». Но просьбу мою уважила. Старая сита набросала травы, сложила пяток яиц и усадила на них индюка. «Жди цыплят!» — смеясь, она погладила индюка по темной спине. Но теперь бабке Дарье хлопот прибавилось. Ей приходилось два раза в день, утром и вечером, забирать с гнезд то индюка, то индюшку и на крыльце хаты поить и кормить птиц. Индюк был готов умереть с голоду, чем добровольно покинуть старое сито. Вскоре индюшка повела щебечущую стайку на лужок. Пора было обучать появившихся на свет индюшат уму-разуму. Индюк терпеливо высиживал своих. И вот таки настал день, когда бабка Дарья вышла на крыльцо и всплеснула руками. «Ах, смотри, чудо-то какое!» Я выглянул в оконце. Возле перевернутого сита удивленно стоял индюк, а у лап его копошились желтые цыплята. Соседская собачонка Жучка подлезла под плетень и, намереваясь познакомиться с цыплятами, двинулась было к ситу. Но индюк так угрожающе щелкнул клювом и так посмотрел на собачонку, что она трусливо поджала хвост и вновь скрылась за плетнем. «Правильно!» — одобрительно улыбнулась бабка Дарья и повернулась ко мне. «Ничего не скажешь, заботливый папаша». Так у нас во дворе почти сразу появились две семьи — индюшат и курчат. Взрослые птицы вели себя солидно, с достоинством. Индюшка хлопотала возле своих птенцов. Индюк степенно похаживал возле своих. Иногда, когда цыплята и индюшата играли вместе, взрослые птицы подходили друг к другу и о чем-то квахтали. Мне казалось, что индюк и индюшка ревниво обсуждали, чьи дети лучше, и добродушно по-соседски переругивались.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы познакомились с пророчеством о том, что в последние времена у народа Божия появится великий враг, который нападет на святую землю, но будет уничтожен, и Бог накажет врагов Израиля. В прочитанных нами главах Бог говорит, что враг придет на Иерусалим с крайнего севера. А поскольку на севере от Израиля находится Россия, то врагом вполне может оказаться именно это государство. Вы спросите меня, да как может наша страна оказаться такой плохой? В ответ я могу прочитать вам, что предсказывает Бог через своего пророка Иезекииля в стихах 6 и 7 из 39 главы. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святый в Израиле». Бог говорит, что пошлет огонь на Магог и на людей, считающих, будто они находятся в полнейшей безопасности. Так что давайте не будем пребывать в сладостном забытии относительно того, что у Бога нет лицеприятия, и Он готов вступиться за себя и наказать тех, кто преступает Его законы. Я хорошо помню, как однажды во время существования Советского Союза видел по телевизору в новостях группу христиан, которая пришла в американское посольство в Москве и со слезами умоляла предоставить им политическое убежище, потому что в России их преследовали. Но Америка из политических соображений не сделала ничего для их спасения. И американские дипломатические представители выдали их советским властям. Я внимательно следил за новостями, желая узнать, что случилось с этими христианами впоследствии, но больше так ничего и не услышал. Наша страна предпочитала не связываться с советскими властями, которые преследовали христиан и евреев. И Россия была виновата в антисемитизме и в атеизме, об этом не следует забывать, когда мы читаем пророчество Иезекииля. Во второй главе послания к римлянам, стих 3, говорится: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Человек не избежит суда. Он может думать, что сам справится с грехом, но это не так. Во второй главе послания к евреям, стих 3, мы читаем: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Другими словами, автор послания спрашивает: как человек может избежать наказания, если он отвергает того, кто дает ему спасение? Друзья мои, понимаете ли вы, что на этот вопрос не смог бы ответить даже Бог? И мы просто не сможем избежать суда, если откажемся от избавления, даруемого нам во Христе. Бог явил нам свою любовь. И мы не должны относиться к жертве Христа легкомысленно. Мы не можем жить так, как нам нравится. Мы должны считаться с Богом. Мы не должны нарушать Его законы. И если бы Бог мог оставить грех без наказания, тогда Он был бы ничем, не лучше нас с вами. Человек всего лишь творение, и он должен склониться перед Богом-творцом и Его волей. Свобода и достоинство человека состоят в способности исполнять волю Божью. Бог напоминает нам, что мы всего лишь прах, но Он милостив к нам. Друзья мои, если вы отрицаете Бога, Он накажет вас. Если вы отвергаете Его милость и благодать, то и Он отвергнет вас.
Ведь это его вселенная, его земля, и она развивается по его собственному, совершенному плану. Возможно, этот факт не доставляет вам особого удовольствия, но, друзья мои, мы в любом случае должны считаться с законами, которые установил Бог для нашей вселенной. А сейчас мы обратимся к последнему разделу книги пророка Иезекииля, главам с 40 по 48. Они посвящены описанию храма в период тысячелетнего царства. Я надеюсь, что однажды увижу этот храм и смогу в него войти, но поклоняться там я не буду, потому что речь здесь идет о тысячелетнем царстве. Храм этого периода будет находиться на земле, а я в это время буду в другом месте, которое описывается в 21 главе книги Откровения, в Новом Иерусалиме, где будут вечно жить верующие во Христа. В 21 главе Откровения, стих 22, о Новом Иерусалиме написано так. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Так что в том месте, куда попадет церковь, храма не будет. Но на земле в период тысячелетнего царства будет храм, и мне даже нравится, что у нас не будет храма, потому что я не люблю обряды. Я буду рад тому, что сам Господь Бог, Агнец, будет храмом Нового Иерусалима. Хотя сейчас даже представить себе не могу, как это будет чудесно. Послушайте далее стихи с 1 по 3 из 40 главы. «В 25 году по переселении нашем, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». И на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. Иерусалим в тот момент разрушен, храм сожжен. Но Иезекииль видит будущий храм, который построят в этом городе в период тысячелетнего царства. Когда в Писании появляется муж с тростью, предназначенной для измерения, а муж этот, конечно же, ангел, это значит, что Бог готовится вмешаться в земные дела своего народа. Мы находим аналогию происходящему и у других пророков, и в книге Откровения. Читаю 40 главу далее. Стихи 4 и 5. «И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Лично мне кажется, что Иезекииль в буквальном смысле перенесся в Иерусалим и своими глазами видел там будущий храм тысячелетнего царства, поскольку он описывает этот храм во всех деталях. А кроме того, Божий пророк утверждает, что будет восстановлен закон Моисея, богослужение левитов, жертва всесожжения, жертва за грех и жертва за преступление. Послушайте стихи с 39 по 41. «А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. А у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у одного бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны по бокам ворот.
Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. Обратите внимание также на 44 стих. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. То есть в храме будет музыка и певцы. А вот что написано в стихе 47. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был четыреугольный, а перед храмом стоял жертвенник». Наше внимание привлекает тот факт, что иудеи снова будут приносить жертвы. И в главах 43 по 46 описывается поклонение в этом храме. Здесь нам следует вспомнить, что в последние дни существования храма Соломона в нем уже не было шехины или Божьей славы. Но в 43 главе мы читаем, что слава вернулась в храм, и тот, кому теперь поклоняется Израиль, присутствует там. Мы понимаем, что это Господь Иисус Христос. Послушайте первые два стиха 43 главы. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божья приходит с востока и наполняет храм. Здесь рассказывается о возвращении Христа на землю и о том, что с ним идет слава Божья, шехина. И вот, когда Христос сошел на землю в Вифлееме 2000 лет тому назад, с ним не было его славы. Послушайте 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Очевидно, Господь приходит с востока. Мы снова прочитаем об этом в 44 главе. А пока обратите внимание на 19 стих 43 главы. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, — говорит Господь Бог, — дай тельца из стада волов в жертву за грех». Так проходит поклонение в храме. Жертвоприношение будет по сути своей воспоминанием. Через жертвоприношение люди будут вспоминать содеянное Христом на кресте, в то время как жертвоприношения Ветхого Завета предвосхищают его жертву. В 44 главе Иезекииль снова говорит, что князь войдет через восточные ворота. Послушайте стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Сейчас восточные ворота Иерусалима закрыты, совершенно завалены. Некоторые толкователи считают такое состояние исполнением пророчества Иезекииля и говорят, что ворота не откроются, пока не придет Мессия. Но здесь у меня есть два возражения. Первое заключается в том, что упомянутый здесь князь не Иисус Христос. Иезекииль говорит, что этот князь будет приносить жертвы и поклоняться Богу, а значит, он не может быть Господом. Господь Иисус сам есть Бог и сам есть жертва, поэтому он не станет приносить жертвы. Я считаю, что этот князь израильский царь Давид, хотя, возможно, это будет какой-то другой потомок Давида. Мое второе возражение в том, что здесь подразумеваются вовсе не ворота города, а ворота храма. Храма сейчас нет, и для того, чтобы это произошло, он сначала должен быть построен.
Но ворота в городской стене не имеют к храму никакого отношения. Может быть, князь войдет в город через восточные ворота, но не через те, которые существуют сейчас. Да и старая стена ведь может быть снесена, и на ее месте построена новая с новыми воротами. Так что давайте учитывать, что это в любом случае не та стена, которая видела Христа, и тем более Иезекииля. Те стены уже давно разрушены. А в 45 главе мы читаем, как будет праздноваться Пасха. Послушайте стихи с 18 по 22. «Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех». Пасха имеет явное отношение ко Христу. В первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, мы читаем: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Здесь возникает вопрос: зачем во время тысячелетнего царства будут восстановлены ветхозаветные жертвоприношения, если они уже нашли свое высшее исполнение во Христе? Друзья мои, лично я не вижу здесь никакого противоречия. Я считаю, что жертвоприношения в эпоху тысячелетнего царства совершаются в память о Христе и о Его смерти на кресте, подобно нынешнему совершению Вечери Господней. Некоторые спрашивают, зачем нужно приносить жертвы на самом деле, а не символически? Друзья мои, чтобы научить человека хоть чему-то, требуется приложить много стараний. Люди вообще учатся с большим трудом. Вот почему мне кажется, что не только в храме будут приносить настоящие жертвы, но и мы на небесах будем причащаться кровью Христа в буквальном смысле слова. Принятие крови Христовой позволит нам осознать, от какой ужасной участи избавил нас Агнец Божий. Наше спасение от греха и ада было непростым делом, с которым мог справиться только Бог. И кровь Христова будет всегда напоминать церкви об этом. А на земле, искупленному народу Израиля, об этом будут напоминать жертвоприношения. В заключительных главах 47 и 48 Иезекииль описывает землю Израиля в период тысячелетнего царства. Послушайте первые два стиха 47 главы. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону». Мы видим, что вода вытекает из-под жертвенника. Именно отсюда исходят все благословения, от жертвы Христа, умершего на кресте. А кроме того, я хочу напомнить вам, что вода — это символ Святого Духа. Мы читаем далее 3 и 4 стихи. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу».
Здесь описывается путь верующего в духе. Вода по колено — это молитва, вода по поясницу — это служение. А все наши молитвы, все наше служение, вся наша жизнь покоятся на искуплении, которое мы получаем во Христе. Послушайте далее пятый стих. «Еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вода, в которой можно плавать, обозначает полноту духа». Это предсказание тех дней, когда Бог изольет своего духа на всех людей. Сегодня такого не происходит, поскольку не все люди принимают Господа. А вот что написано в седьмом стихе. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Деревья — это плоды, которые мы приносим в своей жизни. В 48 главе рассказывается о разделении земли между 12 коленами Израиля. В особенности интересен отрывок, касающийся колена Дана, это 1 и 2 стихи. «Вот имена колен. На северном краю, по дороге от Хетлона, ведущей в Эмав, Гацар-Еон, от северной границы Дамаска, по пути к Эмафу, все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру». Колено Дана возродится в период тысячелетнего царства, хотя в седьмой главе Откровения, среди отмеченных печатью, оно не упоминается. Эти люди не будут принимать участие в великой скорби. Но милостью Божьей они вернутся в Израиль во время тысячелетнего царства. В этом интересном факте есть урок и для нас. Мы спасены Божьей благодатью. Но помимо спасения, получаем вознаграждение за наше служение Господу. А далее в этой главе мы находим описание Иерусалима.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Дух захватывает. Этот текст Священного Писания вызывает у меня головокружение. Может быть, правильнее сказать, дух от него захватывает. Каждый раз, когда его читаю и пытаюсь себе представить то, что здесь написано, я испытываю потрясение. Понимаете, о чем здесь идет речь? Прежде создания мира Бог избрал нас во Христе. То есть мира еще не было, грехопадения не произошло, а Бог уже все знал, все продумал, все решил и спланировал. Недаром символ веры говорит о Христе как о рожденном прежде всех веков, до создания мира. Бог уже тогда видел грешников, меня и вас, и Христос принял решение прийти на землю, как сказано в Писании: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». В чем, собственно, заключается избрание? Оно состоит в следующем. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Здесь сразу же возникают другие вопросы. Как этого достичь? И можно ли вообще достичь? Теперь вы, наверное, понимаете, почему этот текст Писания так сильно впечатляет меня. А вам не встречались подобные тексты, которые переворачивали бы ваше сознание? Таких в Библии немало. Итак, Библия открывает нам реальность. Каждое слово имеет чрезвычайно важное значение, потому что это слово Бога. А Он слов на ветер не бросает. Этот текст в свете прошлого, настоящего и будущего означает следующее. Во-первых, Бог избрал нас. В Нем, то есть мы избраны в Иисусе Христе, но мы не только в Нем избраны, мы еще в Нем святы и непорочны. Всякий раз, когда подобные тексты потрясают меня до глубины души, вспоминается замечательная истина Священного Писания, изложенная в 10 главе послания к евреям. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. По этой-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, посредством жертвы Иисуса Христа мы совершенны, совершенны навсегда. Что вы на это скажете? Не идет ли кругом теперь голова и у вас? Во-вторых, Он сделал совершенными освящаемых. И хотя здесь мы видим законченное действие, сделал, тем не менее, Он продолжает над нами работать. Но для вхождения в вечность мы во Христе готовы. И та самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, изменяет наш характер, направляет наши мысли к горнему, дает нам силу служить Богу и Его людям. Слава Ему за это! Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
2: Татьяна Мороз. Мысли наизнанку. Так хочется, чтоб больше о Христе и мыслилось, и говорилось чаще в душевной неподдельной чистоте, где наизнанку видно мысли наши. Так хочется указывать на крест, где обрели свободу и прощение, где злое жало потеряло смерть в тот первый день великий воскресенья. Так много было сказано о нас, о боли и о скорби в испытаниях. Давайте вспомним, что не видел глаз, о небе и о высоте призвания.
0: Проповедь. Вальдемар Цорн. Верить и исповедовать.
3: Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам 10:9-10. Что значит исповедовать? И что значит веровать? На эти два вопроса мы постараемся найти ответы в Священном Писании. Исповедовать Иисуса Господом. Что меняется в нашей жизни, если мы признаем и исповедуем Иисуса Христа нашим Господом? 2000 лет назад в провинциальном городке, в котором в то время проживало всего около 150 семей, жил мальчишка. Звали его Иешуа. Его маму звали Мария. Ее мужа, которого считали отцом мальчишки, звали Иосифом. Иешуа, для простоты понимания мы будем звать его Иисусом, что нам привычнее, был первенцем в семье. Были у него еще и младшие братья и сестры, имена некоторых мы знаем из Евангелия от Марка: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Смотри Марка 6:3. Как звали его сестер, нам неизвестно. История их имен не сохранила. Почему я о них вспомнил? Объясню. В 7 главе Евангелия от Иоанна читаем: «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“. Ибо и братья его не веровали в него». Иоанна 7:1-5. Именно на эти слова обращаю ваше внимание: братья его не веровали в него. Листая Новый Завет, наталкиваемся на два послания, которые вызывают у нас некоторое удивление: послание Иакова и послание Иуды. Да-да, именно они, авторы этих посланий, младшие братья нашего Господа Иисуса Христа. Те самые, с которыми Он по пыльным улицам Назарета, возможно, в догонялки играл, и которые, повзрослев, не веровали в Него. Когда последний пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель представил миру Иисуса Христа как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, братья ему не поверили. Они видели чудеса, совершенные их старшим братом, слышали, что он мертвых воскрешает, слепорожденным возвращает зрение, прокаженных очищает и из глухонемых изгоняет бесов, так что те и слышать, и говорить начинают. Но не верили. Не верили ему. А потом Иисуса арестовали и распяли, похоронили. Горе в семье страшное. Мать плачет, убивается, ведь верила, надеялась, а тут похоронили. А потом началось землетрясение. Затем Иисус явился женщинам, одной, другой, потом ученикам, Петру и еще двоим. После явился 11, и притом не один раз, а 40 дней подряд являлся. Дальше одновременно 500 ученикам. Явился и брату своему Иакову, смотри 1 Коринфянам 15:7. И братья поверили. Поверили пророчествам об Иисусе, поверили проповеди и свидетельству Иоанна об их брате, поверили свидетельству апостолов о его воскресении, поверили Иисусу Христу, всем сердцем поверили. Предание говорит, что Иисус сам рукоположил своего брата Иакова в епископы Иерусалимской церкви. Иаков пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Иаков признавал своего брата Господом. Обратите внимание на эти его слова: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». 2:1. Или на эти слова: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа». Вот Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. 5:7-8. Вот что для Иакова означало поверить в Иисуса Христа. Иуда, другой младший брат Иисуса, пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится, возлюбленные. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуды 1:1-4. Точно так же, как и брат его Иаков, Иуда уверовал в Иисуса Христа, уверовал, что Иисус – Господь и Бог. Иуда заканчивает свое послание такими словами: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Стихи 24-25. Почему я привожу эти тексты? Чтобы показать, что Иаков и Иуда стали теми, кем они стали, после того, как приняли и исповедали Иисуса Христа Господом. Это не имя и фамилия, это принятие его господства. Иуда так и пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Иаков пишет то же самое: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Сейчас мы до конца не понимаем смысла этих слов, что именно они означали для людей того времени. Быть рабом не было унизительно. Унизительно было свободному человеку стать рабом. Раб – это вещь, живая, говорящая вещь. Иаков и Иуда – рабы Бога и Господа Иисуса Христа. Они стали рабами добровольно. Вот что произошло в сердцах родных братьев Иисуса Христа – после того, как они поверили, что Иисус воскрес из мертвых, они засвидетельствовали всему миру, что Иисус – Бог, Господь, Спаситель, Судья грядущего суда и Властелин вечности. Но если в русском переводе это не так отчетливо видно, то в греческом тексте смысл этих слов однозначен. Поскольку перед словом «Господа» отсутствует определенный артикль, это означает «раб Бога и Господа Иисуса Христа». Иаков называет своего брата Богом и Господом. Иуда говорит то же самое, заканчивая свое послание словами: «единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И для него Иисус – Бог и Господь. В Евангелии от Иоанна записаны такие слова, сказанные Иисусом: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10:17-18. Иаков и Иуда, братья Иисуса Христа, в эту власть поверили. Власть над жизнью и смертью. Власть, которая принадлежит только одному Богу. Апостол Павел это так сформулировал: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. «Сам Бог установил: верующий всем сердцем в его воскресение из мертвых обретает его жизнь». Вера в воскресение Иисуса Христа все изменяет. Воскресение Иисуса Христа изменило все, а наша вера в эту реальность меняет и для нас, и в нас буквально все. Представьте себе, что Иисус не воскрес. Невозможно? Если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, то есть не имеет никакого смысла. И вера наша тщетна, тщетно и упование наше. В общем, нет у нас никакой надежды. Например, мы знаем, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но как это влияет на нашу повседневную жизнь? Никак. И также для нас не имеет никакого практического применения, верим мы в теорию относительности или нет. Однако сердцем твоим веровать, как говорит Павел в послании к римлянам, значит принимать решение. Решение, основанное на этой вере. Сердце – центр нашей воли и потому наших решений. Верить сердцем означает жить так, как веришь, поступать в соответствии с этой верой. Что же конкретно меняется для нас и в нас, если мы сердцем веруем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых? Мы Ему доверяем. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос нашего прошлого. Решается вопрос всего прошлого, всех наших грехов. Под прошлым я подразумеваю и то, что будет послезавтра и через 10 лет. Я говорю о прошлом, которое будет у нас тогда, когда мы предстанем перед Богом после нашей кончины или после вознесения Церкви. Все наше прошлое. Это наше прошлое нас волновать уже не будет. Почему? Апостол Павел в послании к римлянам об Иисусе Христе пишет так. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Он убеждает нас, как мы читаем далее в послании, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8:32-34. Воскресением Иисуса Христа решаются наши повседневные проблемы. Этой верой в воскресение Иисуса Христа мы живем. Каждый день. Павел пишет: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Что определяет наши будни? Что делает христианство привлекательным? Есть один секрет победной и привлекательной христианской жизни. Христос живет в нас. Его могущество, Его сила, проявляющаяся в нас и через нас, она дает нам радость и победу каждый день, как написано. «Итак мы всегда благодушествуем, и, как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5:6-8. Сами по себе мы не способны ни любить, ни верить. Бог подарил нам веру. Своим Словом и Духом Святым Он пробудил ее в наших сердцах, и мы ее приняли. Как пишет апостол Петр, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим рано с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1:1-2. Он возродил нас, дал дар веры. И эта вера отличается от всего, что есть в этом мире. Любое искушение, любой соблазн, любые страдания, любая атака этого мира – разбивается о щит веры. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос вечности. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:17-20. Будем держаться этой центральной вести Евангелия. Будем исповедовать Иисуса Господом и жить в послушании Ему, исполняя Его волю и ожидая явления Его славы. Апостол Павел пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8:14-17. Какие замечательные, утешающие и ободряющие слова! Мы – наследники Божьего Царства. Наши страдания и болезни нам более не страшны. Они ведь только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает, благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто один достоин славы. Сделаем выводы. Исповедуя Иисуса Христа Господом и посвящая Ему всю свою жизнь, мы принимаем самое важное, самое прекрасное, самое лучшее решение, которое мы только можем принять в жизни. Веруя всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, мы становимся чадами Божьими, спасенными, самыми богатыми людьми в мире, получившими в наследство Царство Божье. Воскресение Иисуса Христа решает все вопросы нашего прошлого, настоящего и будущего. Он живет в нас. Это дает нам силу жить каждую секунду сейчас и потом. Эта истина дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами наследство. Христос воскрес, воистину воскрес. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
2: Эссе Надежда Орлова. Раскаты грома. Эпиграф. Стрелы молнии рвали тучи, но они опять сливались и неслись над сенью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой с ударом грома что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю. И блестели грозно тучи, и казалось взгляду ратью страшных черных привидений, в бархат золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из злата и калеными из горна были прямо в руки взяты. Максим Горький. Гроза грянула неожиданно. Только что ярко светило солнце, горячий воздух неподвижно стоял над речным пляжем, и вдруг подул ветер. Сначала он был легким, но потом порывы усилились. По воде пошла рябь, а горизонт потемнел. Отдыхающие бросились спешно собираться. За несколько минут берег опустел, лишь над откосом тревожно метались птицы. Аня напряженно вглядывалась в водную даль, туда, где в волнах мелькала голова матери. Река в этом месте была широкая, но мама, отличная пловчиха, каждый день переплывала ее. Она была уже на середине обратного пути и приближалась к берегу со всей возможной скоростью, но гроза была быстрее. Вскоре с неба упали первые капли, большие, тяжелые. Застучали быстрее, быстрее, быстрее. Раздались первые раскаты грома. На том берегу полыхнули молнии. Аня завернулась в покрывало и, переминаясь ноги на ногу в страхе, смотрела на массовое бегство. Вот она уже одна на пляже, исхлестанная жесткими струями дождя, а мама еще так далеко от берега, плывет из последних сил, преодолевая волны, поднятые штормовым ветром. Вдруг страшный грохот разорвал небо прямо над головой, оглушив до темноты в глазах, а потом яркая вспышка полыхнула прямо в лицо. Молния ударила буквально в нескольких метрах, подняв в воздух песчаный фонтанчик.
4: И Аня в ужасе закричала. Крик потонул в неистовом реве грозы. Девочка бросилась бежать, увязая в мокром песке, падая, теряя вещи. А потом сидела в темном подъезде. По деревянным ступенькам растекалась вода. Аня не убирала с лица спутанные мокрые пряди волос, не замечала холода, от которого кожа покрылась мелкими пупырышками. Она твердила лишь одну фразу, беззвучно шевеля губами: «Господи, спаси маму!» Конечно, вы в курсе, что на стене плача змея охотилась за голубем, а в Мертвом море видели живую рыбу. Еще в Израиле родился красный теленок. Эти несомненные признаки приближающегося апокалипсиса занимали умы пугливых обывателей года два назад. Всего-то две зимы и две весны миновали, как поется в песне, но где те змеи, голуби, рыбы и телята? Им на смену явился коронавирус. Вместе с ним, как следствие, накрыл страны и континенты всемирный карантин. А затем подтянулась зловещая вакцина с тайным чипом на конце иглы. Общество разделилось на тех, кто в страхе закрылся дома, то есть самоизолировался, и на тех, кого принято называть ковид-диссидентами. На улицах зашумели демонстранты, требующие отменить болезнь, и то одному, то другому мировому богачу приписывают коварные планы взять под колпак все население земного шара, как Мюллер Штирлица. Безусловно, это дальние раскаты Божьего грома, но не дано людям распознать расстояние до грозы. Сколько до нее? День или тысячи лет? Мы помним слова Христа, что будут слухи о войнах, землетрясениях, болезнях, но это еще не конец. По статистике, гроза занимает второе место по числу смертельных случаев, уступая первенство лишь наводнению. Да, наводнение с большой буквы уже было в истории людей. Теперь идет гроза. Ежесекундно над землей полыхает 100 молний, но большая часть населения их не слышит. Не слышат люди и приближения мировой грозы. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, так же, как было и во дни Лота. Луки 17:26-28. Почти 1000 лет разделяют годы жизни Ноя и Лота, но они ничего принципиально не поменяли в жизни людей. Они также ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, сажали. Намного больше веков разделяет нас и нечестивых жителей Содома. Но и они не изменили этого ряда. Едят, пьют, покупают. Сколько лет пробежит между нами и теми, кто увидит, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Неизвестно. Однако и тогда будут есть, пить, строить, сажать. Среди верующих, которые как раз-таки хорошо различают лицо неба, пандемия породила воистину цунамоподобную волну пророчеств о приближающемся конце мировой истории. Ссылки на все новые проповеди, предсказания, толкования буквально засыпали участников всевозможных чатов. На YouTube есть видео, где в течение почти 10 часов объясняется очередная версия, естественно, самое наидостовернейшее, когда и как будет. Бесконечно перетасовываются факты из книги пророка Даниила, Откровения Иоанна и из посланий апостола Павла. Аргументы приблизительно у всех одинаковые, только трактуются по-разному. Когда небо свернется в свиток, и солнце не даст света, и звезды падут на землю, это всем интересно. Жутко, страшно, но увлекательно. А вот с собственной смертью не так. Это совсем не интересно. Никто не хочет знать дату отшествия с Земли. Это знание сделало бы человека несчастным, парализовало бы его волю и уничтожило творческие порывы. В одной детской книге герой с помощью необыкновенных часов мог перемещаться во времени. Он побывал на похоронах деда, отца, а потом вернулся в свое время, когда дед еще бодр, а отец молод. Но смотреть на них, как прежде, он не может. Рыдания душат его. И на вопрос мамы: «Что случилось, сынок?» он тихо отвечает: «Случилась жизнь». Со всеми нами случилась жизнь. Жизнь безмятежная, как летний солнечный день, как ласковые воды деревенской речки, как теплый прибрежный песок. Жизнь, как страшная гроза, как бушующий ураган, как поражающая молния. Жизнь, которая имеет начало и неизбежный конец. Но есть еще одна жизнь, не имеющая конца. Однако многим она кажется призрачной, нереальной. Поэтому всеми силами держатся люди за земную, смертельную жизнь и не обращают внимания на то, что предлагает Христос. Стукнула дверь подъезда. Послышалось шлепанье мокрых ног по ступенькам лестницы. Девочка подняла заплаканное лицо и сквозь пелену слез увидела маму. «Что ж ты убежала, одну меня оставила?» – с легким упреком спросила мама. «Страшно!» – уже во весь голос, не стесняясь, зарыдала Аня.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Гордость и смирение. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Книга притчи Соломоновых, 18 глава, 12 стих. Существует история о том, как султан отличил своего визиря и сделал его равным себе. Отличил также и весь его род. Дядя же визиря, который был огородником у султана, попросил последнего исключить его из рода визиря, так как он не захотел пользоваться незаслуженными привилегиями и наградами. Однажды султан с визирем гуляли в саду, и вдруг султан увидел прекрасное яблоко и попросил визиря сорвать его. Но так как не было лестницы, то визир с позволения султана забрался на плечи султана, а когда не мог еще достать, то встал на голову султану и сорвал яблоко. Оставшись один, султан, размышляя о случившемся, сказал: «Этот человек пожелал быть равным со мной и посмел даже встать своими ногами на мою голову». При таких мыслях сердце султана наполнилось гневом, и он приговорил визиря и весь его род к изгнанию. Пожилой же огородник, дядя визиря, остался, ибо он предвидел падение гордого рода и вышел из него. Да, падение всегда предшествует гордость, а за смирением следует слава. Визир возгордился и пал, а дядя его смирился и поэтому устоял. Гордость – чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения осознания достигнутых успехов и чувство своего превосходства в чем-либо, чрезмерно высокое мнение о себе и пренебрежение к другим, заносчивость и высокомерие. Гордость является самым смертельным из всех смертных грехов. Все грехи мерзки пред Богом, но мерзостнее всех гордость сердца. Гордость – это тот подводный камень, о который часто разбивались те, кто долго противился бурям страстей и разных искушений. Смирение же есть сознание слабости своих и недостатков, чувство сокрушения и унижения, скромность. Чем смиреннее, чем беднее ничтожный человек в своих глазах, тем выше и дороже он пред Богом. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Добрая слава! И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Книга пророка Исаии, 58 глава, 8 стих. Семья Николаевых переехала жить в другое место, и Але пришлось перейти в новую школу, которая находилась в противоположном конце города. Каково же было удивление девочки, когда в первый день ее появления в классе учительница Вера Григорьевна объявила детям: «Ребята, это и есть Алочка Николаева, о которой я вам рассказывала». «Но откуда вы меня знаете? Ведь мы раньше не были знакомы!» В недоумении и смущении спросила Алла. «Алочка, добрые дела имеют славу, которая идет впереди человека. Я рада, что в моем классе теперь будет учиться такая ученица». Оказалось, что Вера Григорьевна и прежняя соседка семьи Николаевых – подруги со школьной скамьи. У соседей была дочка-инвалид. Алла часто навещала эту девочку, играла с ней, дарила свои игрушки, одежду, делилась вкусной пищей, рассказывала об Иисусе, о надежде на вечную жизнь, где все будут здоровыми и счастливыми. Мама девочки души не чаяла в Алле и, не скрывая радости, рассказывала своей подруге Вере по телефону о доброй маленькой соседке, без которой жизнь ее дочурки была бы печальной и однообразной. А подруга, учительница средней школы, рассказывала своим ученикам эти примеры доброты и чуткости, побуждая ребят к тому же. Когда домашние Аллы узнали о девочке все, что произошло в тот день в классе, папа сказал: «Давайте поблагодарим Бога за то, что Он делится с нами не только своей любовью и щедрыми благословениями, но и своей славой. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

Красота памяти. Постановили иудеи, чтобы дни эти были памятны. Книга Есфирь, 9 глава, 27 и 28 стихи. Для того, чтобы лучше управлять своим временем, мы пользуемся многими хорошими советами. И вот один из них –

имение их разграбить. Представьте себе страдания, страх, скорбь, ужас. Жизнь была окончена для Божьего народа. Они не могли сделать ничего, чтобы спасти себя. Но, полагаясь на Господа, Есфирь нашла мужество попросить своего супруга, царя Артаксеркса, дать своему народу 2 дня, чтобы защитить себя от нападения. Он выполнил ее просьбу, и иудеи одолели своих врагов. Теперь представьте себе радость, ликование, приятный вкус победы, облегчение. Жизнь не была окончена для евреев. И чтобы отмечать это, израильтяне отвели день для празднования своей победы. День для празднества и радости. День, чтобы дарить друг другу подарки. Чтобы убедиться, что евреи сейчас и через несколько поколений никогда, никогда не забудут, как Бог обратил их печаль в радость и скорбь в праздник. Есфирь и Мардохей установили ежегодное празднование праздника Пурим. К сегодняшнему дню, 2400 лет спустя, Пурим по-прежнему празднуется евреями всего мира. Каждый год правоверные иудеи вспоминают милосердное Божье спасение. А вы? Делаете ли вы все возможное, чтобы помнить благость Господа к вам и отмечать Его труды в вашей жизни? Такие праздники, как Рождество, когда Бог явился во плоти, Пасха, когда Бог искупил ваш грех, достойны ваших усилий и вашего внимания. Именины и день вашего крещения – это тоже возможности отметить Божье присутствие в своей жизни. Как напоминает нам псалмопевец: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он избавляет от могилы жизнь твою». Псалом 102:2-4. Будем же помнить Его великую благость и любовь.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром.

Дорогие сестры, сегодня в начале Нового года хотелось с вами прочитать 27-й Псалом, 7 стих, и немножко вникнуть, какую же истину псалмопевец Давид хочет сегодня донести до нас с вами. Я читаю: «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Первое, что мы видим в стихе, это «Господь — крепость моя». Что представляла из себя крепость? Классическая крепость состояла из башен круглого или квадратного сечения, соединенных крепостной стеной с бойницами. То есть она служила для этого города, селения или имения укрытием, покровом или защитой. То есть люди, находившиеся в этой крепости, были более защищенными. Псалмопевец употребляет еще одну иллюстрацию, подобную крепости – «щит мой». Щит – это средство индивидуальной защиты, вид вооружения, предназначенный для защиты от холодного ручного и метательного оружия и в какой-то степени от огнестрельного. То есть мы можем представить себе такую картину. Человека настигает враг, и он бежит к стенам этой крепости, и только укрывшись в этих стенах, он может облегченно вздохнуть или, вытащив щит, защитить себя от летящих стрел. Крепость – это место, где мы можем укрыться, залечь, спрятаться. А щитом мы можем защищаться. То есть щит – это что-то, что препятствует стрелам нас поранить. Так вот, крепость и щит Давид сравнивает с нашим Господом. Мы можем в нем укрыться, спрятаться или им защищаться. Это могут быть какие-нибудь проблемы в жизни, когда мы можем находить в Господе этот покой, отдавать Ему нашу боль, наши переживания и успокаиваться в нем. Или это могут быть люди, которые создают нам серьезные проблемы, и Бог может нам помогать в этом или защищать от них. Вы знаете, сестры, крепость и щит – это все хорошо и здорово. Но мы, читающие Библию, если мы вспоминаем взятие Иерихона, когда стены крепости упали, и враг мог войти в город и его преодолеть, или мы знаем о таких случаях, когда и щит не смог защитить от стрелы. Но Давид в нашем стихе на этом не останавливается. Он показывает Господа в еще лучшем свете, в лучшей силе. И теперь я хотела бы уделить внимание на середину этого стиха. Там написано: «На Него уповало сердце мое, и Он помог мне». То есть это упование было оправдано. На что Давид уповал, то и совершилось. Это не было пустое упование. Это было упование с результатом. Бог может помочь нам разными способами, чтобы мы могли сказать: «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Первый способ – это практическая помощь Господа. Как может Бог помочь нам практически? Нам предстоит совершить какое-то дело. Или приедет много гостей, которых мы должны напоить, накормить и так далее. Но мы понимаем, что это не в наших силах. Или у нас нету таких ресурсов, или у нас, может быть, нету таких возможностей, или нету времени, или нету здоровья. Это нужда. Мы молимся, просим у Бога, чтобы Он нам помог и дал силы. И когда все позади, мы, оглядываясь назад, понимаем, что Бог помог.
реально помог и дал нам просимое. Расскажу один пример. Как-то у нас остановилась супружеская пара. Он был служителем, и жена его рассказывает. В этой церкви было назначено крещение. Время было трудное. Это было после распада Советского Союза. И вот на это крещение приехали гости. Как мне помнится, молодежь с другой церкви. После крещения на обед они были у пресвитера, то есть у них дома. Эта группа приехала неожиданно. Сестра не была подготовлена, да и положение в стране желало лучшего. Она говорит: «Я так решила для своей семьи отварить лапшу и подогреть сосиски. Продукты, которые она имела, хватило бы для ее семьи, но ни в коем случае для группы гостей. А другого предложить гостям она не имела возможности». И вот мы, как сестры, можем представить переживания этой сестры. Она говорит: «Я зашла на кухню, сварила то, что и собиралась. Когда все было готово, и гости сидели уже за столом, я понимала сердцем и умом, что этого всего нам совершенно не хватит. Мне, — рассказывает она, — пришел на память стих из Матфея 15:36. «И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу». Прежде чем еду вынести гостям и поставить на стол, она в кухне помолилась: «Благослови и преломи», то есть умножь. И вы знаете, они все ели, набирали и еще осталось. Это до того чудесно, до того удивительно. Мы имеем такого сильного и могущественного Бога, что для Него не существует неодолимой проблемы. Может, кто-то и скажет, что они, может быть, мало ели? Или это какая-то сказка? Я такое никогда не испытывала. Или я не имела такого чудесного ответа на молитву. И тут я не могу не заметить то, что Бог отвечает нам настолько, насколько мы Ему доверяем. Но это другая тема, и мы поговорим о ней в следующие разы. Второй способ помощи Господа. Бог может также помочь нам через людей. И это происходит тоже чудесным образом. Например, от людей, от которых мы не ожидали помощи, или через людей, которых мы вообще не знаем. Быть может, через людей из другой страны. И тут я хотела бы привести еще один пример. Сестра в Молдавии в это же трудное время совершала труд. Она варила обед и кормила бездомных детей. Пенсия была незначительна, и вот как-то у нее кончились финансы. Она молилась Богу и просила послать ей деньги. Она говорила: «Молясь, я думала, что Бог пошлет помощь через соседей, так как они знали, что она этим занимается, или через членов церкви». Но она эту проблему не озвучивала людям, а только приносила ее Богу. Но помощь пришла из другой страны. Бог побуждает сестру из Германии послать деньги этой сестре в Молдавию. Сестры, для Бога не существует границ, законов и так далее. Следующее. Бог может помочь через тех людей, кто даже не знал о нашей нужде. Расскажу следующий пример из жизни. Бог побуждает Йоахима Ланкамар посвятить себя миссии здесь, в Германии. Это означало, что он должен был уволиться с работы и полностью быть на содержаемым на пожертвование. Он должен был сделать шаг веры для подтверждения, что Бог действительно призывает его на этот труд. Он попросил у Бога, чтобы на его банковый счет пришло первое пожертвование. Еще никто не знал, что Бог призывает его на этот труд. Он никому ничего еще не говорил. И вот он идет в банк и видит, что на его счет пришло 60 тысяч
Тогда еще были немецкие марки. Это была большая сумма, и она пришла от одного человека. Скажите, кто из людей переведет кому-то на банковый счет просто так такую сумму? Только тот, кто живет с Богом и по повелению Бога, быть может, даже недоумевая, зачем, слушает Бога и делает это. Рассказывая это, Ланкама говорил, что никогда далее не приходило пожертвование от одного человека в такой сумме. Конечно, Бог его не оставил, и пожертвования приходили стабильно, и он ни в чем не нуждался, а более того, поддерживал еще и других миссионеров в других странах. Но такой большой суммы от одного человека больше не было. Следующее. Бог помогает не только через финансы, но мы говорили и о щите, который защищает нас от каких-то людей, от каких-то законов, и может делать это также с помощью людей или каких-то обстоятельств. Здесь мне приходят на память два случая. Первый, который произошел с Кори Тен Бом. Кори Тен Бом, которая вместе с сестрой отбывали срок в Равенсбурге за то, что они прятали в своем доме евреев во время Второй мировой войны, рассказывает, что вдруг в ихней камере появились вши. «Зачем, Господи?» – недоумевала она. Но потом до них дошли слухи, что охранники в других камерах делали с женщинами неподобающие. Бог помог и уберег Кори и ее сестру, а также и других женщин в их камере от насилия, послав им вшей. И все охранники, зная это, оберегались зайти в эту камеру. Другой случай я расскажу вам из моей жизни. На моей прежней работе мы часто должны были работать вне графика по субботам. В первую смену или во вторую смену. В первую смену я соглашалась работать, но во вторую смену я не соглашалась, потому что я тогда занималась подростковой группой в церкви, и это было в 3 часа в субботу. Потом было молитвенное в 5 часов. И каждый раз я отказывалась во вторую смену работать. Конечно, во первую смену в субботу работали все охотно, но во вторую уже не так. Ко мне подошел шеф первый раз, второй раз, третий раз. Я всегда отказывалась во вторую смену. И вдруг пошло негодование среди моих коллег. Да, мне было это неприятно. Однажды мне даже одна, когда спрашивала начальник, пойду ли я работать во вторую смену в субботу, одна сказала, нет, она не пойдет, ей же надо идти молиться. С таким тяжелым сердцем, чтобы коллеги не подумали, что я просто отлыниваю от работы в субботу во вторую смену, я с тяжелым сердцем пошла домой. И вот когда я в понедельник вышла на работу, я узнала, что эта проблема решена. Одна из местных немок, она услышала этот разговор наш и пошла в Бетрипсрат. Это те, которые защищают интересы рабочего. И рассказала, что у нас есть одна коллега, она не может в субботу во вторую работать, но как-то начальники давят и спрашивают нас, и нам трудно отказываться. Они вызвали наше начальство и сказали, никого не спрашивайте, вывешивайте список, чтобы люди сами заносили себя, если они хотят работать. Больше вы не должны никого спрашивать. И я так обрадовалась, подумала, Господи, как легко ты устранил эту проблему. Бог помогает нам через финансы, через ситуации и через людей. Третий способ, как Бог помогает нам, это через молитву. Этот стих показывает нам 3 способа, которыми Бог может помочь. Интересно, что Давид, написавший эти слова, в начале этого псалма испытывает нужду и отчаяние. Он даже думает, что Бог молчит, когда Давид зовет о помощи, и Бог его не слышит. В первом и втором стихе этого же псалма написано «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим могилу».
Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему». И хотя он в этих стихах все еще описывает ситуацию, но в стихе 6 он уже говорит, что ему помогли. Мы находим это во многих псалмах. В начале псалма он взывает, и уже в конце псалма он благодарит Бога за то, что он послал ему помощь. Когда мы обращаемся к Богу в молитве, Бог наполняет нас уверенностью, что все будет хорошо. Уверенностью в то, что на молитву будет ответ. Мы испытываем спокойствие, безмятежность. Бог просто забирает эту заботу, это беспокойство и наполняет сердце миром. Быть может, беспокойство о вещах, которые нас совсем, может, не касаются или которые мы даже не в силах изменить. Он забирает это беспокойство, что мы больше не переживаем и сами удивляемся, что мы испытываем вдруг такой покой. Да, мы об этом продолжаем думать, но мы уже не переживаем, как раньше. Это равносильно, как ребенок говорит своей маме о своей проблеме и может, беззаботно отойдя от нее, играться. Разве не чудесно это, что Бог может помочь нам во время молитвы? Во время, когда мы эту нужду просто к Нему приносим, просто эту проблему говорим Богу. Нужда или проблема еще не решена. Она как была, так и есть. Но, став с колен, наше сердце наполнено уверенностью и спокойствием. Только христиане, дети Божии, имеют это право и эту привилегию. В скорби, в нужде, отдавая Богу свою проблему, оставаться спокойными и утешенными. Есть еще один нюанс. Один брат, принося Богу свою нужду, молился так: «Господи, дай нам то или иное, или помоги нам без этого обойтись». Если это идет, конечно, о каких-то вещах. Бог может помочь тем, что Он поможет тебе обойтись без этого, и ты вдруг осознаешь, что это тебе особо и не нужно было. Конец этого стиха говорит о результате. Я цитирую. «Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». Кто, как не Господь, может так помочь, применяя все вышеназванные способы, через которые Он помогает нам? Результат этой помощи положительный. Сердце мое возрадовалось. Кто, как не сам Давид, был в таких различных ситуациях, где он действительно испытывал помощь Господа, и он говорит, что Бог не только помог, не только защитил, но от этой помощи и от этой защиты его сердце возрадовалось. Это самый наилучший результат помощи и поддержки, хотя мы знаем из опыта Давида и из нашего личного опыта, что не всегда помощь выглядела так, как мы себе ее представляли. Но результат был таким хорошим, что в конце возрадовалось сердце Давида и возрадовалось наше сердце или успокоилось. Дорогие сестры, заканчивая наши размышления об этом стихе, я хочу пожелать каждой из вас и мне напомнить, что Господь есть наша непоколебимая крепость, что Он есть наша защита, что у Бога есть много способов и возможностей помочь нам, что для Него не существует проблемы, ситуаций, людей или законов, где Он бессилен помочь нам. Мне хочется, чтобы вы в течение дня или вечера дальше размышляли над этим стихом, и я уверена, что многие из вас вспомнят такие же ситуации в своей жизни, когда Бог помог, и сердце ваше возрадовалось. А если ты, дорогая сестра, еще не переживала подобное с Господом, тогда сегодня уже начни доверять Богу самое трудное, самое немыслимое, и будь уверена, что и ты начнешь видеть в своей жизни чудесную
защиту и руку Божию. Бог отвечает на наши просьбы, насколько мы Ему доверяем. Я желаю каждой из нас, чтобы мы, проходя наш жизненный путь, могли вместе с Давидом сказать: «Господь — крепость моя и щит. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею». И чтобы мы не просто цитировали стих Давида, но чтобы мы говорили его с полной личной уверенностью. Дорогие сестры, я желаю вам сегодня и в последующие дни и месяцы доверяйте ваши проблемы Господу, и возрадуется сердце ваше. Да благословит вас Бог в этом. Аминь.

Ты избрана. Ты знай об этом твердо. Тебя избрал не так я, как других. Порою кажется тебе, что слишком сложен мой путь для избранных и для святых. Но ты иди, уверенно шагая. Иди, не бойся, я всегда с тобой. Твой путь от самого рождения охраняю. Тебя веду я любящей рукой. Не знаешь ты, какой огромной силой я наделил тебя, родная дочь. На дом твой простираю свою милость, тебя хочу забрать под свой покров. Вот трудность, испытание, вот проверка. Я твою внутренность испытываю вновь. Дитя мое, схватись за руку крепко, ведь из нее текла святая кровь. Невинным агнцем вознесен был сын мой. Тебя, любя, его отдал на крест. Так почему с упреком вопрошаешь: «О, Господи, как тяжек мой венец!» Ты дочь царя, искупленная кровью. Ты сонаследница престола моего. А значит, с ним страдая, понимаешь, прославлена ты будешь со Христом. И снова боль. И снова стиснет сердце. Но ты на правильном стоишь пути. Ты тихо отворяешь свое сердце и молишься слезами: «Бог, войди! Войди и соверши свою работу. Я знаю точно, это неспроста. Дитя мое, я проявлю заботу. Я исцелю. Ты только не сойди с креста». Больней вбивали гвозди в руки, ноги. Больней стекала кровь из ран Христа. Больнее было от того, что жертва так многим людям вовсе не нужна. Еще сильнее стиснется дорога. Намного уже дальше поведу. Но помни, дочка, ты записана у Бога. Я жажду встречи там с тобой в раю. Я вижу жизнь твою, я вижу мысли, чувства. Мне нравится, что ты идешь за мной. И если в сердце чувствуешь, что пусто, ты не сойди с креста, ведь я с тобой. Мне красота твоей души дороже, чем тысячи алмазов, сонм и звезд. Не плачь, дитя, не говори: «О, Боже, я так хочу прекрасней быть цветов». Ведь я творил тебя такою нежной. Я как художник лик твой рисовал, и ямочки как будто бы небрежно к твоей улыбке кистью подписал. Ты драгоценна для меня, ты так красива. Мое творенье, жизнь вложил в тебя, и для меня ты словно как картина. Ты дочь царя, я так люблю тебя. Я наделил тебя прекрасным сердцем. Я дал тебе чудесные глаза. Когда они горят Христовым светом, внутри тебя растет моя лоза. И с каждой огранкой, с каждой болью я из тебя творю великий храм. Доверь мне жизнь свою, и я с любовью сам поведу тебя к прекрасным небесам.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Итак, дорогие друзья, благая весть. Мне нужно прочитать текст, он достаточно долгий, но я вынужден все-таки его прочитать. А потом мы с вами постараемся порассуждать. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 4. Евангелие от Иоанна, глава 4. Я буду читать с 7 стиха. Текст, он знакомый всем. Но для рассуждения нужно, чтобы я его прочитал. Итак, приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И Иисус сказал ей в ответ: «Если бы кто знал дар Бога,

Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус говорит ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступит время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». И еще 28 стих. Тогда женщина оставила водоносу и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала. Не он ли Христос?» И еще один в этом 39. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». Ну, вот до этого места можно уже, чтобы не утомлять вас. Дорогие друзья, благая весть. Ну, что это значит, благая весть? Это весть хорошая. Но у нас на земле вести хорошие какие? Завтра будет зарплата. Хорошая весть? Конечно, хорошая весть. Пенсия пришла. Хорошая весть? Хорошая весть. Но она пришла и ушла. Зарплата пришла и ушла. А дальше какая весть? Плохая весть. Долго работать надо. Надо зарабатывать. Опять целый месяц работать нужно. Но есть весть, которая действительно приносит благо человеку. Не на один день, не на два, на всю жизнь. И чтобы поднять настроение у христианина, об этой вести нужно тоже напоминать. Вот сегодня братья говорят об этой вести, и посмотрите, как взаимосвязано. Благая весть, а другой брат говорит о радости. То есть что? Чем мы такие грустные ходим? Ведь благая весть нас коснулась, и мы отозвались на эту весть. А как отозвались? Верою. Эту весть надо брать верою, и тогда радость, она у нас начинает проявляться. Я помню, на заправке, в день Пасхи, подъезжаю к заправщику, говорю: «Христос воскрес ему!» Он берет молча так пистолет в машину, говорит: «Я знаю», и льет мне, и смотрит, сколько там наливает. Нет радости. Почему? А он не верит. Он знает, но не верит. И поэтому многие люди, когда им свидетельствуют о Христе, они говорят: «Да мы знаем, да я читала, да я читал, да я уже не одну Библию прочел, и что-то никакой радости нету». Веры не хватает, друзья. Верою не берут эту радость. И вот поэтому сегодня я хотел с вами немножко порассуждать вот о вере вот этой женщины, да, и во что она перешла, эта вера. И вот Христос подошел к колодцу. К колодцу подошел, и там самарянка оказалась. Случайно? Нет, не случайно. Она и должна была туда прийти. И вот как он начинает разговор, интересно, да? Как он начинает разговор? Она идет подчерпнуть воду, а его разговор начинается с чего? С воды, да? С воды. Я помню, когда сел в автобус рейсовый, и была такая большая очередь, сзади меня
человек, наверное, на 20 назад стояла женщина, она что-то возмущалась, какая-то негодовала, такая какая-то очень беспокойная была. Я говорю, ну какие пассажиры поедут? А долго ехать, целый час ехать? И вот когда все уселись в автобус, я сижу, у меня место свободное, там еще где-то сзади, и она идет, и я так про себя, только бы не ко мне. Только бы не ко мне она. Она еще такая злая идет, и она села прямо ко мне. Села, и вот я уже не знаю, что мне спать, не спать, она все бурчит чего-то. И вот мы едем, едем, час езды, и вдруг за 15 минут до приезда она вытаскивает из сумочки Библию. Вытаскивает Библию, открывает первую страницу, там написано «Если тебе плохо», там послание такое-то, такое-то, «Если ты болеешь, послание такое-то, такое-то, если тебе радостно, послание такое-то, такое-то». И вот она едет, и я думаю, как с ней разговор завести, как с ней, ну как Христос? Христос самарянкой о воде говорил, да? А я о чем буду с ней говорить? Об автобусе или о чем? Как мне начать разговор? Многие братья и сестры неспокойно начинают. Для меня это проблема. Я вот признаюсь, для меня проблема заговорить с человеком. И поэтому Богу нужно включать разные рычаги во мне, вот, смирять меня, и вот это все процесс во мне происходит. И я вспоминаю, как мне с ней разговаривать. Она листает Библию, что-то там смотрит, что-то выискивает. И вдруг я вспоминаю Деяния святых апостолов. Едет евнух, что-то там говорит и понять ничего не может. И что ему там Филипп говорит, помните? Я так настроил голос и говорю, разумеешь ли, что читаешь? Она, не все. И у нас началась беседа. Но 15 минут вместо часа, друзьями. Я упустил столько времени и жалею об этом, что упустил. Такой хороший разговор. Но так не хватало многое сказать, друзья, упустил. Христос нет, не упустил. Он с ней начинает этот разговор, друзья, начинает разговор. И первое, он ей говорит такое, дай мне воды. Но первое, что самаряне с иудеями, они не сообщались, я не буду распространяться сейчас, причины, времени не хватает на это. Вот. Она говорит, как ты со мной можешь общаться, мы же не разговариваем вообще с друг другом. Друзья мои, это еще один пример для того, что кому мы свидетельствуем о Боге, кому? Избирательно. Вот этому я буду свидетельствовать, а вот этому не буду. Я тоже хотел свидетельствовать человеку, который бы со мной хорошо разговаривал. Но села женщина, с которой я вообще ее не хотел видеть, да? Но я не должен молчать об этом. Это же благая весть. Я ее принял, а она ее не приняла. Она все ищет там что-то успокоительное в Библии для себя. Но верой-то надо принимать. Она не может, не понимает. И поэтому, дорогие друзья, надо всем проповедовать, всем, независимо, какое ты имеешь отношение к нему, там бомж ли, там богатый человек, там враг или еще кто-то, нужно всем свидетельствовать о Боге. И он ей говорит как раз о воде, но у них разговор как-то складывается совершенно непонятно. Христос говорит об одном, а она думает совершенно о другом. Он говорит, хочешь ли воду получить живую? Она говорит, конечно, хочу, чтобы не ходить черпать. Я хочу, чтобы у меня была все время в сосуде вода, чтобы я не ходила украдко к колодцу, чтобы меня люди не видели, да? Я не хочу. Я хочу, чтобы она все время у меня стояла дома. Это вода. Ну, мы же тоже там хотим, да? Чтобы у нас всегда в холодильнике были продукты. Не надо ни в магазин ходить, ни денег на них тратить. Кто этого не хочет? Я тоже такое хочу. И вот у них как бы недопонимание в разговорах идет. Женщина говорит, господин, тебе почерпнуть нечем, ты мне хочешь воды дать. То есть она думает о земном, а он ей передает небесное, да? Земное с небесным не совсем вяжется, не совсем вяжется. Но как они приходят к одному? Как? Дорогие друзья, вот этим талантом нас Господь каждого наделил, потому что мудрость, она Божья, она исходит не от земли, она исходит свыше. А эта мудрость, она первое, что она мирна. Она мир несет, эта мудрость, понимаете? И вот, когда идет этот разговор, она говорит, тебе почерпнуть нечем, нечем. Я хочу этой воды живой, дай мне. И вот он с ней разговаривает, что он говорит, что у меня такая живая вода, что пьющий воду сию, он не возжаждет, да? Он не будет жаждать эту воду живую. И эта вода сделается в тебе источником, текущий в жизнь вечную. Совсем непонятно он с ней разговаривает. Она его вообще понять не может. Что это вечная жизнь? Это вода, колодец. Я каждый раз сюда хожу пить, и что-то у меня не возникает мысли о жизни вечной, о жажде.
когда я не буду жаждать. И вот женщина потом думает, ладно, все мои понимания в сторону, дай мне эту воду. Не важно, что у тебя нет ведра, не важно, что я не понимаю тебя, я хочу эту воду, дай мне ее, дай мне ее. Чтобы не жаждать потом и не приходить сюда. Вот как у нее, да, все-таки она к себе повернула. Иисус говорит ей, удивительно, он дал информацию о том, что у него есть то, чего у нее нет. Дальше он говорит, что он готов это дать ей, а теперь очень важно. Теперь надо заглянуть в сердце этому человеку и сказать, насколько искренне она ведет с ним эту беседу, насколько искренне. А он говорит, позови мужа своего. Позови мужа своего. Удивительный подход. Когда подбежал один богатый юноша ко Христу и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, опять идет разговор. А знаешь ли Писание, знаешь ли заповеди, тогда знаю это все, знаю. Иди продай. С ней тоже идет этот разговор. Идет разговор, говорит, иди позови мужа. И вот дальше, вот этот кульминационный момент, когда происходит прозрение, когда человек либо с печалью уйдет, сидит в собрании, слушает хорошее слово. Так легло на сердце. Да, но я не хочу меняться, я пойду домой. Я в следующий раз это сделаю. А кто-то скажет, так это ж я, так это ж про меня все говорит. Пойдет ниц и получит эту благодатную весть и будет рад. И будет рад. Вот два разных исхода. И вот эта женщина, он говорит, позови мужа. А она ему что говорит в ответ? У меня нет мужа. Нет мужа. Иисус говорит, правду ты говоришь. Вот она, друзья, когда человек желает получить спасение, он должен Богу в молитве сказать что? Правду. Правду, друзья, он должен сказать. А какая правда? Я грешник. Не надо рассказывать, в чем и как. Бог прекрасно знает твою жизнь, да? Ему важно признание свое. Признание. А какое признание? Правдивое признание. Искреннее признание. Он говорит, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Друзья мои, смотрите, они уже подходят к какому-то единому пониманию. Единому пониманию. Женщина говорит ему, вижу, что ты вот особенный. Ты вот не как все. Ты пророк. Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклониться, находится в Иерусалиме. Как вот это вот? Объясни мне. И он говорит, очень важно, что спасение не от Марии, не от Николая Угодника, не от какого там пророка. Спасение от Христа, от иудеев спасение. Друзья мои, в нашей свидетельстве очень важно показать направление, от кого идет это спасение, от кого оно идет. Апостол Павел говорит, кто умер на кресте, того вы и рабы. То есть, кто умер на кресте? Мария, там, угодники. Христос один умер. Значит, что? Он умер-то за кого? Он же за нас умер. А для чего умер? Чтобы грехи взять наши. А потом чего? А потом, чтобы нас оправдать. Он воскрес для оправдания нашего. Все. Вот оно все Евангелие спасения. И поэтому, чтобы не было долгих наших речей в беседе, нам надо четко и конкретно показать человеку. Человеку, если он искренне с тобой говорит, показать направление, что Бог может дать ему спасение. И третье, что Бог – это кто? Это Иисус Христос. Кто взял грехи, вот к нему-то и надо обращаться. И вот эта женщина с ним беседует, и он говорит, что поклонение от иудеев, что поклоняешься, должен поклоняться дереву, стене, камню, дух. Он дух, поклоняющийся в духе. Он раскрывает эту истину, да? А она потом говорит, ты знаешь, пророк, что я слышала, что мы ждем Мессию. Многие люди говорят, а я знаю, что Христос был на земле. Я знаю. Вот. Но вот это, может, история какая-то, может, это миф, может, еще что-то. Но я знаю, друзья, мое сердце начинает все мягче становиться и мягче. А Христос говорит, если бы ты знала, кто говорит с тобою. А кто? Так это я и есть. И вот тут включается вера уже. Ведь когда Христос творил чудеса, что говорили фарисеи? Негодовали. Он делает себя равным Богу. И что, они порадовались об этом?
Так нет, они его стали гнать. И вот здесь кульминация в том, что женщина признает в этом пророке кого? Самого Бога. Самого Бога признает. И поэтому она что? Написано, оставив водонос, побежала. Подожди, подожди, а что ты его оставила? Ты же приходишь тайно. А ведь у этой женщины репутация, очень плачевная репутация у этой женщины. Ей приходится украдко приходить к этому колодцу, чтобы ее никто не видел, ее не осуждал, потому что для нее не было благой вести, друзья. Не было. О ней только одна была весть. Падшая женщина. Вот эта весть. Она, если где-то появлялась, то родители говорили, не подходи, юноша, ну, своему сыну к этой женщине. Это падшая женщина. И все могли пальцем показывать на нее. Для нее не было благой вести от человеков, но она ее получила верою. И поэтому мы должны понимать, что для Бога нету никакого препятствия обращаться к любым людям, даже самым падшим людям. Бог протягивает руку для того, чтобы дать им эту благую весть, чтобы они услышали радостную вещь, что Он не один, что Он тоже может быть сопричислен в Царствие Божие, но через веру. Нужна вера всегда. Мы когда вот беседуем с разными людьми, у людей очень много знаний, но нету веры. Он знает, но не верит. Ну как вот, я знаю в расписании автобуса, да, ну представьте, я о нем знаю, но я не верю, что он придет вот в это время и не пойду. И чего? Ну я останусь один на остановке и буду ждать следующего расписания, да. Но мы же бежим. Электричка в такое-то время, а я не верю. Я знаю, но я не верю. Ну, на кого я похож тогда? Ну, и буду сидеть там на перроне и ждать каждую электричку, не веря, что она придет. Ну, так до вечера буду сидеть голодный. Друзья мои, благая весть. Но как мне верить, если я не слышу? Ну, как мне верить, если я не читаю? Ведь вера написана, оно как? От слышания слова. От слышания. И вот первый момент этого прихода человека к Богу – это слышать. Слышать. Но не всегда таким путем действует Бог. Не всегда. Вот эти самаряне, она побежала, оставила свой водонос, она забыла о своей нужде, она получила эту благую весть так, что даже забыла о своих земных потребностях. Забыла. Почему? Так ведь настолько велика радость. Вы знаете, когда вот в жизни каждого из вас, ну, были случаи, когда вдруг у вас какая-то радость, и вы даже забыли, зачем пришли. Бывает же такое? Бывает. Почему? Это очень хорошая радость. И она заняла первое место в моей голове и в сердце, и я пошел ликуя. Когда ребенку дают подарок, который он ждал, он забывает про все, про общение, он убегает в свою комнату, уже играет там. Почему? Он про все забыл. Это для него большая радость. И для этой женщины тоже была большая радость. Это благая весть. Она ее верою взяла, и она ее получила. Она ее получила. А дальше что? Она бежит туда, где бы вообще не хотела появляться. Она идет к людям и говорит о Христе. Она говорит тем, которые видеть ее не хотят. Они ее знают только с одной стороны. А теперь вдруг она бежит, и она так говорит. Друзья мои, как надо сказать так, чтобы люди пошли ко Христу? Вот как надо ей сказать, падшему человеку? Как надо сказать так, чтобы люди ей поверили и пошли? А дело-то в том, что в ней этот источник воды тек в жизнь вечную. В нем горело сердце. Она забыла уже, кем она была или как, потому что уже она получила эту радость. Она теперь не говорит, что я брошена, что я теперь одна, что я никому не нужна. Она теперь понимает, что она нужна-то Богу. Она нужна Ему, Творцу, всемогущему Богу. Кто я такая? Это все равно, что я посмотрю на муравейник и скажу одному маленькому муравью, что ты мне очень нужен. Ну, какая у него будет радость? Он, наверное, работать перестанет, да? Вот так будет рад моему сообщению, да? Моему сообщению. Друзья мои, вот так радость поселяется в сердце человека. Грешника, падшего грешника, который пришел сюда, упал на колени, он всеми судится. Он судится пением, он судится стихами, он судится нашим поведением, нашими словами. И он говорит, воистину с вами Господь. Друзья мои, он всеми судится, чтобы и этот суд в нем раскрывает то желание сказать правду. Я грешник.
Дорогие друзья, эта женщина, она сказала этим людям, самарянам, она сказала очень важные слова, и они пошли к нему. Не написано, что они сказали, мы завтра пойдем, или, может быть, в другой раз тебя послушаем. Нет, друзья, написано, что они сразу пошли. Они сразу пошли. А что эта женщина? Она закончила библейские курсы. Она, наверное, долго готовила речь, ну, чтобы самарянам сказать. Нет, она просто пошла и рассказала, что с ней сотворил Господь, что она о ней сказал. Ой, как интересно, что он там о ней сказал. Так это интересно. Да они всю ее подноготную знают. Но их удивило то, что человек, не знающий ее, сказал все о ней, как оно есть. И сегодня слово судит сердце. Может быть, каждого судит сердце. И Бог знает, что кому сказать. И Он все говорит о нас. Хотя проповедник не знает об этом, но Дух Святой, Он раскрывает в сердце каждого слушающего то о том, что Он сказал про меня всю правду. Так это значит, Бог всезнающий. Да, это Бог всезнающий. И вот, ну, первое, мы понимаем, что вера от слышания. А бывают другие моменты, когда слушать не хотят. Вот многие переживают и говорят, вы знаете, я вот семье говорю, а меня не хотят слушать. Отворачиваются люди. На работе тоже я только хочу заговорить о Боге, мне говорят, лучше молчи и хватит проповедовать. Как быть? Как быть? И вот тут Петр в своем послании, он помогает нам немножко, ну, понять, что второй принцип покорения сердец, он лежит... Сейчас я вам прочитаю. Это послание Петра, 1 Петра, 2 глава, 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидели добрые дела ваши и прославили Бога в день посещения». То есть, одно мы видим слова, да, свидетельства, а второе – это что? Это наша жизнь. Это как мы себя ведем дома, как мы себя ведем в институте, в училище, в школе, на работе. Это тоже свидетельство, друзья мои, которые люди должны видеть. И поэтому приходят моменты, когда, если тебя не слушают, то через обстоятельства люди смотрят, действительно ты такой верующий, как ты говоришь, или нет. То есть, когда мы свидетельствуем люди о Боге, то мы себя невольно ставим под ответственность. Какую? Что теперь за мною будут зорко смотреть, как я буду себя вести в разных ситуациях. Плохих, хороших. Буду ли я участвовать в их делах или не буду участвовать. То есть мы ставим себя под ответственность. Ну вот теперь вопрос, дорогие друзья. Вопрос. Еще раз. А вот что мне вот говорить на благовестии? Ну, не, ну на личном благовестии. Что мне говорить? Помните, когда... бесноватый получил освобождение от Иисуса Христа и захотел пойти вместе с Иисусом. А куда еще идти? Я, конечно, пойду за тем, с кем мне хорошо. Только так. Так мы устроены. Мы хотим идти туда, где хорошо. Мы хотим идти с кем? С кем хорошо. Вот это наш принцип. В человеке заложен. И Адаму тоже было очень хорошо. И ученики говорили Господу, когда он им свидетельствовал о том, что ему надо пойти к отцу, он говорит, не уходи, потому что нам с тобой что? Хорошо. Ну, так вот мы понимаем, да? И вот здесь тоже надо понять. Вот, человек этот говорит, я хочу с тобой пойти. Он говорит, нет, иди в свой город и расскажи, о чем я должен там рассказывать. Не помните, о чем он там должен рассказывать? А очень просто. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Нет ничего сладостнее, оказывается, слушать личное свидетельство. Почему так? Потому что у всех головы уже забиты теорией. Я помню, когда на одном из благовестий поехали в один поселок, друзья, я время уже у вас украл. В один поселок, а этот поселок оказался из поселения из бывших зэков. Мы туда въезжаем, и нас встречает лежащий у домов
пьяные люди. Вот просто лежат, и мы едем и думаем, кому мы будем свидетельствовать? Кому? Они все лежат, они просто лежат. У дома, у дверей, у дороги лежат люди просто. Мертвые? Нет, пьяные лежат. И мы туда заезжаем, и мы в недоумении. А что делать вообще? О чем говорить? Зашли в один дом, там они все еле живые, вот такие ходят, еще двигаются, да, они ничего не понимают. Ну и решили как? Вот зайти в середину этого города, городка этого поселения, и просто начать петь. Не говорить, просто петь. И когда мы подошли к этому центру этого поселения, небольшое поселение, вот мы заметили, что и подростки пьяные ходят. Но там нет законов, там закон один. Ты сильный, ты закон. Вот и все. Каждый грабит друг друга, и все знают, кто это делает. И вот мы встали и запели. И люди стали подходить туда, люди стали собираться. Они соскучились о радости. Они не знают, что такое радость. У них только одна – украл и уже рад, что ты украл. Поел ты, и он уже рад, что поел. Вот у них такая жизнь идет. И мы поем, поем, и плакали, и умилялись. И люди вообще перестали заниматься своими делами. Очень много народу скопилось. И вот когда мы закончили, ну, проповедовали немножко, закончили, и один подошел к брату одному и говорит, если бы кто-то остался здесь жить, мы бы поняли, что жить можно, как вы говорите, а так теория. Теория. Людям надо показать живую жизнь. Помните, когда Христос воскресил Лазаря, то многие пришли не потому, что на Христа посмотреть, а зачем они пришли? Посмотреть. На кого? На Лазаря посмотреть. Неужели так оно действительно? И поэтому для людей сейчас важно это личное свидетельство. Да, они тебя злословят, да, они тебя ругают, но ты на фоне этого должен показать, что эта радость, радость, которая во мне, ее не угасите, ее не отнимете. Но чтобы иметь мне эту радость, я должен сам питаться от источника. Если я не читаю, если я не слушаю, то откуда этой радости взяться во мне? Я помню, на работу шел в одно утро, идут два бомжа, идут пьяных уже такое навеселье, а я иду, темно, ночью иду, но видно, что-то тоже не в настроении я был с утра, иду, и один прошел, а второй говорит, подошел ко мне, говорит, что ты такой злой, говорит мне. Я думаю, слушай, Бог со мной работает, даже, наверное, и собака подойдет и скажет, что ты такой злой. И пошел. Я иду и думаю, а что я про такой злой? Ну, что, иду на работу я в 5 часов утра, ну, спать хочется, да, иду на работу. Но я же Божий. Я и Бог же надо мной, и Он смотрит за мной. Ну, что я такой злой иду с утра, И вот я пришел и думаю, надо перестраиваться. Ну, и перестроился, да, все, на новую волну перестроился. Я человек Божий, я же Бог, Бог со мной, такая радость сердца. И я уже совершенно другой стал. Вот так приходится Богу восстанавливать наше состояние, друзья. И собаки с нами будут говорить, и бомжи будут с нами говорить, и все будут поправлять нас, даже недопонимая, что вообще сказали. И поэтому, дорогие друзья, о чем я буду говорить? Ну, расскажи о себе. Расскажи, как Бог изменил твою жизнь. Это очень важно для каждого слушателя. Очень важно. Но если я буду с неверующим человеком ему рассказывать о догматике, библейской догматике, он просто уйдет от меня. Ну ладно, если кто-то из богослов. Ну, простые люди, они даже не знают праздники, которые празднуют. О чем это праздники? Пасха, о чем это праздник? Благая весть, о чем это праздник? Не знаю, но важно, чтобы это был праздником. Можно было хорошо отдохнуть. Вот одна только причина. Второе. Может, кто-то скажет, ну, такие слова, что я не могу прийти ко Христу. Ну, не могу я вот. Не хочу или не могу. Может быть, это два слова рядом могут находиться. Но тогда что можно посоветовать? Почитай Евангелие. Вот эти четыре Евангелия. Почитай и попроси, чтобы Бог посетил твое сердце. Непонимающее сердце твое. Пусть Он посетит, пусть Он покорит твое сердце своей любовью и расскажет тебе, что нужно. Когда я уверовал, я уже кому-то говорил, мне очень сложно было Библию читать. Очень сложно Библию. Я читаю ее, не понимаю, через строчку не понимаю. Ну что, меня спасла детская Библия. Да, дети, ваша Библия меня просто помогла. Я начал читать, как первоклашка, начал читать и понимать, кто такой Бог и вообще, что вообще происходит со мною. И только после того, как я прочел эту детскую Библию, я начал читать взрослую Библию. И я уже начал кое-что понимать. И
Друзья, и радость в моем сердце стала больше и больше наполняться. Но еще вопрос. Кто-то скажет, а я не могу верить. Ну, не могу верить. Ну, сказки какие-то вообще. Вот. Ну, читаю, я не знаю, чего вы тут собираетесь, о чем вы тут говорите. Кто-то воскресил кого-то, в моей жизни никого не воскрешали, ничего. Тоже такой вопрос может возникнуть. Я не могу верить. Нет, не могу. Ну, друзья мои, если не слушать и не читать, то во что верить? Человек, который не слушает и не читает, откуда ему взять веры-то его? Откуда она берется? Она берется от той информации, которую я получаю. И дальше во мне решается вопрос, верить этой информации или что? Или не верить, или не верить. Поэтому ты себя, дорогой друг, ставишь в такое положение, очень критическое положение. Не читаешь, не хочешь слушать, не желаешь этого слушать, то, по сути дела, истина написана, вот истина, у нее есть такое свойство, она делает, те, кто ее слушает и верит, она делает их свободными. Это действие Слова Божьего. Поэтому человек, который не верит, не хочет верить, он находится в состоянии несвободного, непокоренного. Но тогда его участь, что? Тогда он остается в грехах своих. Вот и все. Он, какие бы он слова тебе ни говорил, научные слова, богословские, может, какие-то слова, пусть он какие-то догматы говорит, что Бога нет, и все, он, его участь все равно в гиене огненной. Однозначно. Однозначно. Он остается в грехах своих. Почему? Не покорился истине, и он не свободен от грехов своих. Вот и все. Вот вся догма, дорогие друзья. И поэтому вот эта женщина, она... Не проповедник какой-то знаменитый. Нет, это падший человек, который смог рассказать людям, эту благую весть передать, что Христос все сказал про нее правильно. И она ему честно все ответила. И она получила эту радость, потому что она искренне была. А Бог говорит, с искренним я по искренности, а с лукавыми по лукавству их буду. Поэтому, дорогой друг, если ты хочешь, чтобы эта благая весть в твоем сердце проявилась и открылась, скажи Богу правду. Правду скажи Ему. Тихо ты будешь говорить или громко, неважно, но скажи Ему правду, кто ты перед Ним. И пусть в этом прославится наш Господь. Аминь. Мы помолимся.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Елисей – слуга народу. О пророке Илие знаем очень мало. Он то неожиданно являлся, то исчезал. Иоанн Креститель, действующий в духе и силе Илии, находился в пустынях, бедно одевался и питался. О пророке Елисея знаем больше. Он жил с сынами пророков в Иерихоне, Галгале, имел пристанище на Кармеле и в Самарии, он останавливался в Дофаиме и заходил в Дамаск, вероятно, подобно Самуилу, 1 Царств 7:16-17, он посещал разные города Израилевы и возвращался в Самарию. Читаем о нем такие случаи. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». 4 Царств 4:8-10. Город Сынам или Сунам достался в удел колену Иссахару. Иисуса Навина 18:19 упоминается в перечне городов, завоеванных фараоном Тутмосом III и в Тель-Амарском письме. Его отождествляют с теперешним арабским поселком Салам, находящимся около 10 километров на восток от Мегидона. Пророк Елисей хотел чем-либо выразить свою признательность этой женщине в Сунаме за ее гостеприимство, но она отказалась. Гиезий, спутник и служитель пророка, сказал Елисею, что она женщина бездетна, а для жительниц Востока это было поношением. 1 Царств 1:6. Пророк призвал гостеприимную сунамитянку и возвестил ей, что через год у нее будет сын. Она не хотела этому верить, но действительно, через год она родила сына. Мальчик подрос и во время жатвы пошел на поле к отцу. Там у мальчика разболелась голова, и его отнесли к матери, и он умер у нее на коленях. Мать отнесла мальчика и положила на постель пророка, позвала мужа, чтобы прислал ей одного слугу и ослицу, и отправилась к пророку Елисею на гору Кармил, около 25 километров от Сунама. Когда она прибыла, и Елисей узнал причину ее скорби, он послал Гиезия, чтобы тот положил Елисей в посох на лице ребенка. Гиезий поспешил, но женщина не удовлетворилась этим, а решительно сказала: «Не отстану от тебя». Пророк отправился с нею в Сунам. Гиезий встретил их и сказал, что ребенок не пробуждается. Елисей вошел в отведенную для него комнату, помолился Господу, согрел ребенка, и тот ожил. Елисей отдал его обрадованной матери. 4 Царств 3:8-37. Позже эта женщина овдовела, и пророк предупредил ее, чтобы она ушла из Сунама, потому что в Израиле будет голод. Она послушалась и ушла на 7 лет в землю филистимскую. Когда она возвратилась в Сунам, то нашла, что ее дом и полем владеет кто-то другой. Решила обратиться к царю за правосудием. Как раз перед ее приходом царь попросил Гиези рассказать ему о делах Елисея. Когда сунамитянка вошла к царю, Гиези воскликнул: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». Царь повелел, чтобы все ее имущество было ей возвращено. 4 Царств 8:1-6. Она делала добро, и добро пришло к ней. Месса или Меша, царь Моавитский, воспользовался смертью Ахава и отказался платить дань Израилю. Об этом и других своих подвигах он даже оставил памятную стелу, которая найдена в 1868 году немецким миссионером Клайном в Дивоне, на восток от Мертвого моря, и которая хранится теперь в Луврском музее во Франции. Иорам, сын Ахава, призвал Иосафата, царя Иудейского, а также царя Едомского, воевать с царем Моавитским. Войска этих трех царей шли пустынью 7 дней, дошли до границы Моава, но не было воды для войска и для скота, который шел за ними. Всем угрожала смерть от жажды. К счастью, там оказался пророк Елисей. Из уважения к благочестивому царю Иосафату, пророк пришел на призыв царей и, получивший от Бога откровение, дал совет, чтобы они на долине выкопали несколько рядов рвов, уверяя, что не будет ни ветра, ни дождя, а эти рвы наполнятся водою. На рассвете с высоты дома потекла вода, и рвы наполнились водою. И люди, и скот имели что пить. Но это еще не все. Лучи восходящего солнца отражались в воде, и моавитянам показалось, что долина наполнена кровью. Они решили, что союзники израильтяне, иудеи и едомитяне ночью поссорились и перебили друг друга. Без всякой осторожности моавитяне кинулись в долину обирать убитых, которые оказались живыми, освеженными и хорошо вооруженными. Они начали бить моавитян, которые обратились в беспорядочное бегство. Гордость Моава была сокрушена. 4 Царств 3.1.27. Присутствие пророка Елисея было спасением для трех царей и их войска. Между Сирией и Израилем происходили пограничные столкновения. Сирийский царь устраивал засады, но безуспешно. У него возникли подозрения, что кто-то из его окружения является израильским шпионом и сообщает израильскому царю все его тайные планы. Но один из слуг царя сирийского уверял его, что это пророк Елисей пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Сирийский царь приказал узнать, где находится Елисей. Когда узнали, что он находится в Дофаиме, небольшом городе, находившемся около 15 километров на север от Самарии, царь сирийский послал много войска, чтобы захватить пророка. Ночью город был окружен сириянами. Елисей помолился, чтобы Господь послал на них особую слепоту. Затем вышел к сириянам и сказал, что он проводит их к человеку, которого они ищут. Сирияне с радостью пошли за ним. Он привел их в Самарию, помолился, чтобы Господь открыл им глаза. Сирияне с ужасом увидели, что они находятся в Самарии и окружены израильским войском. Царь израильский спросил пророка, «Не избить ли их отец мой?» Елисей запретил убивать, а посоветовал, «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему». Сирьянам приготовили большой обед, накормили, напоили и отпустили. О результате так написано в Библии. «И не ходили более эти полчища сирийские в землю Израилеву». 4 Царств 6, 8, 23. Прошло несколько лет. Сирийский царь Винодат, как думает Винодат II, сын Азаила, осадил Самарию, которая была построена на высоком холме, и взять ее приступом было невозможно. Расчет был на то, что голод принудит людей сдаться на милость победителей. И действительно, в Самарии был такой голод, что за ослиную голову платили больше, чем 0,5 килограмма серебра. С ужасом царь узнал, что в городе дошло до людоедства. Как и многие деспоты, он решил свой гнев излить на пророка Елисея. Но когда царь с преданным ему сановником вошел в комнату, где находился пророк, чтобы убить его, пророк объявил, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, то есть около 10 грамм серебра, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Царь был изумлен. Убивать пророка побоялся. Вечером того же дня четверо прокаженных, находившихся у ворот Самарии, решили пойти в стан сирийский с готовностью или жить, если оставят в живых, или умереть, если убьют. Когда они вошли в одну палатку, она оказалась без людей. Голодные в первую очередь ухватились за находившуюся в палатке пищу. Потом нашли и покинутые ценные вещи. Тоже нашли и в следующих палатках. Поспешили донести царю, что сирияне покинули свой стан. Нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны и ослы привязаны, и шатры, как быть им. Израильский царь посчитал это военной хитростью сириян, чтобы выманить голодных из города. Послали разведчиков, те донесли, что действительно в стане сирийском нет ни одного человека, а вся дорога до Иордана услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге. Радостное известие о побеге сириян разнеслось по всему городу, и утром все кинулись грабить сирийский стан. Слово пророка исполнилось. Меру муки лучшей продавали у ворот Сирии по Самарии по сиклю. В Библии написано простое объяснение этому странному событию. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. 4 Царств, 6 глава, с 24 по 7 главу, 20 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Колонка редактора. Вальдемар Цорн. Дух захватывает. Этот текст Священного Писания вызывает у меня головокружение. Может быть, правильнее сказать, дух от него захватывает. Каждый раз, когда его читаю и пытаюсь себе представить то, что здесь написано, я испытываю потрясение. Понимаете, о чем здесь идет речь? Прежде создания мира Бог избрал нас во Христе. То есть мира еще не было, грехопадения не произошло, а Бог уже все знал, все продумал, все решил и спланировал. Недаром символ веры говорит о Христе как о рожденном прежде всех веков, до создания мира. Бог уже тогда видел грешников, меня и вас, и Христос принял решение прийти на землю, как сказано в Писании: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». В чем, собственно, заключается избрание? Оно состоит в следующем. Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Здесь сразу же возникают другие вопросы. Как этого достичь? И можно ли вообще достичь? Теперь вы, наверное, понимаете, почему этот текст Писания так сильно впечатляет меня. А вам не встречались подобные тексты, которые переворачивали бы ваше сознание? Таких в Библии немало. Итак, Библия открывает нам реальность. Каждое слово имеет чрезвычайно важное значение, потому что это слово Бога. А Он слов на ветер не бросает. Этот текст в свете прошлого, настоящего и будущего означает следующее. Во-первых, Бог избрал нас. В Нем, то есть мы избраны в Иисусе Христе, но мы не только в Нем избраны, мы еще в Нем святы и непорочны. Всякий раз, когда подобные тексты потрясают меня до глубины души, вспоминается замечательная истина Священного Писания, изложенная в 10 главе послания к евреям. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю Твою, Боже». По этой-то воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Другими словами, посредством жертвы Иисуса Христа мы совершенны.

0: Совершенны навсегда. Что вы на это скажете? Не идет ли кругом теперь голова и у вас? Во-вторых, он сделал совершенными освящаемых. И хотя здесь мы видим законченное действие, сделал, тем не менее, он продолжает над нами работать. Но для вхождения в вечность мы во Христе готовы. И та самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, изменяет наш характер, направляет наши мысли к горнему, дает нам силу служить Богу и Его людям. Слава Ему за это! Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения!
1: Татьяна Мороз. Мысли наизнанку. Так хочется, чтобы больше о Христе и мыслилось, и говорилось чаще в душевной неподдельной чистоте, где наизнанку видно мысли наши. Так хочется указывать на крест, где обрели свободу и прощение, где злое жало потеряло смерть в тот первый день великий воскресенья. Так много было сказано о нас, о боли и о скорби в испытаниях. Давайте вспомним, что не видел глаз, о небе и о высоте призвания.
2: Проповедь. Вальдемар Цорн. Верить и исповедовать. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Римлянам 10:9-10. Что значит исповедовать? И что значит веровать? На эти два вопроса мы постараемся найти ответы в Священном Писании. Исповедовать Иисуса Господом. Что меняется в нашей жизни, если мы признаем и исповедуем Иисуса Христа нашим Господом? 2000 лет назад в провинциальном городке, в котором в то время проживало всего около 150 семей, жил мальчишка, звали его Иешуа. Его маму звали Мария. Ее мужа, которого считали отцом мальчишки, звали Иосифом. Иешуа, для простоты понимания, мы будем звать его Иисусом, что нам привычнее, был первенцем в семье. Были у него еще и младшие братья и сестры, имена некоторых мы знаем из Евангелия от Марка: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Смотри Марка 6:3. Как звали его сестер, нам неизвестно. История их имен не сохранила. Почему я о них вспомнил? Объясню. В 7 главе Евангелия от Иоанна читаем: «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». Иоанна 7:1-5. Именно на эти слова обращаю ваше внимание: братья его не веровали в него. Листая Новый Завет, наталкиваемся на два послания, которые вызывают у нас некоторое удивление: послание Иакова и послание Иуды. Да-да, именно они, авторы этих посланий, младшие братья нашего Господа Иисуса Христа. Те самые, с которыми Он по пыльным улицам Назарета, возможно, в догонялки играл, и которые, повзрослев, не веровали в Него. Когда последний пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель представил миру Иисуса Христа как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, братья ему не поверили. Они видели чудеса, совершенные их старшим братом, слышали, что он мертвых воскрешает, слепорожденным возвращает зрение, прокаженных очищает и из глухонемых изгоняет бесов, так что те и слышать, и говорить начинают. Но не верили. Не верили ему. А потом Иисуса арестовали и распяли. Похоронили. Горе в семье страшное. Мать плачет, убивается, ведь верила, надеялась. А тут похоронили. А потом началось. Землетрясение. Затем Иисус явился женщинам, одной, другой, потом ученикам, Петру и еще двоим. После явился 11, и притом не один раз, а 40 дней подряд являлся. Дальше одновременно 500 ученикам. Явился и брату своему Иакову, смотри 1 Коринфянам 15:7. И братья поверили. Поверили пророчествам об Иисусе, поверили проповеди и свидетельству Иоанна об их брате, поверили свидетельству апостолов о его воскресении, поверили Иисусу Христу, всем сердцем поверили. Предание говорит, что Иисус сам рукоположил своего брата Иакова в епископы Иерусалимской церкви. Иаков пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Иакова 1:1. Иаков признавал своего брата Господом. Обратите внимание на эти его слова: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица». 2:1. Или на эти слова: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается». 5:7-8. Вот что для Иакова означало поверить в Иисуса Христа. Иуда, другой младший брат Иисуса, пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится, возлюбленные. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Иуды 1:1-4. Точно так же, как и брат его Иаков, Иуда уверовал в Иисуса Христа, уверовал, что Иисус – Господь и Бог. Иуда заканчивает свое послание такими словами: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Стихи 24 и 25. Почему я привожу эти тексты? Чтобы показать, что Иаков и Иуда стали теми, кем они стали, после того, как приняли и исповедали Иисуса Христа Господом. Это не имя и фамилия, это принятие его господства. Иуда так и пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Иаков пишет то же самое: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Сейчас мы до конца не понимаем смысла этих слов, что именно они означали для людей того времени. Быть рабом не было унизительно. Унизительно было свободному человеку стать рабом. Раб – это вещь, живая, говорящая вещь. Иаков и Иуда – рабы Бога и Господа Иисуса Христа. Они стали рабами добровольно. Вот что произошло в сердцах родных братьев Иисуса Христа – после того, как они поверили, что Иисус воскрес из мертвых, они засвидетельствовали всему миру, что Иисус – Бог, Господь, Спаситель, судья грядущего суда и властелин вечности. Но если в русском переводе это не так отчетливо видно, то в греческом тексте смысл этих слов однозначен. Поскольку перед словом «Господа» отсутствует определенный артикль, это означает «раб Бога и Господа Иисуса Христа». Иаков называет своего брата Богом и Господом. Иуда говорит то же самое, заканчивая свое послание словами «единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И для него Иисус – Бог и Господь. В Евангелии от Иоанна записаны такие слова, сказанные Иисусом. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10, 17-18. Иаков и Иуда, братья Иисуса Христа, в эту власть поверили. Власть над жизнью и смертью. Власть, которая принадлежит только одному Богу. Апостол Павел это так сформулировал. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10:9. «Сам Бог установил». Верующий всем сердцем в его воскресение из мертвых обретает его жизнь. Вера в воскресение Иисуса Христа все изменяет. Воскресение Иисуса Христа изменило все, а наша вера в эту реальность меняет и для нас, и в нас буквально все. Представьте себе, что Иисус не воскрес. Невозможно? Если Христос не воскрес, то проповедь тщетна, то есть не имеет никакого смысла, и вера наша тщетна, тщетно и упование наше. В общем, нет у нас никакой надежды. Например, мы знаем, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Но как это влияет на нашу повседневную жизнь? Никак. И также для нас не имеет никакого практического применения, верим мы в теорию относительности или нет. Однако сердцем твоим веровать, как говорит Павел в послании к римлянам, значит принимать решение. Решение, основанное на этой вере. Сердце – центр нашей воли и потому наших решений. Верить сердцем означает жить так, как веришь, поступать в соответствии с этой верой. Что же конкретно меняется для нас и в нас, если мы сердцем веруем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых? Мы Ему доверяем. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос нашего прошлого. Решается вопрос всего прошлого, всех наших грехов. Под прошлым я подразумеваю и то, что будет послезавтра и через 10 лет. Я говорю о прошлом, которое будет у нас тогда, когда мы предстанем перед Богом после нашей кончины или после вознесения церкви. Все наше прошлое. Это наше прошлое нас волновать уже не будет. Почему? Апостол Павел в послании к римлянам об Иисусе Христе пишет так. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Он убеждает нас, как мы читаем далее в послании, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Римлянам 8:32-34. Воскресением Иисуса Христа решаются наши повседневные проблемы. Этой верой в воскресение Иисуса Христа мы живем. Каждый день. Павел пишет, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. Что определяет наши будни? Что делает христианство привлекательным? Есть один секрет победной и привлекательной христианской жизни. Христос живет в нас. Его могущество, Его сила, проявляющаяся в нас и через нас, она дает нам радость и победу каждый день, как написано. «Итак, мы всегда благодушествуем, и, как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». 2 Коринфянам 5, 6-8. Сами по себе мы не способны ни любить, ни верить. Бог подарил нам веру. Своим Словом и Духом Святым Он пробудил ее в наших сердцах, и мы ее приняли. Как пишет апостол Петр, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим рано с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 2 Петра 1, 1-2. Он возродил нас, дал дар веры. И эта вера отличается от всего, что есть в этом мире. Любое искушение, любой соблазн, любые страдания, любая атака этого мира – разбивается о щит веры. Воскресением Иисуса Христа решается вопрос вечности. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15, 17-20. Будем держаться этой центральной вести Евангелия, будем исповедовать Иисуса Господом и жить в послушании Ему, исполняя Его волю и ожидая явления Его славы. Апостол Павел пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8, 14-17. Какие замечательные, утешающие и ободряющие слова! Мы – наследники Божьего Царства. Наши страдания и болезни нам более не страшны. Они ведь только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает, благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто один достоин славы. Сделаем выводы. Исповедуя Иисуса Христа Господом и посвящая Ему всю свою жизнь, мы принимаем самое важное, самое прекрасное, самое лучшее решение, которое мы только можем принять в жизни. Веруя всем сердцем, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, мы становимся чадами Божьими, спасенными, самыми богатыми людьми в мире, получившими в наследство Царство Божье. Воскресение Иисуса Христа решает все вопросы нашего прошлого, настоящего и будущего. Он живет в нас. Это дает нам силу жить каждую секунду сейчас и потом. Эта истина дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами наследство. Христос воскрес, воистину воскрес! Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
1: Эссе. Надежда Орлова. Раскаты грома. Эпиграф. Стрелы молнии рвали тучи, но они опять сливались и неслись над сенью мрачной, наводящей ужас стаей. И порой с ударом грома что-то круглое, как солнце, ослепляя синим светом, с неба падало на землю. И блестели грозно тучи, и казалось взгляду ратью страшных черных привидений, в бархат золотом одетых, потрясающих мечами, что покованы из злата и калеными из горна были прямо в руки взяты. Максим Горький. Гроза грянула неожиданно. Только что ярко светило солнце, горячий воздух неподвижно стоял над речным пляжем, и вдруг подул ветер. Сначала он был легким, но потом порывы усилились. По воде пошла рябь, а горизонт потемнел. Отдыхающие бросились спешно собираться. За несколько минут берег опустел, лишь над откосом тревожно метались птицы. Аня напряженно вглядывалась в водную даль, туда, где в волнах мелькала голова матери. Река в этом месте была широкая, но мама, отличная пловчиха, каждый день переплывала ее. Она была уже на середине обратного пути и приближалась к берегу со всей возможной скоростью, но гроза была быстрее. Вскоре с неба упали первые капли, большие, тяжелые. Застучали быстрее, быстрее, быстрее. Раздались первые раскаты грома. На том берегу полыхнули молнии. Аня завернулась в покрывало и, переминаясь с ноги на ногу в страхе, смотрела на массовое бегство. Вот она уже одна на пляже, исхлёстанная жесткими строями дождя, а мама еще так далеко от берега, плывет из последних сил, преодолевая волны, поднятые штормовым ветром. Вдруг страшный грохот разорвал небо прямо над головой, оглушив до темноты в глазах, а потом яркая вспышка полыхнула прямо в лицо. Молния ударила буквально в нескольких метрах, подняв в воздух песчаный фонтанчик. И Аня в ужасе закричала. Крик потонул в неистовом реве грозы. Девочка бросилась бежать, увязая в мокром песке, падая, теряя вещи, а потом сидела в темном подъезде. По деревянным ступенькам растекалась вода. Аня не убирала с лица спутанные мокрые пряди волос, не замечала холода, от которого кожа покрылась мелкими пупырышками. Она твердила лишь одну фразу, беззвучно шевеля губами. «Господи, спаси маму!» Конечно, вы в курсе, что на стене плача змея охотилась за голубем, а в Мертвом море видели живую рыбу. Еще в Израиле родился красный теленок. Эти несомненные признаки приближающегося апокалипсиса занимали умы пугливых обывателей года два назад. Всего-то две зимы и две весны миновали, как поется в песне, но где те змеи, голуби, рыбы и телята? Им на смену явился коронавирус. Вместе с ним, как следствие, накрыл страны и континенты всемирный карантин. А затем подтянулась зловещая вакцина с тайным чипом на конце иглы. Общество разделилось на тех, кто в страхе закрылся дома, то есть самоизолировался, и на тех, кого принято называть ковид-диссидентами. На улицах зашумели демонстранты, требующие отменить болезнь, и то одному, то другому мировому богачу приписывают коварные планы взять под колпак все население земного шара, как Мюллер Штирлица. Безусловно, это дальние раскаты Божьего грома, но не дано людям распознать расстояние до грозы. Сколько до нее? День или тысячи лет? Мы помним слова Христа, что будут слухи о войнах, землетрясениях, болезнях, но это еще не конец. По статистике, гроза занимает второе место по числу смертельных случаев, уступая первенство лишь наводнению. Да, наводнение с большой буквы уже было в истории людей. Теперь идет гроза. Ежесекундно над землей полыхает 100 молний, но большая часть населения их не слышит. Не слышат люди и приближения мировой грозы. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, так же, как было и во дни Лота. Луки 17:26-28. Почти 1000 лет разделяют годы жизни Ноя и Лота, но они ничего принципиально не поменяли в жизни людей. Они также ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, сажали. Намного больше веков разделяет нас и нечестивых жителей Содома. Но и они не изменили этого ряда. Едят, пьют, покупают. Сколько лет пробежит между нами и теми, кто увидит, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Неизвестно. Однако и тогда будут есть, пить, строить, сажать. Среди верующих, которые как раз-таки хорошо различают лицо неба, пандемия породила воистину цунамоподобную волну пророчеств о приближающемся конце мировой истории. Ссылки на все новые проповеди, предсказания, толкования буквально засыпали участников всевозможных чатов. На YouTube есть видео, где в течение почти 10 часов объясняется очередная версия, естественно, самое наидостовернейшее, когда и как будет. Бесконечно перетасовываются факты из книги пророка Даниила, Откровения Иоанна и из посланий апостола Павла. Аргументы приблизительно у всех одинаковые, только трактуются по-разному. Когда небо свернется в свиток, и солнце не даст света, и звезды падут на землю, это всем интересно. Жутко, страшно, но увлекательно. А вот с собственной смертью не так. Это совсем не интересно. Никто не хочет знать дату отшествия с Земли. Это знание сделало бы человека несчастным, парализовало бы его волю и уничтожило творческие порывы. В одной детской книге герой с помощью необыкновенных часов мог перемещаться во времени. Он побывал на похоронах деда, отца, а потом вернулся в свое время, когда дед еще бодр, а отец молод. Но смотреть на них, как прежде, он не может. Рыдание душит его. И на вопрос мамы «Что случилось, сынок?» он тихо отвечает «Случилась жизнь». Со всеми нами случилась жизнь. Жизнь безмятежная, как летний солнечный день, как ласковые воды деревенской речки, как теплый прибрежный песок. Жизнь, как страшная гроза, как бушующий ураган, как поражающая молния. Жизнь, которая имеет начало и неизбежный конец. Но есть еще одна жизнь, не имеющая конца. Однако многим она кажется призрачной, нереальной. Поэтому всеми силами держатся люди за земную, смертельную жизнь и не обращают внимания на то, что предлагает Христос. Стукнула дверь подъезда. Послышалось шлепанье мокрых ног по ступенькам лестницы. Девочка подняла заплаканное лицо и сквозь пелену слез увидела маму. «Что ж ты убежала? Одну меня оставила?» – с легким упреком спросила мама. «Страшно!» – уже во весь голос, не стесняясь, зарыдала Аня.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов.

Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

Евангелие от Матфея, глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем
наречется.

Евангелие от Матфея. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится.

без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

горит, как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

0: Когда я, запыхавшись, прибежал к повозке, то был готов увидеть нахмуренного дедушку, нетерпеливо перебирающего вожжи. Но к моей радости он еще не пришел. Забравшись в повозку, я плюхнулся на лежащую на дне охапку сена, надеясь, что до появления дедушки успею отдышаться. Долго ждать не пришлось. Я услышал, как дедушка идет к повозке, с кем-то разговаривая. Этим кем-то оказался мистер Браун, диакон нашей церкви. Они обсуждали погоду, но, подойдя к повозке, сменили тему. «Хорошо, что я тебя увидел, Дэниел. Я как раз думал заехать к тебе сегодня вечером». «Какие-то новости?» — спросил дедушка. «Не знаю даже, что и думать. Вчера к нам заезжал брат моей жены из округа Эдсел. Похоже, он хорошо знаком с семьей Кроуфордов».
1: «Ты имеешь в виду пастора?»
0: «Да. Натаниэля он не помнил, но, по его словам, в этой семье было столько детей, что он их всех даже и не знал».
1: «Ну и?» — поторапливал дедушка.
0: «Ну, в общем, об этой семье ходит дурная слава. Ленивые, неряшливые буяны и всякое такое. Брат жены не мог поверить, что кто-то из них решил стать проповедником».
1: «Как давно он их знает?»
0: 5 лет, с тех пор, как переехал в тот город».
1: «Может, он ошибся?»
0: «Там только одна семья с такой фамилией. Хотя была и еще одна, муж и жена, но они давно умерли».
1: «И что ты думаешь?»
0: «Мне все это не нравится. Не знаю, что и думать». «Генри считает, что этот Натаниэль просто ловкий мошенник, решивший, что служение — это легкий способ зарабатывать, не трудясь».
1: «Тогда он ничего не знает о служении».
0: Мистер Браун прокашлялся, после чего спокойно ответил. «Служение зависит от пастора, Даниэл. Если он стремится помогать людям, то у него не будет свободной минуты. Но если он хочет вольготной жизни, то кто может этому помешать?»
1: Секунду помолчав, дедушка неторопливо сказал.
0: «Знаешь, Лукас, я не люблю, когда человека судят, не разобравшись. Возможно, это какая-то ошибка». Я еле сдерживался, чтобы не вскочить со своего места и не рассказать им правду. Пастор не был из той ленивой семьи. Он тяжело работал и относился к своему служению со всей ответственностью. Но я знал, что, сделав так, признаю перед диаконом Брауном, что подслушивал разговор взрослых и хорошо представлял реакцию дедушки. Тогда я решил, что при первой же удобной возможности расскажу о своем неожиданном визите к пастору и о том, что узнал о его жизни. Прижав к себе Пикси, я сидел тихо, затаив дыхание. «Должен сказать, меня это немного расстроило», — продолжил мистер Браун.
1: «Ладно, Лукас, даже если Натаниэль действительно из этой семьи, ты сам прекрасно знаешь, что не все яблоки из одной корзины гнилые, и ты забываешь о Божьем действии. Сколько гнилых яблок он уже восстановил? То-то и оно».
0: «Да, конечно, конечно», — сказал мистер Браун. «Просто я подумал, что нам следует быть внимательными и держать ухо востро. Вот и все». В этот момент его окликнула миссис Браун, и он, извинившись, собрался уходить. Но дедушка задержал его. «Знаешь, Лукас, пусть все это останется между нами. По крайней мере, пока. Не нужно распространять пустые слухи». Я услышал, как дедушка взял в руки вожжи, собираясь взобраться на место возницы. Тут меня осенила внезапная идея, и я притворился, что сплю. Увидев нас с Пикси, дедушка воскликнул и тихо рассмеялся. Укрыв нас парой

0: рогожных мешков, он тихо гикнул на лошадей, и повозка тронулась. Я пару раз из-под тишка посмотрел на дедушку. То, что сказал мистер Браун, его явно встревожило. Конечно, все это были не более чем слухи, но дедушка, как всякий человек, допускал сомнения. Мне в голову пришла мысль, что кроме самого пастора, я единственный, кто знает правду. Но рассказывать о ней прямо сейчас, на мой взгляд, было неразумным. Мне ужасно хотелось вступиться за пастора, но в то же время я не знал, как это правильно сделать. И от этого внутри меня царило смятение. Вскоре, свернувшись калачиком под своим одеялом-мешком, я действительно заснул и проспал всю дорогу до дому. Глава 23. Вечер пятницы. На предыдущей неделе я заметил, что тетя Лу вела себя как-то странно, но на этой неделе она была странной вдвойне. Она могла смеяться и тут же впасть в угрюмое молчание. Она суетилась и беспокоилась по малейшему поводу, постоянно выдраивая и начищая дом, как будто в нем вдруг все стало ужасно грязным. Когда, наконец, настала пятница, тетя Лу провела целый день на кухне, хлопоча над цыпленком, бисквитом и яблочным пирогом. Запахи, которые витали по дому, могли свести с ума любого проголодавшегося подростка. Я не мог дождаться ужина. Понимая, что под ногами Лу лучше не путаться, я уселся с Пикси на веранде, ожидая, когда меня позовут. «Джош, иди подготовься к ужину!» Я вошел в дом, собираясь, как обычно, умыться и причесаться, но Лу остановила меня. «Как следует умойся, Джош, и переоденься в парадный костюм!» У меня отвисла челюсть. «Парадный костюм в пятницу? Я одевал его только по воскресеньям. Никогда еще не слышал ничего более нелепого». Но одного взгляда на тетю Лу было достаточно, чтобы понять, она не шутит. Поэтому я не стал утруждать себя протестами, по крайней мере, внешне, потому что внутри я немного возмущался. На мой взгляд, это была глупейшая из идей. Когда появились остальные мужчины, они получили от Лу тот же приказ и безмолвно повиновались. Мы напоминали стадо бессловесных овец. Я спустился вниз, немного смущенным. Если бы сейчас зашел Авери или Уилли, я бы провалился на месте. Лу пронеслась мимо меня вверх по лестнице. Ей еще нужно было самой подготовиться. Я ходил по кухне, принюхиваясь в поисках чего-нибудь, что можно было бы попробовать, но ничего не находил. Тогда мой взгляд упал на накрытый стол в столовой. Он был застелен белоснежной скатертью, на которой были расставлены невиданные блюда. Для поздних цветов уже был не сезон, поэтому в центре стола красовалась миска с яблоками. Моя рука уже потянулась за полированным яблочком, когда из своей спальни вышел прадедушка. «На твоем месте я бы этого не делал, Джош», — шепнул он. «Испортишь идеальную сервировку Лу». Он, тихонько хихикнув, подмигнул мне. Она потратила на это почти час. Мне казалось очень глупым прилагать столько усилий к тому, чтобы красиво выставить на стол то, что все равно скоро съедят. Один за одним в столовую собрались все мужчины. Думаю, каждый из нас чувствовал себя немного глупо. Мы стояли, напыжившись, не зная, как себя вести, чтобы не сделать чего-то неуместного. Услышав шаги тети Лу на лестнице, мы все облегченно вздохнули. На ней было одно из моих самых любимых платьев голубого цвета, от которого ее глаза казались еще больше и глубже. Тетя Лу не стала подкалывать волосы, и они свободно не спадали ей на плечи. Она их только немного скрепила на затылке голубым бантом. Хотя тетя Лу выглядела превосходно, она нервничала. Проверив еду на плите, она осмотрела стол и всех нас, а потом взглянула на часы. Было без 5:05. В этот момент мы услышали стук копыт на аллее. Дядя Чарли молча встал, чтобы поприветствовать гостя и позаботиться о его коне. Дедушка, прокашлявшись, начал поправлять стулья, которые совсем не нужно было поправлять. Мне в тот момент ужасно хотелось взять на руки Пикси, но я не мог этого сделать, потому что должен был садиться за стол. Прадедушка, пытаясь как-то успокоить встревоженную Лу, тихо сказал: «Дорогая, не переживай, все выглядит замечательно». Но я не собирался больше это все терпеть и просто выпалил то, что я думал. «Я сейчас умру от голода». Каким-то образом эта фраза сняла напряжение, и все засмеялись, даже тетя Лу. Хотя по-прежнему она суетилась с последними приготовлениями, но уже выглядела прежней, спокойной Лу. Наконец пришел дядя Чарли с проповедником, и гость отправился мыть руки после поездки. Вскоре мы все расселись за столом, и пастору предложили помолиться. Мой рот был настолько полон слюны, что я даже не мог сосредоточиться на словах молитвы. Похоже, в отличие от меня, взрослые совсем не торопились приступать к ужину, неспешно беседуя о разной ерунде. Еще бы немного, и я бы сам спросил, не пора ли уже переходить к цыпленку? Рядом с каждой тарелкой лежало небольшое белое полотенце, о назначении которого я терялся в догадках. Я не знал, как правильно от него избавиться, чтобы добраться до своей вилки. Наконец, все положили свои полотенца себе на колени, и я последовал их примеру. По кругу пустили блюдо, и, должен сказать, оно стоило того, чтобы его ждать. Наверное, никто за столом не радовался ему больше, чем я. Проповедник ел с аппетитом, но я подозревал, что он едва ли замечал содержимое своей тарелки. Когда бы я на него не посмотрел, он украдкой поглядывал на тетю Лу, умудряясь при этом поддерживать оживленный разговор. Хотя слова пастора Кроуфорда были очень осмысленными, я не сомневался, что мыслями он далеко от обсуждаемых вопросов. Ужин был наполнен приятными беседами и смехом. Вставать из-за стола никто не спешил. Когда, наконец, все настолько насытились, что не могли проглотить ни одного кусочка пирога и сделать ни одного глотка кофе, дедушка попросил меня принести его Библию. На этот раз история была отчасти интересной. Речь шла о каком-то Гедеоне, который заставил удирать без оглядки целую армию, хотя с ним было всего лишь 300 человек. Тетя Лу начала убирать со стола тарелки. Дядя Чарли, медленно поднявшись, взял полотенце. Проповедник всем своим видом давал понять, что если бы ему разрешили, то с радостью занял бы место дяди Чарли. Но вместо этого ему пришлось принять предложение дедушки сыграть партию в шахматы. С шахматами и тарелками покончили почти одновременно. Тетя Лу, сняв с себя фартук, как обычно, поцеловала дядю Чарли в щеку, и они присоединились к остальным. Вечер пошел своим неспешным чередом. Незадолго до того, как мне нужно было отправляться спать, тетя Лу опять выставила кофейник и блюдо с печеньем. Я с тоской наблюдал за медленным движением стрелок на часах. Пробило 9, но тетя Лу всех позвала к столу, и я заметил, что для меня она тоже налила стакан молока. Я посмотрел на дедушку. Он только кивнул головой в сторону стола. Взрослые еще долго беседовали, неторопливо потягивая кофе, пока проповедник не встал из-за стола, сказав, что ему действительно пора ехать. Дядя Чарли вызвался привезти для гостя коня, но пастор заявил, что не стоит беспокоиться. Он помнит, где стоит его Джим. Поблагодарив дедушку за чудесный вечер, он сказал пару слов на прощание дяде Чарли, прадедушке и мне. Он даже пожелал спокойной ночи Пикси, потрепав ее за ушко, а затем повернулся к тете Лу. Пожав ей руку, пастор поблагодарил за приглашение, сказав, что не часто встретишь настолько обходительную хозяйку, которая бы так вкусно готовила. На это тетя Лу ничего не ответила. По крайней мере, вслух. Но у меня сложилось впечатление, что эти двое сказали друг другу больше, чем можно выразить словами. Я не видел лица Лу, но достаточно было взглянуть на глаза проповедника, чтобы все понять и без слов. Отпустив руку тети Лу, он вышел. Я наблюдал за ней, ожидая, когда она повернется. Ждать пришлось несколько секунд. Ее глаза сияли, а щеки пылали. Тетя Лу принялась убирать со стола чашки и блюдца, и на ее лице было какое-то совершенно мне незнакомое выражение. Я заметил, как дедушка и дядя Чарли обменялись хмурыми взглядами. «Оставь мою чашку, Луиза», — сказал дедушка. «Я еще ни разу не слышал, чтобы он называл ее Луизой. Я думаю, я выпью еще одну чашечку кофе». «И мою тоже», — добавил дядя Чарли. «Вы как хотите, а я пошел спать», — сказал, зевая, прадедушка. «После такого шикарного ужина я чувствую себя, как обкормленный кот. Лу, дорогая, все было очень вкусно». Поцеловал ее в щеку, прадедушка отправился в свою спальню. Я пошевелился. Конечно, лучше бы мне не привлекать к себе внимание, но из-за того, что я держал Пикси, у меня затекла рука. Дедушка сразу же заметил меня. «Пора спать, сынок». Я кивнул и, захватив с собой Пикси, отправился к себе наверх. Вскоре я услышал, как мимо моей двери, тихо напевая, прошла тетя Лу. Обычно я радовался, когда у нее было хорошее настроение, но теперь меня одолевала тревога. Я долго ворочался с бока на бок, пытаясь найти удобное положение, но никак не мог уснуть. В конце концов, я настолько надоел Пикси, что она переползла ко мне в ноги, где могла спокойно отдохнуть. В этот момент я услышал на кухне приглушенные голоса, и, судя по интонации, говорившие были обеспокоены. Я сполз с кровати и, старательно обойдя скрипучую третью ступеньку, тихонько спустился на середину лестницы. Прислонившись спиной к стене, я сел и затаил дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Ты видел это не хуже меня», — услышал я обрывок дедушкиной фразы. Дядя Чарли втянул в себя воздух и заглотнул обжигающий кофе. О пол стукнули ножки стула. «Конечно, видел». «Никогда еще Лу не вела себя так с кем-то из мужчин». «Но мы же знали, что это рано или поздно случится». «Конечно, знали. Потому и пытались направить ее в правильное русло». «По-моему, теперь уже слишком поздно куда-то ее направлять». «Нет, не поздно». Голос дедушки прозвучал так, как будто он едва не стукнул кулаком по столу. «Никогда не поздно», — продолжил он уже более спокойно. «Этот парень еще слишком молод, пусть он даже и проповедник. И у него ничего нет. Ничего. Ты видел его костюм?» «Я видел. Конечно, он тщательно выстиран и выглажен, но он же весь штопанный, и это его лучший костюм». «Не суди о человеке по одежде, даже я это знаю». «Дело не в том, какой он человек, а в том, что он не может позволить себе лучший костюм. Наверное, у него в кармане даже недостаточно мелочи для того, чтобы позвенеть ею. И если ты начинаешь с нуля, то вряд ли сможешь иметь что-то большее за пастырское жалование. У этого парня нет даже упряжки, только верховой конь. Ты хочешь, чтобы Лу ходила в обносках и болталась в седле?» «Успокойся», — сказал дядя Чарли. Опять раздался стук ножек о пол. «Чего я хочу, тут совсем ни при чем. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Лу, и что я хочу для нее только самого лучшего. Просто я не представляю, как ты собираешься избежать неизбежного». «Я поговорю с ней».
1: «Поговоришь?»
0: «Да, поговорю». Дядя Чарли опять втянул в себя воздух и проглотил очередную порцию кофе. При этом он, как всегда, оттолкнулся на две ножки, и стул протестующе заскрипел. «Как просто! Поговоришь, и она сразу же забудет, что когда-либо видела этого парня». Дедушка немного помолчал. «Нет», — наконец ответил он, — «это будет совсем непросто. Но Лу — послушный, здравомыслящий ребенок. Она уважит мое мнение. Если я попрошу ее не...» Дедушка прокашлялся. «Не отвечать ему на знаки внимания, она послушается». «Конечно, послушается. Это разобьет ее сердце. Но она послушается». Дедушка, встав из-за стола, подошел к кофейнику на плите. Третья чашка? Он действительно очень расстроен. «Да ладно тебе, Чарли! Лу еще не зашла так далеко!» Конечно, ей понравился молодой проповедник, и, по правде говоря, он действительно хороший парень. Но Лу никогда не обращала внимания на парней, и... Вот в том-то все и дело. Но ты же не веришь во все эти глупости о любви с первого взгляда? Конечно, нет. Но если я не ошибаюсь, здесь взглядов было уже побольше. И Лу явно заинтересована. Она никогда раньше не давала парням повода. Но ты видел ее глаза сегодня вечером? Она более чем поощряла его. Установилась тишина, которую первым нарушил дедушка. «Значит, ты думаешь, она будет страдать?» «Уверен». «Тогда что же нам делать?» Дядя Чарли не спешил с ответом. «Нужно решить, будет ли ее страдание достаточной платой за ее материальное благополучие». Дедушка опять разлил кофе по пустым чашкам. «Наверное, нет. Наверное, нет», — размышлял он вслух. «И не забывай, что для Лу любовь может быть важнее модных вещей», — отметил дядя Чарли. «Любовью сыт не будешь», — прорычал дедушка. «Да уж», — вздохнул дядя Чарли. «Но как неудивительно, с милым рай в шалаше». «Но я не хочу, чтобы Лу жила в шалаше. Она заслуживает большего». «Это правда. Я поговорю с ней». Стул дяди Чарли опять опустился на все четыре ножки, и я понял, что они сочли этот вопрос закрытым. Придерживаясь рукой за стену, я тихонько поднялся в свою спальню. Я слышал все дедушкины доводы. Они ни разу не упомянули о том, что сказал Якон Браун. Я понимал, что дедушка хочет быть справедливым по отношению к пастору, но также было совершенно ясно, что он не мог полностью выбросить из головы неприятную историю о семействе Кроуфордов. Он любил Лу и не хотел подвергать ее даже малейшему риску. Я тоже хотел, чтобы Лу осталась с нами, и надеялся, что дедушкин разговор подействует. Но в то же время мне было страшно. Я понимал, что тетя Лу будет страдать, а мне этого не хотелось. Больше всего на свете я желал для нее счастья. Вдруг я пожалел, что не нахожусь на короткой ноге с Богом, потому что тогда я мог бы рассказать ему обо всей этой неразберихе. Я почти позавидовал Уилли Корбану, но твердой рукой повернул свои мысли в другую сторону. Богу все равно, наверное, до этого нет никакого дела. Он же никогда раньше не беспокоился о моих проблемах. Взяв спящую Пикси на руки, я прижался к ней щекой и плакал, пока не заснул. Конечно же, я в любой момент мог рассказать дедушке о своем разговоре с проповедником, но в таком случае он, наверное, откажется от идеи поговорить с тетей Лу. Меня просто разрывало внутри. С одной стороны, умалчивать правду несправедливо по отношению к пастору, но с другой стороны, мое молчание, возможно, было единственным шансом удержать тетю Лу. В конце концов, я дал себе слово, что когда-нибудь потом, когда все уляжется, я обязательно расскажу дедушке о том, что узнал о проповеднике из первых рук. Конечно же, пастору Кроуфорду особо не повредит, если я некоторое время подержу его историю при себе. Глава 24. Пожар в степи. Дедушка, наверное, таки поговорил с Лу. Не знаю, что он ей сказал, но тетя Лу, как ни старалась казаться радостной, не могла скрыть внутреннего напряжения. Ее веселость выглядела натянутой и неестественной, и иногда я замечал в ее взгляде настоящую тоску, как будто она лишилась чего-то для нее очень ценного. В следующее воскресенье после богослужения тетя Лу, пожимая пастору руку, улыбалась, но его попытка хотя бы на минутку задержать ее закончилась ничем. Пастор был озадачен, но его положение, конечно же, не позволяло ему броситься за Лу вдогонку. Так закончилась очередная неделя. Погода, казалось, застыла на месте. Вообще, та осень была необычной. Она всем запомнилась своей небывалой засушливостью. Начиная от конца лета и до самой зимы почти не было осадков. В тот год с уборкой урожая и всеми осенними делами успели справиться даже те фермеры, которые никогда не укладывались до дождей. Молотилка мистера Уайклса давно отправилась на покой, а погода по-прежнему была ясной. По сути, уже пора было выпасть снегу, не то что дождю. Птицы давно улетели на юг, а животные обзавелись толстым мехом. Ночи стояли морозные, покрывая инеем и льдом все, кроме быстрых вод ручья. Поначалу мы с парнями с удовольствием катались на коньках на замерзшем пруду, но скоро это развлечение нам надоело. Мы не могли дождаться, когда же, наконец, выпадет снег, чтобы можно было покататься на санках и поиграть в снежки. Все фермеры только о том и говорили, что о засухе. Сначала они упоминали об этом просто для поддержания разговора. Но потом отсутствие дождей стало причиной всеобщего беспокойства. Скошенные поля были сухими, как порох, а ветер гонял по улицам груды сухих листьев, грохотавших подобно иссохшим костям. Скот нужно было каждый день поить. Природные водоемы замерзли, а снега не было. Все переживали о том, что можно ожидать от диких животных, гонимых жаждой к поселениям людей. В общем, осень выдалась странная. Даже сама атмосфера казалась какой-то другой. И вот в один из дней грянула беда. Над головой сияло голубизной безоблачное небо. Хотя воздух и был морозным, стоял полный штиль. Мы только что вышли из школы, когда Авари Гарретт воскликнул: «Смотрите, там, на западе, это тучи!» Всех охватило радостное возбуждение. «Снег! Скоро будет снег! Наконец мы сможем покататься на санках и поиграть в снежки! Ура!» На шум вышла учительница. Остановившись позади нас, она пристально всматривалась в небо. «Ребята, это не облака, это дым». «Дым?» Мы присмотрелись. Это действительно был дым. Я даже увидел, что он местами тянется в сторону нашего дома. Меня как будто ветром сдуло. Я бежал, что было сил, и когда, наконец, показалась наша ферма, стало очевидно, что дым поднимается дальше за ней. Я немного расслабился, но все же не сбавлял темп. Даже издалека было видно, что возле нашего дома царит суматоха. Во дворе толпились упряжки и всадники, и постоянно прибывали новые люди, которые метались между колонкой и повозками. На некоторые из повозок устанавливали емкости для воды, и они направились вниз, по дороге к мосту через реку. Пока я добежал до нашего двора, казалось, прошла целая вечность. Теперь в воздухе явно чувствовался запах дыма. И, судя по вздымавшимся в небо клубам, пожар в степи двигался прямо на нас. Когда я, запыхавшись, ворвался в дом, дедушка как раз говорил собравшимся вокруг него соседям: «Спасибо, что пришли к нам на помощь, но вижу, все бесполезно. Ферму не спасти». В ответ раздались протестующие возгласы, но дедушка поднял руку, призывая к тишине. «Даже если бы мы попытались спасти постройки, для этого потребовались бы все люди и все повозки. А пока мы будем здесь биться, огонь пойдет дальше на другие фермы, а потом на город. И мы все прекрасно понимаем, что этого нельзя допустить. Нужно оставить нашу ферму и сосредоточиться на спасении других, и особенно города». Как ни ужасно это звучало, все понимали, что дедушка прав. «Пусть здесь останется пара человек», — продолжил дедушка, «чтобы помочь мне с Чарли погрузить пожитки и перегнать скот через ручей прежде, чем сюда доберется огонь». Я огляделся. Дом с пошитыми тетей Лу белыми занавесками на окнах, сарай со стойлом Босси, загон для свиней, мой любимый тополь, ведущая к ручью тропа. Все, что я любил, скоро исчезнет с лица земли. «А теперь, друзья, вам лучше поспешить», — сказал дедушка. «У нас не так уже много времени». Мужчины, тихо переговариваясь и качая головами, направились к своим упряжкам. Мне стало нехорошо, мои колени подкашивались. К счастью, поблизости оказался деревянный чурбан, и я опустился на него, сделав вид, что просто присел отдохнуть. Я сидел, закрыв лицо руками, как вдруг чей-то резкий окрик заставил меня вскинуть голову. «Стойте!» Похоже, на этот возглас оглянулись все вокруг. Это был проповедник. Его конь стоял весь в мыле, тяжело дыша от быстрого бега. На пастыре был его служебный костюм, из чего все поняли, что он навещал кого-то из прихожан, когда заметил дым. «Вы не собираетесь сражаться за эту ферму?» «Нет», — прямо ответил один из мужчин. «Дэниел говорит, что нам лучше заняться спасением города». «Думаю, мы можем спасти и ферму, и город». Мужчины недоуменно посмотрели на пастора. «Мистер Джонс прав, но, возможно, нам удастся спасти также и ферму. Нам нужно проехать 1,5 километра в сторону пожара, к тому месту, где река ближе всего к дороге. Поскольку огонь в основном сосредоточен между рекой и дорогой, он обязательно пойдет через это узкое место. Те, у кого есть плуги, должны провести ров от реки на восток. Он задержит распространение огня в этом направлении, и нам не потребуется много людей, чтобы угасить пожар. Мистер Смит, возьмите 3 человек и займитесь южной стороной дороги. Мистер Корбин, вы с 2 помощниками идите к реке и гасите очаги на берегу от разносимых ветром искр. У кого есть плуги, как можно быстрее займитесь рвом. Все остальные носят воду и сбивают пламя мокрыми мешками по обе стороны от рва, пока полностью не угасим огонь». Затем, подняв руку, пастор тем же поспешным тоном сказал: «Давайте помолимся». И все нервно склонили головы. «Дорогой Господь, Ты знаешь нашу проблему и то, насколько мы зависим от Твоей помощи. Мы не можем указывать Тебе, что делать, Господи, а просто благодарим Тебя за то, что Ты будешь с нами в тот момент, когда мы в Тебе нуждаемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Перед молитвой на лицах присутствующих читалось сомнение, но когда они подняли головы, то уже не выглядели неуверенно. Все были готовы к действию. Упряжки начали одна за другой выезжать со двора, и некоторые настолько быстро, что казалось, вот-вот развалится. Дядя Чарли, который выехал немного заранее, едва успел как следует распахнуть перед ними ведущие на поле ворота. Между нашим полем и пастбищем Терли была ограда, но я знал, что первый, кто до нее доберется, просто сломает ее, чтобы сделать проход для упряжек с плугами. Через минуту в нашем дворе закипела работа. Мужчины поспешно прибегали за новыми бочками, ведрами, водой, мешками, полотенцами, мотыгами и всем другим, что могло помочь в сражении с огнем. Отправляясь на поле, дедушка крикнул мне: «Джош, следи за огнем! Если он вдруг прорвется мимо нас, займись им!» Дядя Чарли на всякий случай оставил одну запряженную упряжку, привязав ее к перилам ограды. Вскоре во дворе остались только мы с тетей Лу. Мы стояли, глядя на дорогу, на которой медленно оседала пыль, и нас била дрожь. Тетя Лу прижимала к себе Пикси так, как будто эта собачка была единственным, что у нее осталось от привычного спокойного мира. К нам присоединился прадедушка. Он тоже хотел отправиться на поле, чтобы помочь по мере сил бороться с огнем, но дедушка остудил его пыл. «Нет, пап, давай не будем искушать Бога. И, кроме того, ты нужен здесь. На тот случай, если план не сработает». Я забрал дрожащую Пикси из рук бледной тети Лу. Она молча смотрела вслед удаляющимся повозкам, особенно той, на которой ехал проповедник. Я не знал, что сказать, поэтому тоже молчал. Вдруг тетя Лу ожила. Сначала я не понял, что она собирается делать, но потом, оглянувшись, увидел пастырского коня, который бродил, предоставленный сам себе. Из-за быстрого бега его бока, покрытые хлопьями пены, до сих пор высоко вздымались на каждом вздохе. Когда тетя Лу подошла к нему, он встрепенулся и отступил, но, поддавшись на ласковые уговоры, в конце концов позволил взяться за уздечку. Все так же, успокаивая коня, Лу отстегнула седло и повесила его на перила ограды. Затем она начала вытирать вздымающиеся бока пучком сухой травы. Под действием ее голоса и ласковых рук конь постепенно успокоился и перестал дрожать. И ко времени, когда Лу закончила его обтирать, бока животного полностью утихомирились. Не знаю, что там тетя Луна говорила ему, но ее слова явно возымели действие. Когда она, наконец, привязала коня к ограде, он был даже в состоянии щипать траву. За все это время я не сдвинулся с места. Меня как будто парализовало. Когда тетя Лу направилась к дому, я опять посмотрел на запад. Дым заметно приблизился. Мне ужасно хотелось узнать, помог ли план проповедника сдержать огонь. Дрожа всем телом, я настолько сильно прижал к себе Пикси, что она начала извиваться и скулить. «Джош, займись-ка лучше хозяйством», — сказала тетя Лу, как ни в чем не бывало. «Но сначала, может, попьешь молока с печеньем?» Отрицательно покачала головой, я направился в дом, чтобы переодеться. Прадедушка и тетя Лу последовали за мной. Хотя Лу все еще была бледна, в ее поведении не осталось и тени беспокойства. «Это будет долгое сражение», — сказала она. «Нужно приготовить большую кастрюлю кофе и побольше бутербродов. Люди захотят подкрепиться». Наконец-то прадедушка тоже подал голос. «Знаешь, дорогая, я тут подумал, может, нам пока сложить вещи в повозку на тот случай, если нам вдруг придется поспешно уезжать. Я имею в виду, если у них ничего не получится». «У них получится». Тетя Лу сказала это настолько уверенно, что я почти поверил ей. Прадедушка улыбнулся и не стал настаивать. Когда тетя Лу, помыв руки, направилась к буфету, чтобы взяться за работу, он последовал ей на помощь. Оставив Пикси в безопасном месте, я принялся за свои обязанности. К тому моменту запах дыма стал очень ощутимым, и даже временами можно было различить вдалеке языки пламени. Несмотря на все это, я выполнил всю свою работу. Я даже подоил Босси, хотя она постоянно беспокойно топталась на месте, что для нее было большой редкостью. Обычно эта корова, когда ее доили, стояла как вкопанная. Решив не вести Босси обратно на пастбище, я оставил ее на скотном дворе, а сам с ведром в руке отправился к дому. Взглянув на запад, я понял, что огонь уже должен был достичь рва, а значит, сражение с ним в самом разгаре. Сейчас им, наверное, нелегко. Соседям, дедушке, дяде Чарли и проповеднику. Я насчитал всего 15 человек. Не так уж и много для сражения с разбушевавшимся степным пожаром. Сухая трава, наверное, вспыхивает, как спичка. Но хорошо то, что навстречу огню дул легкий ветерок. Как-никак, он немного сдерживал пожар, что давало людям небольшой запас времени. Я поспешил с молоком в дом. Не знаю, кто в этом был виноват, я или Босси, но ведро оказалось наполненным меньше обычного. Тетя Лу с прадедушкой как раз заканчивали упаковывать бутерброды. Из носика большого черного чайника с кипящим кофе била струйка пара, наполняя кухню приятным ароматом. «Джош», — сказала тетя Лу, когда я появился на пороге, «поставь пока молоко и принеси 3 бидона. В 2 накачай воды, а 1 занеси сюда». Я бросился исполнять распоряжение.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 28. Псалом Давида.